0: Прошли показательные выступления, экскурсии, розыгрыши призов. На площадках представили трофеи из зоны СВО, элементы военного обмундирования и экспозицию вооружения десанта. Также работали фотозона «Ни шагу назад» и фотовыставка «Семья героя» с портретами участников СВО и их близких. Рассашанский район с рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Они осмотрели здание театра «Рамс», который откроется в сентябре 2027-го. Открыли новую детскую площадку в парке «Юбилейный» и встретились с молодежным активом. Дмитрий Маслов обратился к молодежи. «Вы наша опора, главный потенциал. Вам предстоит большая стройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета». Также гости посетили завод «Минудобрения», дорожно-ремонтное строительное управление номер 1 и строящийся спортзал в селе Тернов. Воронежские полицейские и росгвардейцы провели рейд на нелегальных мигрантов, проверив магазины и заведения общепита. Документы проверили у более 170 иностранцев. Подозрения вызвали 22. Составлено 37 протоколов, 20 по статье «Труд без разрешения» и 17 «Нарушение правил въезда или пребывания». 15 нелегальных мигрантов депортированы. В отношении работодателей, незаконно принимавших иностранцев, проводятся проверки. В Воронеже продолжается благоустройство набережной Артамонова, выбранной 11 тысячами жителей в 2025 году. Подрядчик завершил асфальтирование основной части пешеходных и велодорожек. Готовит основание для автодороги и площадку для детского игрового оборудования. Со стороны храма подготавливают территорию для парковки и выезда у дома номер 22Л. За счет экономии тротуар продлевает до конца Суворовской косы. Набережная примыкает к активно застраиваемому микрорайону в границах улиц Артамонова, маршала Одинцова и Богдана Хмельницкого. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, чтобы обсудить взаимодействие правительства области и Совета Федерации, а также подвести итоги весенней сессии, в ходе которой сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, уделив особое внимание демографии и поддержке участников СВО, а также их семей. В 2026 году Воронежская область участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работает 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных и 213 лагерей. Лагерей труда и отдыха. Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов и мероприятий народной программы «Единой России». И еще. В Воронеже продолжается мониторинг летнего отдыха детей. Председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Воронежской области Наталья Хван посетила лагерь «Маяк», где после реконструкции появились новые корпуса спортивной площадки и зоны для мероприятий, а также комнаты для детей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам проверки подготовят рекомендации по улучшению детского отдыха. Родители могут поделиться мнением в онлайн-опросе Общественной палаты. В Парке Победы у памятника «Воронеж, родина ВДВ» отметили 96-ю годовщину образования воздушно-десантных войск. Праздник начался с возложения цветов. Шествие возглавили зампред правительства Евгений Бажанов и вице-спикер облдумы Кирилл Левит. Оркестр военно-воздушной академии исполнил гимн России, рота почетного караула прошла маршем, затем у музея ВДВ прошли показательные выступления, экскурсии, розыгрыши призов. На площадках представили трофеи зоны СВО, элементы военного обмундирования и экспозицию вооружения десанта. Также работали фотозона «Ни шагу назад» и фотовыставка «Семья героя» с портретами участников СВО и их близких. Рассашанский район с рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Они осмотрели здание театра «Рамс», которое откроется в сентябре 2027-го. Открыли новую детскую площадку в парке «Юбилейный» и встретились с молодежным активом. Дмитрий Маслов обратился к молодежи. «Вы наша опора, главный потенциал. Вам предстоит большая стройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета». Также гости посетили завод «Минудобрения», дорожно-ремонтное строительное управление номер 1 и строящийся спортзал в селе Терно. Воронежские полицейские и росгвардейцы провели рейд на нелегальных мигрантов, проверив магазины и заведения общепита. Документы проверили у более 170 иностранцев. Подозрения вызвали 22. Составлено 37 протоколов, 20 по статье «Труд без разрешения» и 17 «Нарушение правил въезда или пребывания». 15 нелегальных мигрантов депортированы. В отношении работодателей, незаконно принимавших иностранцев, проводятся проверки. В Воронеже продолжается благоустройство набережной Артамонова, выбранной 11 тысячами жителей в 2025 году. Подрядчик завершил асфальтирование основной части пешеходных и велодорожек. Готовит основание для автодороги и площадку для детского игрового оборудования. Со стороны храма подготавливают территорию для парковки и выезда у дома номер 22L. За счет экономии тротуар продлевает до конца Суворовской косы. Набережная примыкает к активно застраиваемому микрорайону в границах улиц Артамонова, маршала Одинцова и Богдана Хмельницкого. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, чтобы обсудить взаимодействие правительства области и Совета Федерации, а также подвести итоги весенней сессии, в ходе которой сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, уделив особое внимание демографии и поддержке участников СВО, а также их семей. В 2026 году Воронежская область участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работает 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных и 213 лагерей труда и отдыха. Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов и мероприятий народной программы «Единой России». Еще. В Воронеже продолжается мониторинг летнего отдыха детей. Председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Воронежской области Наталья Хван посетила лагерь «Маяк», где после реконструкции появились новые корпуса спортивной площадки и зоны для мероприятий, а также комнаты для детей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам проверки подготовят рекомендации по улучшению детского отдыха. Родители могут поделиться мнением в онлайн-опросе Общественной палаты. В Парке Победы у памятника «Воронеж, родина ВДВ» отметили 96-ю годовщину образования воздушно-десантных войск. Праздник начался с возложения цветов. Шествие возглавили зампред правительства Евгений Бажанов и вице-спикер облдумы Кирилл Левит. Оркестр военно-воздушной академии исполнил гимн России, рота почетного караула прошла маршем, затем у музея ВДВ прошли показательные выступления, экскурсии, розыгрыши призов. На площадках представили трофеи зоны СВО, элементы военного обмундирования и экспозицию вооружения десанта. Также работали фотозона «Ни шагу назад» и фотовыставка «Семья героя» с портретами участников СВО и их близких. Рассашанский район с рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Они осмотрели здание театра «Рамс», который откроется в сентябре 2027-го. Открыли новую детскую площадку в парке «Юбилейный» и встретились с молодежным активом. Дмитрий Маслов обратился к молодежи. «Вы наша опора, главный потенциал. Вам предстоит большая стройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета». Также гости посетили завод «Минудобрения», дорожно-ремонтное строительное управление номер 1 и строящийся спортзал в селе Терно. Воронежские полицейские и росгвардейцы провели рейд на нелегальных мигрантов, проверив магазины и заведения общепита. Документы проверили у более 170 иностранцев. Подозрения вызвали 22. Составлено 37 протоколов, 20 по статье «Труд без разрешения» и 17 «Нарушение правил въезда или пребывания». 15 нелегальных мигрантов депортированы. В отношении работодателей, незаконно принимавших иностранцев, проводятся проверки. В Воронеже продолжается благоустройство набережной Артамонова, выбранной 11 тысячами жителей в 2025 году. Подрядчик завершил асфальтирование основной части пешеходных и велодорожек. Готовит основание для автодороги и площадку для детского игрового оборудования. Со стороны храма подготавливают территорию для парковки и выезда у дома номер 22L. За счет экономии тротуар продлевает до конца Суворовской косы. Набережная примыкает к активно застраиваемому микрорайону в границах улиц Артамонова, маршала Одинцова и Богдана Хмельницкого. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет. Наше радио.

0: радио. Проверено временем.
1: Наша музыкальная история. Группа «Гражданская оборона». Коллектив с названием «Гражданская оборона» появился в 1984 году. Его бессменный лидер Егор Летов создавал панк-рок с эпатажными антисоветскими текстами. Полуподвальное существование группы не помешало им выпустить в общей сложности более 20 альбомов, а Летову стать настоящей легендой русского рока. 19 февраля 2008 года в родном Омске музыкант скончался во сне от остановки сердца. «Гражданская оборона» прекратила свое существование.
2: Песня
1: «Сияние».

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, чтобы обсудить взаимодействие правительства области и Совета Федерации, а также подвести итоги весенней сессии, в ходе которой сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, уделив особое внимание демографии и поддержке участников СВО, а также их семей. В 2026 году Воронежская область участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работает 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных и 213 лагерей. Лагерей труда и отдыха. Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов и мероприятий народной программы «Единой России». И еще. В Воронеже продолжается мониторинг летнего отдыха детей. Председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Воронежской области Наталья Хван посетила лагерь «Маяк», где после реконструкции появились новые корпуса спортивной площадки и зоны для мероприятий, а также комнаты для детей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам проверки подготовят рекомендации по улучшению детского отдыха. Родители могут поделиться мнением в онлайн-опросе Общественной палаты. В Парке Победы у памятника «Воронеж, родина ВДВ» отметили 96-ю годовщину образования воздушно-десантных войск. Праздник начался с возложения цветов. Шествие возглавили зампред правительства Евгений Бажанов и вице-спикер облдумы Кирилл Левит. Оркестр военно-воздушной академии исполнил гимн России, рота почетного караула прошла маршем, затем у музея ВДВ прошли показательные выступления, экскурсии, розыгрыши призов. На площадках представили трофеи зоны СВО, элементы военного обмундирования и экспозицию вооружения десанта. Также работали фотозона «Ни шагу назад» и фотовыставка «Семья героя» с портретами участников СВО и их близких. Рассашанский район с рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Они осмотрели здание театра «Рамс», который откроется в сентябре 2027-го. Открыли новую детскую площадку в парке «Юбилейный» и встретились с молодежным активом. Дмитрий Маслов обратился к молодежи. «Вы наша опора, главный потенциал. Вам предстоит большая стройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета». Также гости посетили завод «Минудобрения», дорожно-ремонтное строительное управление номер 1 и строящийся спортзал в селе Терно. Воронежские полицейские и росгвардейцы провели рейд на нелегальных мигрантов, проверив магазины и заведения общепита. Документы проверили у более 170 иностранцев. Подозрения вызвали 22. Составлено 37 протоколов, 20 по статье «Труд без разрешения» и 17 «Нарушение правил въезда или пребывания». 15 нелегальных мигрантов депортированы. В отношении работодателей, незаконно принимавших иностранцев, проводятся проверки. В Воронеже продолжается благоустройство набережной Артамонова, выбранной 11 тысячами жителей в 2025 году. Подрядчик завершил асфальтирование основной части пешеходных и велодорожек. Готовит основание для автодороги и площадку для детского игрового оборудования. Со стороны храма подготавливают территорию для парковки и выезда у дома номер 22L. За счет экономии тротуар продлевает до конца Суворовской косы. Набережная примыкает к активно застраиваемому микрорайону в границах улиц Артамонова, маршала Одинцова и Богдана Хмельницкого. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 28 градусов тепла, ветер восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Перед началом еженедельного оперативного совещания губернатор Александр Гусев официально представил нового заместителя председателя правительства Евгения Бажанова. Глава региона пояснил, что решение о назначении было принято давно, однако официального представления до сих пор не было. Назначение связано с изменением структуры правительства. Блок ЖКХ, который возглавил Евгений Бажанов, отныне будет подчиняться губернатору напрямую. Александр Гусев подчеркнул, что это необходимо для оперативного принятия решений, в том числе финансовых, в период подготовки к осенне-зимнему сезону в условиях проведения СВО и возможных угроз в системе жизнеобеспечения. Губернатор выразил уверенность, что новая структура позволит быстрее решать стоящие задачи и пожелал новому заместителю успехов в работе. Еще одной темой оперативного совещания в правительстве региона стало завышение начальной максимальной цены контрактов при госзакупках. Губернатор Александр Гусев обратил внимание, что в отдельных случаях стоимость завышается на 30%, а иногда и в два раза. Он поручил провести анализ на предмет повторных ошибок со стороны заказчиков и предупредил, что при систематических нарушениях руководители ведомств будут проверяться на эффективность работы, вплоть до более строгих кадровых решений. Глава региона также призвал активнее изучать опыт других регионов, включая предприятия, созданные специально под госзаказ, где цены более адекватны, а качество гарантировано. В Лискинском районе заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин встретились с коллективом локомотивного депо, обсудили модернизацию предприятия. Александр Сидякин отметил, РЖД – крупнейший работодатель, внимание к людям – задача государства. Железнодорожники предложили меры по улучшению условий труда и социнфраструктуры. Инициативу учтут в народной программе «Единой России». Также обсуждался запуск программы реабилитации для участников СВО на базе санатория имени Цюрюпе. Инициатива фонда «Защитники Отечества» поддержана губернатором Александром Гусевым. Почти 2 сотни человек пройдут санаторно-курортное лечение. Первые заезды уже в сентябре. Капремонт главного корпуса Павловской больницы будет стоить 60 миллионов рублей. Сейчас ищут подрядчика. Ремонт предусматривает обновление здания с выполнением строительных, отделочных и фасадных работ. Рабочие должны будут демонтировать старые конструкции, восстановить кирпичную кладку, подготовить помещение к отделке. Значительный объем работ связан с обновлением фасада главного корпуса. Согласно проекту контракта, подрядчику необходимо сдать объект 1 декабря 2026. И последнее. В Воробьевском районе прошел 16-й всероссийский фестиваль «Русь песенная, Русь мастеровая», собравший более 500 участников из 11 регионов России, включая ЛНР. Губернатор Александр Гусев в приветственном адресе отметил, что фестиваль выполняет важную патриотическую и просветительскую миссию, способствует сохранению самобытной русской культуры и укреплению единства народа. Гости участвовали в мастер-классах по ремеслам, оценили театрализованные представления на водной сцене, стали свидетелями костюмированного шествия с песнями «Под гармонию» и «Балалайку». Завершился фестиваль концертом «Голоса родной земли» и награждением мастеров. Это были новости региона.
2: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 28 градусов тепла, ветер восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло?
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Перед началом еженедельного оперативного совещания губернатор Александр Гусев официально представил нового заместителя председателя правительства Евгения Бажанова. Глава региона пояснил, что решение о назначении было принято давно, однако официального представления до сих пор не было. Назначение связано с изменением структуры правительства. Блок ЖКХ, который возглавил Евгений Бажанов, отныне будет подчиняться губернатору напрямую. Александр Гусев подчеркнул, что это необходимо для оперативного принятия решений, в том числе финансовых, в период подготовки к осенне-зимнему сезону в условиях проведения СВО и возможных угроз системе жизнеобеспечения. Губернатор выразил уверенность, что новая структура позволит быстрее решать стоящие задачи и пожелал новому заместителю успехов в работе. Еще одной темой оперативного совещания правительства региона стало завышение начальной максимальной цены контрактов при госзакупках. Губернатор Александр Гусев обратил внимание, что в отдельных случаях стоимость завышается на 30%, а иногда и в два раза. Он поручил провести анализ на предмет повторных ошибок со стороны заказчиков и предупредил, что при систематических нарушениях руководители ведомств будут проверяться на эффективность работы, вплоть до более строгих кадровых решений. Глава региона также призвал активнее изучать опыт других регионов, включая предприятия, созданные специально под госзаказ, где цены более адекватны, а качество гарантированное. В Лискинском районе заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин встретились с коллективом локомотивного депо, обсудили модернизацию предприятия. Александр Сидякин отметил, РЖД – крупнейший работодатель, внимание к людям – задача государства. Железнодорожники предложили меры по улучшению условий труда и социнфраструктуры. Инициативу учтут в народной программе «Единая Россия». Также обсуждался запуск программы реабилитации для участников СВО на базе санатория имени Цюрюпе. Инициатива фонда «Защитники Отечества» поддержана губернатором Александром Гусевым. Почти 200 человек пройдут санаторно-курортное лечение. Первые заезды уже в сентябре. Капремонт главного корпуса Павловской больницы будет стоить 60 миллионов рублей. Сейчас ищут подрядчика. Ремонт предусматривает обновление здания с выполнением строительных, отделочных и фасадных работ. Рабочие должны будут демонтировать старые конструкции, восстановить кирпичную кладку, подготовить помещение к отделке. Значительный объем работ связан с обновлением фасада главного корпуса. Согласно проекту контракта, подрядчику необходимо сдать объект 1 декабря 2026. И последнее. В Воробьевском районе прошел 16-й всероссийский фестиваль «Русь песенная, Русь мастеровая», собравший более 500 участников из 11 регионов России, включая ЛНР. Губернатор Александр Гусев в приветственном адресе отметил, что фестиваль выполняет важную патриотическую и просветительскую миссию, способствует сохранению самобытной русской культуры и укреплению единства народа. Гости участвовали в мастер-классах по ремеслам, оценили театрализованные представления на водной сцене, стали свидетелями костюмированного шествия с песнями «Под гармонию» и «Балалайку». Завершился фестиваль концертом «Голоса родной земли» и награждением мастеров. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: 255, 45, 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

прошло и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек. Утри!

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: руках.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Перед началом еженедельного оперативного совещания губернатор Александр Гусев официально представил нового заместителя председателя правительства Евгения Бажанова. Глава региона пояснил, что решение о назначении было принято давно, однако официального представления до сих пор не было. Назначение связано с изменением структуры правительства. Блок ЖКХ, который возглавил Евгений Бажанов, отныне будет подчиняться губернатору напрямую. Александр Гусев подчеркнул, что это необходимо для оперативного принятия решений, в том числе финансовых, в период подготовки к осенне-зимнему сезону в условиях проведения СВО и возможных угроз системе жизнеобеспечения. Губернатор выразил уверенность, что новая структура позволит быстрее решать стоящие задачи и пожелал новому заместителю успехов в работе. Еще одной темой оперативного совещания в правительстве региона стало завышение начальной максимальной цены контрактов при госзакупках. Губернатор Александр Гусев обратил внимание, что в отдельных случаях стоимость завышается на 30%, а иногда и в два раза. Он поручил провести анализ на предмет повторных ошибок со стороны заказчиков и предупредил, что при систематических нарушениях руководители ведомств будут проверяться на эффективность работы, вплоть до более строгих кадровых решений. Глава региона также призвал активнее изучать опыт других регионов, включая предприятия, созданные специально под госзаказ, где цены более адекватны, а качество гарантировано. В Лискинском районе заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин встретились с коллективом локомотивного депо, обсудили модернизацию предприятия. Александр Сидякин отметил, РЖД – крупнейший работодатель, внимание к людям – задача государства. Железнодорожники предложили меры по улучшению условий труда и социнфраструктуры. Инициативу учтут в народной программе «Единой России». Также обсуждался запуск программы реабилитации для участников СВО на базе санатория имени Цюрюпе. Инициатива фонда «Защитники Отечества» поддержана губернатором Александром Гусевым. Почти 200 человек пройдут санаторно-курортное лечение. Первые заезды уже в сентябре. Капремонт главного корпуса Павловской больницы будет стоить 60 миллионов рублей. Сейчас ищут подрядчика. Ремонт предусматривает обновление здания с выполнением строительных, отделочных и фасадных работ. Рабочие должны будут демонтировать старые конструкции, восстановить кирпичную кладку, подготовить помещение к отделке. Значительный объем работ связан с обновлением фасада главного корпуса. Согласно проекту контракта, подрядчику необходимо сдать объект 1 декабря 2026-го. И последнее. В Воробьевском районе прошел 16-й всероссийский фестиваль «Русь песенная, Русь мастеровая», собравший более 500 участников из 11 регионов России, включая ЛНР. Губернатор Александр Гусев в приветственном адресе отметил, что фестиваль выполняет важную патриотическую и просветительскую миссию, способствует сохранению самобытной русской культуры и укреплению единства народа. Гости участвовали в мастер-классах по ремеслам, оценили театрализованные представления на водной сцене, стали свидетелями костюмированного шествия с песнями «Под гармонию» и «Балалайку». Завершился фестиваль концертом «Голоса родной земли» и награждением мастеров. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 6 минут в столице. 4 августа сегодня. Сегодня вторник уже. Рабочая неделя в самом разгаре. Поэтому, дорогие товарищи, расслабляться нам некогда. Прекрасная погода стоит в Москве. Я вчера был в области, там вообще периодически идут дожди. Я думал, у меня там все пересохло. А нет, вы знаете, все растет кабачки. Кабачки с такими листьями стоят, как будто они куда-то хотят сбежать от меня. Вот, поэтому доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Вообще, когда от вас хочет сбежать природа, что-то природное, да, нужно к этому прислушиваться. Может быть, взять и отпустить.
3: Да. Пусть бежит?
2: Пусть бежит, конечно. Пусть бежит. Как у вас дела?
3: Тоже хорошо, тоже бегу. Только вверх.
4: Почему вверх?
3: Я дважды... В общем, я сейчас, ну, просто... Надо навещать почаще бабулю, ходила. Да. У меня бабушка живет на 19 этаже. И вот два последних раза, когда я к ней ходила, значит, отрубается, ну, там, орет пожарная тревога. К счастью, все хорошо. Просто, ну, кто-то там нашалил, что-нибудь там наделал. А оно вот в этих домах, в новостройках, очень, ну, чуткая такая, да, вся эта система. Она срабатывает, ну, просто на любой чих. И периодически отрубается. Я вот уже два дня подряд туда-сюда на 19 этаж бегаю пешком, чувствую себя скайранером.
4: Физкультура. Ты прям бегаешь или все-таки идешь?
3: Ну, я поднимаюсь. Ну, быстро поднимаюсь. Ну, потому что, во-первых, я боюсь, что она будет переживать, что там все это орет, а она, ну, чтобы не волновалась. Все-таки человеку там вот почти 92 года. И я на этих самых прибегаю, понимаю, что я уже все. Ну, то есть я выполнила годовую норму по шагам, по прыжкам, по всему остальному. В общем, я не знаю, как люди вот преодолевают такие большие расстояния вверх. Помню, когда у нас были гости из Останкинской телебашни, говорили о том, да, помнишь, что там периодически проходят соревнования по раннингу, вот, но там-то высота, извините, не 19 этажей, а много больше. Вот я просто удивляюсь, конечно.
5: А как скажи, пожалуйста.
3: В людях бывает столько сил, энергии, выносливости. Извини, ой, слушай, я так прям затараторил.

0: Моя, конечно, любовь к дедушкам с бабушками. Да. Это самое такое теплое вообще воспоминание. Как классно, когда они у вас еще есть. Вот.
1: Когда это они на уровне не воспоминаний, а реалий. Да.
2: Ну что, дорогие друзья, если хотите с нами пообщаться, пожалуйста, пишите. Мы начинаем. Доброе утро.
3: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
5: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 19 минут в столице.
3: Дело в том, что сегодня, 4 августа, ну, понятное дело, мы сейчас про календари не будем говорить. В общем, 358 лет назад придумали шампанское. День рождения шампанского.
2: Сколько лет назад?
3: 358 лет назад. Ну, на самом деле, есть несколько историй, но самое красивое, популярное и, говорят, что верное исторически, это то, что монах Пьер Периньон, собственно, и придумал те самые волшебные пузырьки и этот напиток, который очень удивил братью и понравился всем, и до сих пор является одним из самых популярных напитков. Минздрав предупреждает: алкоголь вредит вашему здоровью, приводит к непоправимым последствиям. Не пропаганда ради, а исключительно...
4: Ради искусства.
3: Да, ради истории.
4: Хороший тост.
3: В связи с этим очень много историй, связанных с открыванием бутылок шампанского и всего остального. Сейчас даже тренд, ну, он уже отходит, но был очень популярен в интернете, когда чаще девочки снимали ролики, где они взбалтывают бутылку шампанского, садятся куда-то, например, на лавку, стучат ей об эту лавку, вылетает пробка, брызги, и делают фотографию, да, запечатлив этот момент. Ну и там happy birthday, с днем рождения, возраст. Ну, кто-то не пишет возраст. Ну, в общем, такой вот модный тренд. И у многих не получалось сделать так, чтобы она с первого раза вылетела. И самые смешные видеоролики как раз вот с моментами, когда ты ударяешь эту бутылку шампанского там о лавку, землю или еще что-то, и она не открывается.
2: Да, или что-то идет не так.
3: Ну, или что-то идет не так.
5: Или открывается в другую сторону.
3: Но хотелось бы поговорить не только о шампанском, но вообще об открывашках.
5: Да.
2: Я помню, у нас студенческие годы, по-моему, когда ты рассказывал давно эту историю, у нас была одногруппница Наташа Шевелина. Наташа, привет тебе, если ты еще в здравии, так сказать. И мы открывали бутылку советского. И, значит, она ее принесла, там что-то ковыряла, сняла там музле, или как оно называется?
3: Мюзле.
2: Мюзле, значит, и трясла. Я не могла открутить. Я говорю, дай сюда. Она говорит, нет, не хочу открыть. И она взяла ее, наклонила вот так вот. И зубами,
3: ой, то
2: есть, вот так вот, ой, давай ее открывать. И тут, я говорю, подожди, и в этот момент как выстрелит.
3: Вот, есть еще один тренд в интернете,
5: это ужас,
3: Саша.
5: Не делайте так никогда.
3: После этого выстрела играет песня Нирваны.
2: Есть такое, да.
3: Ну, и не только про шампанское. Вообще, когда вы открывали бутылки, консервы, банки, любые другие упаковки и с продуктами, когда что-то пошло не так.
2: Давайте.
3: Есть удобные упаковки, есть неудобные упаковки, когда обязательно что-нибудь выльется, рассыпется.
2: Вот эти для детей пюрешки, которые ты, ну, или когда ты трубочку
3: в
2: засовываешь.
3: Мягких пластиковых?
2: Ну, а, или ты... Когда вот ты трубочку засовываешь, вот ты ее держишь, да, трубочку засовываешь, и она обязательно тебе вот так вот, вот это...
3: А, сок ты имеешь в виду?
2: Плевок такой, вот этот, да? Будет маленький. Вот этот начальный плевок, он всегда будет.
5: Я 2 недели назад сломала штопор. И ну, не то чтобы сломала банку, но практически я не могла открыть банку с тушенкой. Мы хотели сделать...
2: Да,
5: это ужас был. Ну, штопор, ладно, у меня просто осталась ручка в руках. Я потом... Это надо было видеть, как я потом выковыривала это все.
2: А, ты в курсе, что не металлическая штопор, не штопором вот открывается вот... тушенка?
5: Нет, штопором я открывала бутылку вина. Мужа не было, я пыталась открыть бутылку вина, и, в общем, у меня вот эта вот ручка осталась в руках в итоге, и остался вот этот штырь металлический.
2: Вот странно, вот такие...
5: Я ее еле открыла.
2: Это странно слышать такие истории от пьющих людей, потому что пьющие люди, они вообще должны быть виртуозами.
5: Пьющий человек.
2: Ну, ты же любитель вина.
5: Я вино очень... Минздрав очень предупреждает.
3: Сильно торопишься, Александр.
5: Да.
3: Может произойти все, что угодно. А вот эти банки консервные с чекой, когда у тебя чека отрывается, и потом приходится вспоминать. Сейчас, я не знаю, современное поколение это сориентируется и возьмет нож без консервного, а именно обычный.
2: Самое
3: нож
2: главное
3: откроет.
2: Не давите рукой. Не давите никогда. Можете остаться без пальцев.
3: Дорогие друзья.
5: Ты имеешь в виду консерву вниз?
3: Да. Когда вы что-то открывали, и что-то пошло не так. Расскажите ваши истории, мы почитаем их через несколько минут. На главной странице сайта есть два бота. Бот в Максе и бот в Телеграме. Выбирайте любой, который у вас работает. Нужно подтвердить или дать согласие на обработку персональных данных. И можно с нами общаться, играть в игры и писать наши темы. Пожалуйста, сделайте это и расскажите нам свою историю.
0: Подъемники на нашем радио. С сегодняшнего дня прошу считать меня.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
7: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
8: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
9: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
10: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
11: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
7: и Игорь Паньков.
6: Подъемники на нашем радио.
8: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Есть такие истории, конечно.
9: Ну, большинство историй связаны с травмами, которые вы получили, когда открывали банки и бутылки. Мы их читать не будем, потому что там прям мясо и жесть. Мы, в принципе, какие-то рассчитывали курьезные истории получить о том, когда вы что-то открывали и что-то пошло не так. Я купила давно в Икее открывашку для консервов. Все время пользовалась ей неправильно, как обычный, сверху. Муж посмотрел пару раз на мои старания или...
10: Странные банки.
9: А странно они выглядели, так как крепление всегда соскальзывало. Я ругалась, искала новое место, куда поставить эту открывашку. В общем, банки всегда выглядели, будто после бомбардировки. Перевернул открывашку, и оказывается, что нужно было крышку срезать полностью под закаточным швом. А я... Они сверху. Жизнь заиграла новыми красками. Ну, наверное, если вы представляете
8: я
9: себе,
8: не понял,
9: как выглядит эта открывашка для консервов из Икеи, наверное, вы поняли, о чем идет речь.
10: История старая, но помнят в семье ее все. Жарким летним вечером, сидя на пассажирском сиденье авто брата, решил открыть бутылочку шампанского. Моя излишняя самоуверенность тогда меня подвела. Бутылка открыта, а лобовое стекло под замену. Брат еле сдержался, когда пришел и увидел. И это при том, что я почти 4 года работал барменом, и этих бутылок открыл, ну, прям очень много. И, конечно, оплатил новое стекло, но все бутылки шампанского в помещении теперь открываю строго с полотенцем.
9: Было лет 10 назад. На кухонном столе открывал шпрот. Жена сказала, сейчас я дам открывашку. А я ей в ответ, открывашка для детей. Взял нож, поставил кончик лезвия на банку, ударил по нему другой ручкой и что-то не рассчитал силы, проткнул всю банку насквозь, так что нож воткнулся в столешницу. Дорогая оказалась банка шпрот по цене новой столешницы.
10: Это ужас, конечно.
9: А столешница стеклянная была, что ли?
8: В смысле, вы ее выкинули?
9: Ну, разбилась, наверное.
8: Но...
10: Столешница? Ну, нет, ну просто, ну как, испорченная.
9: А что там за столешница такая, что просто нож воткнулся в нее, и она испорчена? Я
10: ну,
9: подумал,
10: не знаю.
9: Что она разбилась.
10: Ну, может быть. Открывал советское перед боем курантов, пробка пластиковая, встряхнул, надавил пальцами на пробку, ничего. Кулаком прокрутил пробку, верхняя часть осталась в руке, а нижняя в горлышке. В общем, выковыривать плоскогубцами и отверткой, но успел.
9: Решил с утра, сидя за ноутом, позавтракать питьевым йогуртом. Перед употреблением его желательно встряхнуть. Что я и сделал. А затем открыл банку и приготовился сделать первый глоток. Но что-то очень сильно отвлекло из свежих новостей. Дочитав новость, решил встряхнуть йогурт еще раз, забыв, что крышку уже снял. Это классика, да,
8: такое для йогуртов.
10: Однажды решила выйти из комнаты, когда открывали игристое, но пробка успела стрельнуть в мою пятую точку. Синяк был с мой кулак. так. Потом заметила по жизни, что, видимо, по закону подлости, где бы я ни сидела или ни стояла, вылетевшая пробка от шампанского всегда летит в мою сторону.
11: Догоняет вас.
9: Как-то раз мы с подругами собрались у меня просто посидеть, поболтать о девичьем. Купили бутылку вина и втроем не могли открыть ее. Опыта такого у нас не было. Лет нам было по 20-21. Ковырялись долго и разными столовыми приборами. В итоге пробка раскрошилась и провалилась внутрь бутылки. Процеживали вино через ситечко и пили.
10: Что ж такое было? 99-й год, второй курс института. Мальчик принес в институт бутылку вина и решил употребить после пар. Но штопора нет. Сначала карандашом пропихивали, карандаш зашел в пробку. Потом этот карандаш уже с пробкой стали пропихивать ручкой. Ручка зашла в карандаш, пробка еще в горлышке. Картина была красивая. Пробка, карандаш и ручка, и все внутри горлышка. Так и не открыли, разбилось.
11: Да, лопнуло.
9: Я не помню, когда это было, но я была уже довольно взрослая. Мы собрались на какой-то праздник, то ли Новый год, то ли чей-то день рождения. Мои родители решили открыть шампанское. Папа открывает, и пробка выстреливает в потолок. А у бабушки потолки натяжные. И чуть не прострелили потолок.
10: Вот. Несколько лет назад ехали с коллегами в поезде из Шэньчжэня в Шанхай. А с собой было несколько бутылок вина, но штопора не было. Поезд скоростной, ресторана там нет, штопора не нашли. Пришлось открывать студенческим методом покачивания бутылки и продавливания пробки пальцем. Некоторые китайцы, увидев, как русские открывают вино пальцем, стали похожи на удивленных филинов.
9: У бабушки стояла очень давно бутылка с коброй, она же хреновина или хренодер. Решил к вареникам открыть, зашипела, ушел в ванную на всякий случай. Как она бомбанула, бутылку вырвала из рук, в красной жиже была вся комната. В бутылке осталось граммов 200, остальное на мне, белье, полотенцах, зеркале, потолке, да вообще везде.
11: Вот так вот к вареникам-то открывать.
9: Сюрстрёминг некоторые открывали и тоже не знали, что его желательно на улице открывать, а не в помещении.
11: Он тут мужчина открывал.
10: Может, он стреляет или он просто воняет? Но ты же это ешь все равно, какая разница, откуда будет пахнуть?
11: Купил как-то минералку в пластике, пока ехал до дома, так и не смог ее открыть. Получилось только дома пассатижами. Когда открыл, так еще и обрыгался. Вот есть пластик, который невозможно открыть, но просто ты крутишь, уже не понимаешь, ну как они его запаяли там.
9: А
11: пить-то хочется.
9: Видел, как один специалист по вину открывал вино в бутылке. Знаете, вот Новый Свет, когда винтовая крышка в вине. Не за крышку, а за горлышко крутил. Ну вот под крышкой.
11: No.
9: И якобы что так правильно открывать, легче и быстрее.
11: Mm.
9: Представляешь себе, Анка?
10: Так, еще раз.
9: Ну вот представь себе в Новый Свет вино с крышкой.
10: Так.
9: Ты не за крышку, вот как обычно, там, газировку откручиваешь, а чуть ниже опускаешься, вот за горлышко берешь и крутишь против часовой стрелки. И сразу крышка открывается. 7.43 в Москве, я не знаю, так правильно или нет, но говорят, что именно так создатели этих крышек и хотели бы, чтобы открывали. Если у вас были подобные...
11: Как пакетик с сахаром.
9: Истории именно. Теперь уже никто не знает, как должны были. Так вот, если есть подобные истории, расскажите, еще будет пару минут, почитаем.
6: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, ну давайте дочитаем ваше сообщение в нашу тему, как вы что-то открывали.
3: Середина 2000-х, нам по 15-17 лет. Правоохранительные органы у нас лютовали. Всегда с собой носили длинные шурупы, чтобы открывать пластиковые пробки портвейна Агдама. Тогда еще нормального.
4: Вкусного.
5: Когда был мелким, мама в школу собирала перекусы. Обязательно сок в бутылке пластиковой. Вот однажды я эту бутылку случайно уронила за уголок на кухне, а там батарея. Зимой было дело. Лежала эта бутылка там недели две или больше. Я ее нашел. Она была раздутая, как арбуз. Но я решил ее открыть. Бахнуло знатно. Весь потолок был в соке, пол, стены.
3: Так вино у многих убегало.
4: Да.
3: Уставил.
4: Забродившее.
3: Несколько раз были в походе. Даю мужу консерву открыть. Он идет, открывашкой или ножом открывает. Я использую содержимое, выкидываю и видим, что с другой стороны ключ. ЧК. Муж теперь проверяет те банки, которые я ему даю открыть.
4: А что, он снизу был?
3: Ну, не нет, сверху? Ну, просто ты так банку взял, вот там не обращая внимания на этикетку.
4: Ты серьезно?
3: Ну, некоторые так делают, да.
4: Я всегда ставлю вверх, ну, чтобы банка стояла, ну, допустим, нарисована рыба, чтобы она была нарисована правильно.
3: Ну,
4: чтобы
3: а кто-то взял, открывал. Подумал, ну,
6: просто есть банки, хорошо. Которые у них с двух сторон одинаковые.
4: А есть, которые одинаковые, да.
3: Ну, вот речь, наверное, об этом. А есть еще те, которые наклейки там перепутали, ты крутишь и не понимаешь, как правильно.
5: А у меня было другое. Супруга попросила сварить кофе. Помогая мне, достала молоко из холодильника, предварительно его открыв, но мне об этом ничего не сказала. Я тоже решила его встряхнуть перед тем, как залить в кофе. Вся кухня была в молоке. Встряхнула его так, что весь литр практически разлетелся по кухне.
3: У сестры была свадьба, она невеста. После регистрации свидетель, открывая бутылку шампанского, попал невесте в глаз пробкой. После этого все фотографии со свадьбы у невесты только с одной стороны.
5: Ну, хочется надеяться, что рабочий все хорошо профиль. С невестой. Да.
4: На того человека позвал муж.
5: Как-то решили с родителями выпить пенного, живого, в пластиковой трехлитровой бутылке с пластиковой ручкой на горлышке. В момент налития ручка соскальзывает с горлышка, открытая бутылка дном ударяется о пол, и пенная лавиной вырывается наружу. Весь пол кухни в пене. Вот такая вот пенная вечеринка получилась. В бутылке осталось примерно 500 миллилитров.
3: А мы тут купили новое молоко в старых советских бутылках с соответствующей пробкой. И дали подросткам 15 лет открыть. Они не знали, как открыть, пошли за открывашкой. Показали им, что нужно продавливать пробку.
4: Какую пробку?
5: Ну, там фольгированная
3: молоко,
5: такая была, да?
3: Кефир был, да, фольга сверху.
5: А такие продаются сейчас где-то, да?
3: И ты пальцем ты как открывал? Просто пальцем надавливал и все.
5: Ну да.
3: И потом
5: да,
3: бросил пробку. Туда, да. Ты не помнишь эту бутылку?
4: Это давно было.
3: А да. Еще фокус по телевизору даже показывали. Вот с этой бутылкой с широким горлышком из-под кефира или молока.
4: Я помню, ее
3: спичку
4: сдавали.
3: Зажигаешь, бросаешь туда горящую спичку и очищенное яйцо ставишь на горлышко. Оно просто так не вылезает. И оно втягивается так. Магия.
4: Они, по-моему, дороже стоили.
5: Мы так не делали никогда. Надо к детям показать.
3: Я не помню, дороже или дешевле, но их точно мы сдавали.
4: Ну, молочка называлась.
3: Ну, молочка, да. Либо кефир, либо молоко. Ну, и самое неудобное, это, конечно, в пакетах молоко.
5: Ну, в кружку ставишь, и все.
3: Ну, не в треугольных, а вот
5: в мягких,
3: да.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
7: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Казани. 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
1: Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Это моя родина, мой родной край, место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. При атаке БПЛА в Подмосковье погибли 5 человек. Еще 6 получили ранения, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Повреждены электроподстанции и административные здания. По словам главы региона, основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. В промзоне Новоселов при попадании БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупные на складе. В деревне Солнышково обломки дрона повредили частный дом. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. А при налете БПЛА на склады в Ленобласти пострадал один человек. Рабочая группа создана в Приангаре для координации поисков пропавшего самолета. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Самолет занимался мониторингом лесных пожаров. Он не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета в понедельник вечером. На борту находились 2 человека, летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Пока местонахождение самолета не установлено. Площадь работы обширная, населенных пунктов в этом районе нет. Поиски сейчас осложняет туман. Представители Телеграма сообщили, что приложение мессенджера вновь появилось в магазине приложений Apple App Store. Ранее агентство Reuters писало, что оно пропало из App Store по всему миру. Причину, по которой приложение мессенджера исчезло из магазина, компания не раскрыла. В Нидерландах из-за засухи перекрыли каналы и запретили забор воды. Теперь каналы закрыты для коммерческих и прогулочных судов. Кроме того, власти запретили забор воды из них, а также ручьев и канав. Со среды все шлюзы будут закрыты для судов между Гаагой и Роттердамом. Запрет на забор воды затронет аграриев, тепличные хозяйства, спортивные объекты и частных домовладельцев. Власти говорят, что из-за жары запасы пресной воды стремительно истощаются, а прибрежная система испытывает колоссальную нагрузку. А в Лондоне впервые за 155 лет не было осадков в течение месяца. Дождей не предвидится и в ближайшие недели. В Турции обсуждают скидки для российских туристов для поддержки спроса. Туристический поток из России в Турцию в первом полугодии вырос почти на 1,5% и составил больше 2,5 миллиона визитов. Россия остается одним из крупнейших выездных туристических рынков в Турции и занимает первое место среди иностранных туристических рынков по итогам прошлого года, передают РИА Новости. Как отмечает агентство, предоставление турецкими отелями скидок российским туристам связано с высокой конкуренцией между гостиницами и стремлением привлечь как можно больше отдыхающих. Самыми необычными вакансиями для студентов и абитуриентов этим летом стали кота-няня в кота-кафе, сборщик складских наборов и помощник художника. Об этом рассказали РБК в пресс-службе Авито подработки. Также молодежь без опыта может подработать детским аниматором в ресторане, работником приюта для животных и сотрудником склада книг. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня что? Сегодня вторник, 4 августа, 8 часов и 5 минут столицы.
3: Да, мы играть будем в наши кинопробы. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня разыгрываем экскурсию на наше радио. Поэтому, если есть желание попасть к нам в студию, увидеть своими глазами, как у нас тут все работает, посмотреть наш чудесный офис, погулять по этажам, то можно побороться за наши призы и за приз, который мы будем сейчас разыгрывать, уже в кинопробах. И обратите внимание, что с прошлой пятницы, если вы давно нам не писали, у нас есть два бота, через которые можно с нами общаться. Бот в Максе и бот в Телеграме. На сайте наш.ру на главной странице есть ссылка на эти боты. Нужно подтвердить согласие на обработку персональных данных, так как мы видим ваши номера телефона. Закон требует вашего согласия. Сделайте это один раз, и можно с нами общаться, играть, писать, ну и коммуницировать.
2: Да.
3: Ну что, давайте попробуем. Сначала послушаем фрагмент, а потом подумаем, нужны ли подсказки.
4: Все времена жила.
3: Так, извините. И
5: мне кажется, все правильно.
3: Все, да, правильно. Все правильно? Но я уж испугался, думал, не туда нажал. Извините.
4: В те времена жила красавица одна. У стен дворца она пасла гусей.
6: А меня муж бросил. Вот подлец.
7: Он не подлец, он дурак. Таких не бросают, а на руках носят.
6: Врешь.
7: А лично я, Марина, никогда не вру.
6: Не имеешь такой привычки?
7: Точно. А ты откуда знаешь?
6: Догадываюсь.
3: Я просто думал, с песни-то не будем начинать. Так, что слишком жирная
5: мы
3: подсказка.
5: Мы планировали начать с песни, просто не думали, что ее будет так много, поэтому мы заблудились.
2: Как она была в фрагменте, так и...
5: Да, так и она отобразилась.
2: Непоследовательно.
5: Все хорошо.
3: Хорошо.
2: Нет, плохо.
3: Давайте.
5: Нет, хорошо, Саша.
3: Тогда будем принимать сегодня четвертый правильный ответ, так как 4 августа. Что за фильм или мультфильм мы переозвучили? Пишите. Да.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
8: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
9: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
10: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 14 минут. Столица сегодня вторник. Давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: Я напомню, мы принимали сегодня четвертый правильный ответ. Что за фильм мы переозвучили?
4: В те времена жила красавица одна. У стен дворца она пасла гусей.
5: А меня муж бросил. Вот подлец.
6: Он не подлец, он дурак. Таких не бросают, а на руках носят.
5: Врешь.
6: А лично я, Марина, никогда не вру.
5: Не имеешь такой привычки?
6: Точно. А ты откуда знаешь?
5: Догадываюсь.

0: Родня, обыкновенное чудо, любимая женщина-механика Гаврилова, Афоня и другие неверные ответы. А загадывали мы художественный фильм «Суета-сует». И к нам на экскурсию 21 августа придет человек с номером телефона 999-780-69 и так далее. Мы вас поздравляем.
1: Пора «Терминатора» загадывать. Очень мало правильных ответов. Все-таки наши советские фильмы забывает человек. Ну или просто угадывает «Свадьбу в Малиновке», «Бриллиантовую руку», «Иван Васильевич меняет профессию». Ну уж совсем такие.
0: Слушай, ну «Суета-сует» шикарный фильм, очень известный.
1: Да, да. Поэтому я и удивился, что так мало правильных ответов.
0: Но если вы его не смотрели, друзья, обязательно посмотрите. Фильм прекрасный во всех отношениях.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 27 минут в столице. Покупать зарядное устройство дешевле 900 рублей от непроверенных брендов не рекомендует Роскачество.
3: Ну, на самом деле...
2: Производители дешевых зарядок научились давать обещанную мощность и поддерживать протоколы быстрой зарядки. Однако они целенаправленно экономят на системах безопасности, изоляции, огнестойком пластике и фильтрах про мех, рассказали в ведомстве.
3: Периодически читаешь эти страшные новости, как и что произошло с зарядными устройствами или пауэрбанками, и действительно задумаешься, может быть, переплатить немного и спать спокойно. Вообще история, когда купил что-то по дешевке и потом пожалел, она достаточно распространенная. Бывает, конечно, ситуация, когда ты купил что-то бюджетное, и там, если это вещь, например, сноса и нет, а фирменная и оригинальная вдруг после там, второй носки порвалось. Но все-таки чаще, наверное, цена имеет значение. И мы хотели поговорить с вами о том, когда вы купили что-то по дешевке и пожалели об этом.
4: Лучше заплатили бы подороже, да?
2: Давай, Янка.
4: Ты знаешь, мы в прошлом году купили духовку в деревню, ну, реально недорогую совсем. И, ну, такая мини-духовка. Маленькая.
2: Но...
4: И у нее буквально через там, 3 месяца вот этот верхний нагрев умер. Остался только нижний. Ну, это прям подстава.
3: Ну, а что ты хотела? Некоторые покупают эти вещи за такую цену специально, чтобы они как расходники. Ну, отслужил сезон и выбросил.
2: Пеки в гриле. Гриль, ну, закрытый. Там можно делать все, что угодно. Я там пиццу делаю.
4: Ну, не знаю, ну, все равно нет. Мне духовка, конечно, не делал, я вообще но... без нее не представляю. Ну, то есть это вообще такая для меня очень важная печка, да. Мини-печь. Вот.
2: Ну, это в деревне иметь электрическую дешевую мини-печь — это преступление.
4: Надо дорогую, конечно, я понимаю.
2: Это не дорогую, я не про это, а про то, что огонь должен быть, а не электричество.
4: Слушай, ну у нас электрическое, у нас нет возможности.
2: Наполеон
4: сделать
2: в русской печи.
4: Ну, пирожки на гриле я буду печь. Или что там? Булочки на гриле.
2: Ну да, ну я булочки, конечно, не делал, но вот пиццу мы делали на гриле.
4: Очень, ну, страшно. В общем, короче говоря, это такая история, да. Но я допускаю, что есть огромное количество супер примеров, когда они купили, ну вот, когда люди покупают что-то совсем недорого,
3: и а служит в результате потом
4: веры и правды веками.
3: Да. Но да. Мы поговорим сейчас о других ситуациях, когда купили, решили сэкономить и пожалели. Если у вас есть подобные истории, пожалуйста, пишите. Наш.ру, на главной странице есть 2 бота, бот в Максе и бот в Телеграме. Выбирайте любой, который у вас работает, пишите и рассказывайте свои истории.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. рублей. Указан максимальный выплат с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь Т.
10: И в этом весь Т.
7: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Касьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 38 минут в столице. Давайте почитаем ваши сообщения.
3: Когда дешево, не значит качественно. Ну, купили подешевле.
4: Это пожалели, да. О том, что пожалели.
3: Была небольшая авария, повредил капот. Нашел на разборке очень недорого, всего 800 рублей. За них просят обычно около 20 тысяч. Но он весь в мелкую точку. Маляр офигел красить. По итогу получилось дороже.
4: Увидел в сетевом магазине обуви, значит, по скидке пару кедок кроссовок. За очень смешную цену. Надел, вроде нормально. Немного разносить и взял. Все хорошо. Оказалось, за два дня на обоих мизинцах выросло еще по одному пальцу в виде мозоли. Обидно.
2: А слушайте, а как понять разносить?
3: Ну, как раньше, Саш, купили тебе шерстяной мокрый носок.
4: Кто-то никогда ничего не разнашивал.
2: И разнашивай. Нет, ну обувь какой разносить? Ну вы чего?
3: Ну как ты раньше в детстве разнашивал уже? Купили тебе пару, да, мало?
2: Да
3: ну
2: потому что...
4: Или носки шерстяные надеваешь и вперед по комнате шагать.
3: На вырост брали, что-то вату подкладывали, газеты. Либо разнашивал.
4: Я два раза себя наказал. Сначала полез ремонтировать авто сам, чтобы ремень легче наделся. Ослабил генератор. Пока натягивал, отломал клапан фазорегулятора. Купил за 3000 аналог. Хватило на 2 месяца. Купил оригинальный пенал за 10 тысяч. А ведь мог отремонтировать в сервисе и стоило бы 1500.
3: Ну вот не зря же существует пословица по поводу «скупой платит дважды». Триммер для покоса травы за 2000 купила. Думала, хватит для моего небольшого участка в саду. Но управляющая компания в этом дождливом году совсем не косили двор. А я не могу спокойно смотреть на безобразие во дворе. Решила с буреломом бороться этой хлипкой игрушкой. Сломался почти сразу. Пришлось опять заказывать подороже.
2: Слушайте, а я покупал за 2,5, вот третий год, и под дождь попадал, он бедолага.
4: Служит верой и правдой, да?
2: Служит, да.
3: Тут как повезет, Саша. Ну, либо у тебя участок небольшой.
2: Ну, небольшой, да.
4: А вот у человека электроножиточка дешевле 500 рублей. При прикосновении ножа к точильному камню тупо останавливается, сразу ушла в мусорку.
3: Может быть, вы не разобрались в инструкции?
2: Да, там есть, знаете, для японских ножей, для американских ножей. Ну, то есть, есть много вот таких. У меня есть точилка ножевая, очень классная.
3: Купила самый дешевый фен, что был в магазине. В итоге, через несколько месяцев шнур у основания щелкнул и загорелся. В итоге ожег шею.
4: О, Господи.
2: Ужас какой.
3: Когда купили что-то по дешевке, но потом пожалели. Вот о чем мы говорим. Если хотите поддержать тему, есть истории, еще будет несколько минут, когда мы будем их читать. Пожалуйста, пишите наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 4 августа, сегодня вторник, до 27 градусов обещают нам сегодня синоптики, ясную погоду.
3: У жены на работе сломалась кофеварка. Директор по продаже Димасик сначала экономил на ремонте, пытаясь купить дешманские запчасти, и чтобы нормальная фирма поставила его с гарантией. В итоге его вежливо отправили. Нашел тех, кто починит. Починили, снова сломалась. Решили купить новую, но с новой экономией. Итог, новая кофеварка через неделю умерла. Краилова приводит к Попадалову.
2: Понятно.
3: Такой вот разбор.
4: Купил кеды по дешевке, копию из Китая за 3500 рублей. Через 2 месяца эко-кожа порвалась на сгибах. В первые дни пришлось заменить стельки. Амортизатор пятки был приклеен под стельку на двухсторонний скотч. Теперь только оригиналы. Но это вам совсем не повезло.
3: Ну вот с обувью и с одеждой часто бывает так, что ты покупаешь подделку, да, знаешь, что это подделка, ну, дешево, и сносу
2: носишь
3: ей
2: долго.
3: Нет, да. Покупаешь оригинал, ну, бывает такое.
2: Так и бывает.
3: Он ломается, трещится, рвется, да. И обидно, конечно же.
2: Еще от стиля носки многое зависит.
4: Купил футболку на маркетплейсе. Была очень низкая цена на красивую футболку. Подумал, что вот, наконец-то повезло. Когда взял, качество понравилось. Но когда решил ее погладить после стирки, принт весь скукожился. И после этого я дешевые вещи не покупаю.
2: А вы как, ну, видели, какой принт вообще? Вы прям по принту утюгом водили?
3: Муж долго не мог понять разницу
4: стороны, да,
3: между скидкой и дешевыми продуктами. Принес домой суррогаты и хвалится, как он выгодно в магазине отоварился. Говорю ему, вот сам и ешь.
2: Свои дешевые продукты.
3: Купил ребенку велосипед на маркетплейсе. Хотел сэкономить. Шел из Китая. Мало того, что срок доставки переносился, и я уже хотел отказаться, так еще и когда пришел, оказалось, что его надо самому собирать. А вы как думали?
2: Вы думали,
3: сейчас даже если
2: отрегулированный приедет.
3: Да, не из Китая, тоже придет в разобранном виде. Хотел собрать за ночь.
2: Можно в собранном.
3: Но через 5 минут сборки понял, что моих навыков, обретенных в советское время при сборке и ремонте наших велосипедов, недостаточно. В итоге отдал в мастерскую, где собрали, и по стоимости работ оказалось как стоимость нового велосипеда.
2: Да, точно. Может быть, вас это...
4: Купил специальный шлем для тренировки шеи. Дешевый. Сразу выкину. Купил в 10 раз дороже, пользуюсь до сих пор уже 5 лет.
2: А вы купили
4: какой? Для тренировки шеи это что?
2: За 1000?
4: Это
3: какое? Купил амортизаторы из Китая. Как прыгало на машине на них, это надо видеть. Снял тут же, поставил старые. Китаец прислал новые, такое же плохое качество. Больше не беру. Ну, тут все еще, конечно, зависит от поставщика.
4: Как говорит мой отец, я не настолько богатый, чтобы покупать дешевые вещи.
2: Ну, это не только ваш отец так говорит. Это знаменитая крылатая фраза. А вообще, наши ожидания, они, конечно, я, правда, не понимаю, почему, но иногда они не соответствуют все-таки цене, за которую мы платим за тот или иной продукт.
3: Купил...
2: Если мы видим, что дешево, как бы на что рассчитывать?
3: Купил ли 8 лет назад сфинкса на Авито за 5000? Оказался метис. Сейчас плешивый кот. Не то чтобы разочаровались, все равно любимый кот.
2: Ну и все.
3: Ну а вот те, кто покупает
2: наслаждайтесь.
3: На подобных сайтах животных,
2: на что вы рассчитываете?
3: За копейки в надежде, что они там породистые. У меня тоже так вот друзья купили за 10 тысяч мультипу.
2: Оказался лабай?
3: Милейший вырос пес, но размером с...
2: Волкодава ирландского.
3: Ну,
4: с лабрадора.
3: Лабрадора точно. Но очень красивый получился.
4: Главное, что любимый, правда?
2: Ну, то есть мультипу просто большой.
4: Big size.
3: Просто какой-то другой.
4: XXL.
3: Они не расстроились, но покупали именно мультипу. Самое главное, здоровый. 8.50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
8: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
9: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217003898598. Подробности на сайте freshauto.ru.
10: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
11: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
12: Без возвратных ограничений. 2026 год.
13: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
14: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
15: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
16: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Перед началом еженедельного оперативного совещания губернатор Александр Гусев официально представил нового заместителя председателя правительства Евгения Бажанова. Глава региона пояснил, что решение о назначении было принято давно, однако официального представления до сих пор не было. Назначение связано с изменением структуры правительства. Блок ЖКХ, который возглавил Евгений Бажанов, отныне будет подчиняться губернатору напрямую. Александр Гусев подчеркнул, что это необходимо для оперативного принятия решений, в том числе финансовых, в период подготовки к осенне-зимнему сезону в условиях проведения СВО и возможных угроз системе жизнеобеспечения. Губернатор выразил уверенность, что новая структура позволит быстрее решать стоящие задачи и пожелал новому заместителю успехов в работе. Еще одной темой оперативного совещания в правительстве региона стало завышение начальной максимальной цены контрактов при госзакупках. Губернатор Александр Гусев обратил внимание, что в отдельных случаях стоимость завышается на 30%, а иногда и в два раза. Он поручил провести анализ на предмет повторных ошибок со стороны заказчиков и предупредил, что при систематических нарушениях руководители ведомств будут проверяться на эффективность работы, вплоть до более строгих кадровых решений. Глава региона также призвал активнее изучать опыт других регионов, включая предприятия, созданные специально под госзаказ, где цены более адекватны, а качество гарантировано. В Лискинском районе заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин встретились с коллективом локомотивного депо, обсудили модернизацию предприятия. Александр Сидякин отметил, РЖД – крупнейший работодатель, внимание к людям – задача государства. Железнодорожники предложили меры по улучшению условий труда и социнфраструктуры. Инициативу учтут в народной программе «Единой России». Также обсуждался запуск программы реабилитации для участников СВО на базе санатория имени Цюрюпе. Инициатива фонда «Защитники Отечества» поддержана губернатором Александром Гусевым. Почти 200 человек пройдут санаторно-курортное лечение. Первые заезды уже в сентябре. Капремонт главного корпуса Павловской больницы будет стоить 60 миллионов рублей. Сейчас ищут подрядчика. Ремонт предусматривает обновление здания с выполнением строительных, отделочных и фасадных работ. Рабочие должны будут демонтировать старые конструкции, восстановить кирпичную кладку, подготовить помещение к отделке. Значительный объем работ связан с обновлением фасада главного корпуса. Согласно проекту контракта, подрядчику необходимо сдать объект 1 декабря 2026-го. И последнее. В Воробьевском районе прошел 16-й всероссийский фестиваль «Русь песенная, Русь мастеровая», собравший более 500 участников из 11 регионов России, включая ЛНР. Губернатор Александр Гусев в приветственном адресе отметил, что фестиваль выполняет важную патриотическую и просветительскую миссию, способствует сохранению самобытной русской культуры и укреплению единства народа. Гости участвовали в мастер-классах по ремеслам, оценили театрализованные представления на водной сцене, стали свидетелями костюмированного шествия с песнями «Под гармонию» и «Балалайку». Завершился фестиваль концертом «Голоса родной земли» и награждением мастеров. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 8 минут, столица, сегодня 4 августа, сегодня вторник, до 27 градусов обещают нам синоптики ясную погоду.
3: Давайте погадаем, наше книжное гадание, Янка, по какой книге будем гадать?
4: Сегодня будем гадать по Фрэнсис Пибблс.
3: «Устала готовить. Четыре мужика в доме, муж и три сына. Постоянно готовлю. Продукты съедают моментально, которые я приношу.
2: В зоопарке.
3: Когда это закончится? Их заставить готовить невозможно».
2: А сколько им лет-то детям?
3: Тут непонятно.
2: Вашим маленьким помощникам?
3: Наверное, уже не маленькие.
2: Ой.
3: Подросшие.
2: Оставьте вы это. Просто питайтесь на стороне. А они что хотят, пусть то и делают. Вообще обнаглели. Я представляю, как вы устали. Не, ну на самом деле.
3: А вот у Янки
2: просто...
3: похожая ситуация.
2: Четыре человека, мужика в доме.
3: Четыре мужика
2: и
3: в доме.
2: Это, ну, если не помогать маме, то как?
3: Янка, а ты готовишь сразу на несколько дней или все съедают в один?
4: За один, на один, да. Суп иногда
2: Яна
4: может...
2: готовит не на несколько дней, она готовит на один час.
4: Ну, примерно так. Нет, иногда получается так, что каким-то образом супа, например, хватает на два дня.
3: А у тебя кастрюля как в столовке?
4: Ну, нет.
2: На 50 литров.
3: Это огромное.
4: Нет, 5-6.
2: Литров, да?
4: Да. Ну, разные есть, и маленькие.
3: Ну, есть совет,
4: я. Да ну нет совета, ну что? Ну, надо кормить. Ну, что ты сделаешь с этим? У меня вот в последнее время старший стал вдруг помогать.
2: А как просто понять, Яна вдруг стал помогать?
4: Ну, так просто, а у него открылось какое-то, ну, вот осознание того, что почему-то он вдруг прочувствовал, что мне тяжело. Я не знаю, что на это повлияло, я пока не могу раскусить.
2: Вообще, раньше нам об этом говорили, не ждали пока.

0: Это превращается в рутину. Поэтому очень круто, когда в чем-то ты находишь себе вдохновение.
1: Так они должны обязательно помогать. Я прошу прощения,
0: это
1: зачем?
0: Круто, когда мы
2: или какие-то
0: произвели.
2: Способы должны... современных, в смысле, современные технологии используют. Мультиварку загрузил продукт, включил все. И не изгаляться там.
1: А как же душа?
2: Ну, совершенно тоже с душой.
0: Теплота. Я верю в то, что она теплота готовит рук с душой. Когда я туда что-нибудь закладываю, я верю, что она готовит с душой.
2: А по поводу помогать маме, я помню, как очень хорошо помню этот день, хотя детство, ну, такими отрывками. Это был 4-й класс. Мама возвращается с работы, ну, на обед приходит, а я мою посуду. И она говорит, а что произошло? Ну, то есть, видимо, я раньше этим не занимался. А это был канун 8 марта, и у нас в школе был урок.
1: Всем
2: сказали прийти и помочь маме.
1: Также мы помогали бабушкам. Вот у нас был там какой-нибудь классный чат, там, и говорили о тимуровском движении, и мы выходили, знаешь, такие обозленные, типа, и искали бабушку,
2: чтобы помочь,
1: чтобы ей помочь.
2: Да.
1: Там, а их бабушка говорит, ай, не надо ничего, мне помогайте, сама дойду. А мы, ничего, бабушка, давайте ваши сумки, где вы живете, номер квартиры.
0: Ты знаешь, вот я не так давно притащила, ну, лисичек я не собирала, я купила, чтобы пожарить картошки. А сын старший знает, у меня самое нелюбимое вот в готовке, это чистить картошку. Ну, не люблю, с детства не люблю ее чистить. Хотя и ножик у меня очень удобный, но не суть. В общем, и он так посмотрел на эти лисички, он говорит, картошку? Я говорю, ага. Он говорит, я тебе даже ее начищу. Боже мой, ну вот видите, есть счастье.
2: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наше.ру.
3: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 16 минут в столице.
3: Ждем ваши проблемы. Павиан, по какой книге годы?
4: По Франсис Пиблс.
2: Да.
3: Пиблс. Два года подряд охотимся за грибами. Выезжали в Подмосковье, в Тверскую область, но ничего не нашли, кроме нескольких сыроежек и поганок. Погадайте, пожалуйста, получится ли насобирать хорошую корзину благородных грибов?
2: Я вчера приезжал на участок к себе, а там этих грибов как грязи просто. Сыроежки.
4: Сыроежки вкусные очень.
2: Я их все...
4: На сковородочку?
2: Нет, так я не люблю грибы.
3: Помните, просто, ну, у меня вот растут сыроежки. В прошлом году обсуждали, может быть, в этом году продолжается история, что на известных сайтах продавались геоточки грибных мест. И ты там, условно, за 1000 рублей покупаешь эту точку, тебе присылают координаты. Не сказано там, вот если вы приехали, а грибы уже срезали, возвращают ли деньги, но говорят, что рабочие.
2: Ну, можно открыть спор.
4: Ну вот я видела, мы в деревню едем, у нас в Калужской области уже стоят и продают по обочине грибники, грибы.
2: Не, ну,
4: разные. Я еще не ходила за грибами в этом году. Не знаю, если получится вот в эти выходные, в грядущие, надо будет попробовать тоже что-нибудь насобирать.
3: Хочу...
4: Я лисички люблю.
3: Погадать. Стоит вопрос, стоит ли продолжать рутинную работу, где постоянно все меняется и выкруживается. Работы много. Последней каплей стала буквально вот новость о стопе работы на август и, соответственно, неполучении оговоренной ранее фиксы. Причина вообще не по моей вине. С этой работой постоянно в каком-то стрессе. Переживаю, что потеряю доход, конечно, но планирую потихоньку развивать свой проект. Ну, вам просто нужны слова поддержки, наверное. Тут решения нет в этой ситуации. Если вы планируете потихоньку развивать свой проект, развивайте.
4: Да.
3: Если не устраивает что-то или не выполняют оговоренных условий, то уходите, ищите новое. Что-то.
4: Какие мне точно кажется, что надо искать.
3: Советы. Дочь 12 лет начала краситься. Краситься так себе. Скажите, 12 лет это нормально или рано еще?
2: Ну, а что девочки не красятся в 12 лет? Наверное, в школу-то не пустят. Я не знаю, как сейчас в школах с этим. А
3: скорее
2: вообще
3: всего, нет.
2: Мастера бы ей, чтобы ей руку набил.
3: Ну, что, девчонки в 12-13 мне лет кажется... уже такие взрослые могут быть. Понятное дело, что там у всех разная генетика, но... прям девушка.
4: Ну, мне кажется, красится рано, потому что, во-первых, это портит кожу. Что бы там ни говорили, косметика портит кожу, но все равно. Поэтому, девчонки, в 12 зачем?
3: Ну, зачем? Тебе хочется казаться взрослее, чем ты есть, Ян. Зачем?
4: Но уметь это делать, да, отдать ее вон в школу куда-нибудь, где учат делать это правильно и красиво, для того, чтобы она могла себе делать макияж, по крайней мере,
2: грамотно. Зачем, Ян, если это портит кожу?
3: Да.
4: Ну, просто, если что так ей хочется, она будет... вот. Нет, но она будет ходить, просто учиться
2: говорю, для туда-сюда. Девочки...
4: Ну, на каждый день много. Я про каждый день говорю.
2: Просто говорить, не красься, девочки в 12 лет, скоро 13, там вообще начнутся возрастные беды.
3: Кстати, это что-то распространенный такого? Подарок сейчас девчонкам-подросткам, когда приглашают специалиста, который устраивает мастер-класс для всех гостей.
2: Жена у меня вот очень подружек, очень
3: там,
2: много.
3: 5-10 подружек собираются вместе, едят, не знаю, там, пиццу... слушают свою любимую музыку, и мастер-класс проходит там дома у вас или в каком-то кафе по макияжу.
4: Ну, это крутая история. Ну, вот это именно то, о чем я говорю, что вот какие-то разовые мероприятия или научиться делать это грамотно, это одно, а просто ну, косметика... Ну, на каждый день, я про каждый день говорю. Каждый день за много, зачем?
3: Ты просто сама не красишься так вот тщательно, часто.
4: Я вообще, да.
3: Вот, поэтому ты адепт... без косметики в жизни.
4: Ну, не то чтобы без косметики. Она должна быть...
2: Знаешь,
4: она пусть будет, это косметика, просто она...
3: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
5: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: Руслиму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-00. 1968. Создано при участии ООО «Азия» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
11: и Игорь Паньков.
10: Подъемники на нашем радио.
12: Ну что, друзья, есть у нас замечательная проблема, давайте.
13: 15 августа старшей дочери исполняется 18 лет. Она хочет отпраздновать как-то так. Плюс намекает еще на дорогой подарок типа оплаты автошколы. Но не тот у нас бюджет. А она говорит, что родители всех ее подруг еще и не так отмечают. Сергей нам написал. Сергей, доброе утро.
12: Это заявление.
14: Доброе утро.
12: А что это у вас с воспитанием не так случилось? Где свернули с дорожки правильной?
15: Ну, старшая дочка, наверное, вот испортилась.
13: Ну, при чем здесь испортилась? Сергей, обычное нормальное желание. Другое дело, что она уже взрослая, и нужно, не обесценивая ее желание, да, спокойно с ней поговорить и объяснить, что у вас нет такой возможности. Вы, конечно, понимаете, что кто-то может себе позволить. Ну, вот сейчас нет такой возможности. Можно ту сумму, которую вы рассчитывали потратить на подарок, подарить ей в виде там конверта, и это будет взнос на вот ее желание закончить автошколу. Сколько сейчас автошкола стоит?
12: 1040, наверное.
15: 45, я вот узнавал, да, 45.
12: 45.
13: А вот
12: хочет... Это еще, наверное, без вождения, да?
14: Теория, да?
15: Да, это только теория, да, город, ну вот сколько это там часов наезда. И
12: да, и плюс еще госпошлины, в общем, выйдет нормально, 1060, наверное.
13: А вот она хочет отпраздновать как-то так, вы написали.
12: Это да, как? Это как?
15: Ну, вот она такие примеры приводит, даже неприлично сказать.
12: Ну, скажите.
15: Например, снять Москва-Сити с джакузи там для компании, как что-то снять. Там,
13: лофт.
15: Не знаю. Ну, наверное, да. Либо какая-то гонка на яхтах там что-то хочет. Вот. Я просто не пойму, что случилось. Вот мы вот сейчас вспомним все с вами... Как у нас 18 лет? Да никак, да. Ну вот, ну поздравили родители. Но куда вот все мы свернули не туда. Я понимаю, что у меня возможности тогда и сейчас. Но бюджет-то, он, ну, трое детей, это же не шутки.
12: Ну, а скажите, а все-таки откуда в простой семье вот такие запросы, да, у девчонки?
13: Ну, ты посмотри на детей.
12: Подожди, Гар, я понял ваше мнение. Да-да, слушаем вас.
15: Потому что приводят примеры тех подружек, которые вот все дают и дома снимают какие-то, и на день рождения, и куда-то отправляют в другие теплые края. И ей понятно, что так же хочется. Хотя вот сейчас, ну, только что вот оплатили первый год обучения в ее будущем вузе, куда она поступила. Ну, к сожалению, не на бюджет. Тоже она должна понимать, что это все дорого.
12: А, кстати, нельзя сказать, что, слушай, мы надеялись, что ты поступишь на бюджет, поэтому все деньги ушли сюда.
13: Да нет, но это же сейчас просто работает. Ты смотришь на подружек, смотришь в социальных сетях, а в социальных сетях там все выставляют часто даже не свою жизнь, и тебе кажется, что все так живут. 18 лет можно, несмотря на то, что это первый курс, да, но многие работают уже. А... можно пойти работать и заработать себе на теплые края, в джакузи и лофт.
12: Что вы планировали вообще подарить ей?
15: Ну... я думаю, что она не слушает, но все-таки мы планировали автошколу ей оплатить.
12: Ага.
13: Ну, на лофте очень... не хватит тогда джакузи.
12: Очень достойно. Слушайте, вам, конечно, нужно поговорить с дочерью, потому что так ставить родителям такие условия, там, подружки какие-то. Во-первых, подружек этих в топку. Это просто ужас какой-то. Джакузи в Москва-Сити. Даже у нас такого не было. Мы тоже молодыми были.
1: А как они отмечали 18 лет, помнишь?
12: Да.
1: Что вы делали?
12: Был какой-то лофт.
13: Все то же самое он делал и платил.
12: Не-не-не-не-не. Был лофт, очень все было бюджетно. И это был не Москва-Сити, и это был не джакузи. Это были какие-то там игры, танцы и так далее. Такое было.
13: Давайте номер страницы, номер строчки, Сергей.
15: Номер страницы 11-я. И 19-я строчка сверху.
13: Доброе утро. 15 августа старшей дочери исполняется 18 лет. Она хочет отпраздновать как-то так. Но плюс намекает еще на дорогой подарок, типа оплаты автошколы. Но не тот у нас бюджет. А она говорит, что родители всех ее подруг еще и не на...
1: и не так, так отмечают.
13: Или не так отмечают, да.
12: Девочка с пробочными глазами щипала меня за локоть... я сердито стряхнула ее руку. Ну, подарок прекрасный, поэтому а хотелки, ну...
13: да, можно самой заработать. Возможности сейчас заработать у молодежи много. Много,
12: ну, очень много.
13: Другое дело, что не все родители разрешают. Говорят, учись, учись, учись. Но тут, знаете, но если нет возможности...
12: она взрослая, она
13: есть...
12: может не спрашивать у родителей.
13: Более есть такие работы, которые позволяют совмещать. Комфортно совершенно.
12: Да, но сейчас мы на вашей стороне, мужчина.
1: Да, терпения вам.
15: Спасибо. Хорошего дня.
1: И вам тоже.
13: И вам тоже. И с наступающим.
12: Слушайте, может, закажем джакузи в Москва-Сити, а? Втроем. Хочу узнать на старость лет, что это? Каково это?
1: Каково там?
12: Что там?
1: На 40-10 этаже.
13: Ровно так же, как и внизу. Только дороже.
16: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов 45 минут в столице.
3: Мы тут вспоминаем, кто как праздновал свои 18 лет. Я вот почему-то не помню. Но это было в Москве точно уже. И ну, не было какого-то там торжества или еще чего-то. И подарок тоже я не помню.
2: Я как сейчас помню, мои родители, мама и папа повели меня одного. Я не знаю, почему сестра, наверное, уже замужем была. Короче, повели меня в ресторан «Уральские пельмени» в Челябинске. И мы сидели, они заказали, ну, мы заказали пельмени с медвежатиной.
3: Это дорогое блюдо, да?
2: Ну, как бы это... Я не знаю, насколько оно сейчас дорогое.
3: Ну, по тем временам.
2: Ну, не важно.
3: Экзотика, просто деликатес.
2: Сам по себе, что это ресторан. Угу. Вот. И папа с себя снял часы «Полет» и сказал: «Сынок, теперь они твои». Им там было уже лет сколько, не знаю. И это я сидел и просто думал... Себе вот это крутяк. Мне разрешили выпить бокал шампанского. И все, и после этого я побежал. Ну, я сидел в ресторане, все шевелил ногой, потому что меня ждали там друзья. Мы должны были на озеро ехать, рыбалку у нас там была, костер разжигать и всякое такое. И мне 18 лет, никаких девчонок, естественно, не было. Мы
3: пошли. Почему естественно?
2: Я про естественность той ситуации. Девчонки были, но просто вот 18 лет мне нужно было быть главное с ними рядом, там, разжигать костер, там, травить байки и так далее. Мы были детьми, хотя 18 лет, казалось бы. Ну, такая вот история.
3: Янка, ты помнишь?
2: Но про эти часы я не забуду никогда. Передарил
3: сыну?
2: А?
3: Сыну передарил?
2: К сожалению, я вот такого уже... Я, так сказать, испорченный родитель уже был. Поэтому были дорогие подарки своим детям и так далее.
4: А я была арендована машина, мы на этой машине заезжали за всеми моими друзьями по очереди, ну, домой прям, и потом покатались по городу, и забрели в кафешку, отметили, и потом полночи катались на качелях просто в городе. А мама подарила мне, кстати, автошколу. Ну, мне ее подарили заранее, училась в 17 лет и ждала 18-летия, чтобы сдать уже вот этот вот экзамен централизованный и получить права. У меня был классный день рождения, его прям помню. У меня было классное, крутое платье такое черное, ультракороткое, был такой цилиндр, я его взяла в киностудии на прокат. Такой большой-большой цилиндр, шикарный. И бабочка красная на шее.
3: Какой-то неяркий совсем день рождения, потому что я его не помню.
2: А я помню, что
4: я во всех деталях.
2: Был в дедовских штанах.
3: Какие подробности, Александр? Так.
4: Дедовские штаны. Парад на выходные.
3: Шампанское, часы, полет.
2: Я просто в это время жил с дедом.
3: Пельмени с медвежатиной.
2: И он меня на этот ужин отправил в своих брюках. Галстук дал мне. Они мне кололись, эти брюки. Я просто... Как вспомню, меня аж в дрожь бросает. Я сидел, мне все чесалось. И потом, когда я прибежал домой, я скинул, думаю, ура! Нет, было круто.
3: Ну да. Вот, три примера.
4: Ой, такие прям трогательные воспоминания.
2: Слушай, я вообще не против того, чтобы вот вы, так, молодежь, нынешняя молодежь, отмечала там с размахом праздник. Праздник можно отмечать вообще с размахом в любом возрасте, но если ты, ставить условия родителям, так нельзя. Я вот про это только. Ты можешь отмечать вообще как угодно.
4: Да, я понимаю, как и в случае с нашим гаданием, что папка, конечно, ему хочется в лепешку расшибиться, да, но
2: он
4: сделать дочке праздник.
2: Но если она еще будет после этого с кислой миной, ну, это просто...
4: Вот, ну...
2: Это, конечно, это...
4: Ну, вся загвоздка просто в постановке...
3: Нужно вот этих... учить, уметь принимать подарки, да?
2: Да-да-да, у меня целый предмет был в семье. Как правильно принимать подарки с кислой миной.
3: Как реагировать на подарки, которые папка дарит.
2: Да, и чтобы вообще другого даже знать не хотел. И мои дети действительно, я уж не знаю, переигрывали они или нет, но мне это нравилось.
3: 9.50.
4: Папа, я рада!
0: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: С Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: в руках.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь. В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Севастополе военный открыл огонь по сослуживцам. Убит один военнослужащий и трое мирных жителей. Четверо человек ранены. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, стрельба произошла в селе Хмельницком. Из мирных жителей погибли двое мужчин 71 и 59 лет и женщина 64 лет. Военного задержали. На месте происшествия сейчас работают оперативные службы, следователи и криминалисты. США ввели санкции против некоторых российских военных структур и граждан. Под ограничительные меры попали в том числе сухопутные войска России и два управления Минобороны. Поводом названо предполагаемое нарушение американского закона о нераспространении ядерного оружия. Санкции запрещают американским ведомствам закупать товары или услуги у указанных лиц, оказывать им поддержку, продавать продукцию военного назначения и выдавать лицензии. Минтранс заявил о работе над началом полетов тайских авиакомпаний в России. Речь об этом шла на встрече министра транспорта России Андрея Никитина с заместителем премьер-министра, министром транспорта Таиланда, которая состоялась в Москве. Российский министр отметил, что еженедельно 4 российские авиакомпании выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам. За первое полугодие перевезено свыше 1,5 миллиона пассажиров. В России создадут 12 круглогодичных курортов в 10 регионах. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости. Как отметил глава правительства, курорты построят в рамках масштабного проекта под названием «Пять морей и озеро Байкал». В ближайшие 2 года регионы получат по 9 миллиардов рублей на благоустройство туристических центров. Ключевые субъекты проекта включают Краснодарский край, Крым, Дагестан, Калининградскую область и Санкт-Петербург. Кроме того, в России намерены модернизировать 75 аэропортов. Работы идут уже в 38 из них. Самыми необычными вакансиями для студентов и абитуриентов этим летом стали кота-няня в кота-кафе, сборщик складских наборов и помощник художника. Об этом рассказали РБК в пресс-службе Авито подработки. Также молодежь без опыта может подработать детским аниматором в ресторане, работником приюта для животных и сотрудником склада книг. Пропаганду наркотиков нашли в книге музыкального обозревателя Дениса Ступникова, Юрий Хой и группы «Сектор Газа». Сам автор рассказал НСН, что для него это стало сюрпризом, потому что книга – ярко выраженный антинаркотический продукт.
3: Категорически нет там ничего такого крамольного, потому что сам Юрий Хой изображал наркоманов, алкоголиков в своих песнях в предельно шаржированном карикатурном ключе, осуждая их, безусловно. Человек в здравом уме и твердой памяти не захочет подражать персонажам такого плана, потому что они в очень неприглядном свете у него предстают в песнях.
2: Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице, сегодня 4 августа, сегодня вторник. До 28 градусов синоптики обещают и ясную погоду.
3: День одиноких работающих женщин сегодня отмечается. Если вдруг вы имеете отношение к этому празднику, то поздравляем. Хотя звучит немножко грустно.
2: А если одинокая женщина не работающая?
3: Значит, не ее праздник сегодня. Не ее праздник. Ну, день рождения шампанского мы с этого начали сегодня. Да. Поэтому поздравляем всех причастных.
4: В Лондоне был открыт первый в мире цирк. Случилось это в 1777 году.
2: Ну, давайте что, шампанское вам или цирк?
3: Ну, давай шампанское нам.
2: Цирк. Давайте цирк.
3: Мы вели в эту субботу в Старице карандаш-фест. Невероятно красивый, добрый, яркий, красочный фестиваль. И под впечатлением от номеров, представлений, атмосферы, людей, костюмов, Александр, наверное, не смог пройти мимо этой даты.
4: Да, все было прекрасно.
2: Да. Да. Очень мне понравилось тоже. Давайте, тема цирк. Кто? Есть люди, которые любят цирк. Я давно не был в цирке, честно говоря, как-то я... не знаю, не мой жанр. Сами вот цирковые представления там.
3: Ну, давайте, да, те, кто любит цирк, против тех, кто по какой-либо причине не любит или никогда не был в цирке. Может быть, и такие слушатели найдутся.
2: Может быть, вы служите в цирке? Может быть, ваш дед служил в цирке? Да?
3: Вот тоже люди, вариант.
4: Которые... Можете залюбить. А может быть, ваши дети играют. Занимаются в театральной студии какой-нибудь цирковой?
2: В цирковой давайте.
3: Ждем ваши заявки и пояснения, за какую команду вы будете играть, и разыгрываем экскурсию на наше радио.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси. Цемент, ОСП, утеплитель.

0: работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, играем.
3: А у нас Мария на связи. Мария цирк не любит, боится клоунов. Мария, доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: А сколько же вам лет, что вы боитесь клоунов?
4: Ну, всю жизнь боюсь, лет 39.
5: А у вас детская травма, связанная с реальным цирком?

0: походом в детстве в цирк, когда вас напугал клоун?
1: Игорь, или... сейчас свою историю рассказывает.
0: Или фильм вас напугал?
1: Про Пеннивайза.
2: Ну, кстати, не могу сказать, просто как-то вот всегда они вызывали у меня как-то вот страх, боязнь.
0: Mm-hmm. Вам нужно съездить на Карандашфест в следующем году, и боязнь клоунов у вас просто улетучится. Увидите, какие они бывают. 100%.
1: Представляешь, зайдет и...
2: Да, попробует.
0: Клин-клином.
3: Нет, точно понравится вам совершенно.
1: Как в цирке традиционно называют клоуна, который развлекает публику в паузах между номерами. Сегодня, кстати, четное число преимущества у вашего соперника. Репризист, коверный... Или интермедийный?
0: Ну, это легко.
2: Первое.
1: Репризист. Клоуна, выступающего на ковре, то есть на арене, пока меняют реквизит, называют коверным. Коверный. Это профессиональный цирковой термин. Как во всем мире называли клоуна Попова? Клоун с осенью в сердце, солнечный клоун или неповторимый весельчак?
2: Это который Карандаш был?
0: Нет, Карандаш. Нет. Михаил Румянцев.
1: Олег Попов.
2: А, повторите, пожалуйста, еще варианты.
1: Клоун с осенью в сердце, солнечный клоун или неповторимый весельчак? Вы помните Олега Попова? С вашей любовью к клоунам.
2: Да, наверное. А, такой как бы в кепочке, в клетчатой, нет? Или
1: да, да.
2: Пусть будет солнечный.
1: Да, солнечный клоун. Какой жанр циркового искусства исторически считается основой цирка и был главным в самом первом цирке? Астлея. Клоунада, акробатика или конный номер?
2: Ну, я, наверное, за акробатику.
1: Это конный номер. В цирке Филиппа Астлея основой программы были конные номера, выездка, фигуры на лошадях, трюки, клоунада и другие жанры добавились позже. У вас один правильный ответ. Вашему сопернику нужно ответить на один вопрос, чтобы победить. Вы не грустите.
3: Да, все равно у вас есть шанс. Маленький, но есть.
2: Спасибо.
3: Да, ждем тех из вас, друзья, кто любит цирк, а может быть даже был связан или есть связан в настоящий момент с цирком.
0: Пожалуйста, отправляйте ваше имя и контактный телефон.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, играем дальше?
3: Да, играем дальше. У нас на связи Глеб. Бабушка Глеба была эквилибристкой, а дедушка конферансье.
4: В цирке.
3: В цирке,
4: да. Вот это да. Вы из цирковой
5: Глеб,
4: семьи.
5: Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: А кем вы стали?
4: Да.
6: Я работаю в кино.
5: Ну, недалеко ушли.
6: Как? Да, я вас обманываю на работе. Я закрываю вещи, которые вы не должны видеть.
3: Это какие?
5: Ну, скрываете рекламу, да, и всякие разные истории, которые...
3: Да. Интересно.
5: А что сложнее всего, вот, кстати, при съемках закрыть? Вот с чем всегда сложности?
6: Ну, разное. Особенно, когда историчка, это кондиционеры, жалюзи и всякое такое.
5: Но все равно бывает такое, что пропустили, и вы пропустили, и люди, которые монтировали, пропустили, и режиссер пропустил, помощник, ну, в общем, все. И вот этот киноляп.
6: Бывает очень часто.
3: А про цирк можно?
6: Кино.
3: Про цирк можно вас еще спросить? Вот в каком цирке работали ваша бабушка с дедушкой? И вообще, как часто вы были на их выступлениях?
6: На выступлениях я не попал. Бабушка с дедушкой работали в Ялтинском цирке во время Второй войны.
3: Ух ты!
6: Они были ветеранами подполья потом.
3: Понятно.
6: Я сам узнал, что, оказывается, всякими фигурами эквилибриста можно рассказывать, где находятся немцы и в каком количестве.
5: Ничего себе.
3: Круто.
4: Как с латинского переводится клоун? Деревенщина, растяпа или смешной?
6: Думаю, деревенщина.
4: Раньше в клоуны брали простых деревенских. Да, вы только что победили. Какой из этих цирковых терминов обозначает не артиста, а часть оборудования? Лавитор, лонжа или шпрехштальмейстер?
6: Еще раз сам вопрос.
4: Какой из этих цирковых терминов обозначает не артиста, а часть оборудования?
6: Думаю, третье.
4: Шпрехштальмейстер?
6: Да.
4: Тот, который представляет в цирке артистов. Лонжа – это страховочное устройство, трос, петля, который используют для безопасности артистов во время опасных трюков. Как называется торжественный выход всех артистов на арену в начале циркового представления? Парад Але, Гранд Марш или Пролог Парад?
6: Первое.
4: Парад Але – это устоявшийся цирковой термин, так называют выход всех участников программы перед началом представления, чтобы зрители увидели весь состав артистов. Мы вас поздравляем, вы победили.
3: Да, Глеб, спасибо за игру. Ну, а нашу первую участницу Марию призываем не расстраиваться. Желаем вам красивого дня, чудесного настроения.
5: А Глеба ждем на экскурсии у нас.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
4: Да.
5: Да, ну что за хлопья? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
3: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
6: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
7: 12+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
8: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов 35 минут столица.
3: Продолжается наша рубрика, где мы вместе с Алисой AI объясняем значение текстов песен, строчки, слова или всей песни. Сегодня на примере группы «Чайф» и песни «Молодая шпана» или «Герои рок-н-ролла» мы поставили задачу Алисе AI объяснить строчку «Я куплю себе ARP и драм-машин». Что это такое?
2: Это, ну, для, наверное, для современных людей нужно объяснить.
3: Для современных людей, а многие
2: потому
3: просто...
2: Потому что для нас вещи понятные.
3: Не задумываются. Ну, драм-машин, да, для тебя понятная. Это драм-машина, электронный прибор, который имитирует ударные и позволяет программировать ритмические партии. В эпоху, когда записывали и играли подобную музыку, драм-машина была способна обойтись без барабанщика и получить нужный грув в одиночку. Да. В самой песне эта строчка подчеркивает... образ музыканта, который устал от суеты и хочет просто спокойно творить в своей студии с парой верных инструментов и парой друзей. Но драм-машины снова в моде. Они по-другому, может быть, и называться, могут называться, но в целом современные музыканты драм-машины используют активно.
2: Слушай, мне кажется, вот она, по-моему, так и называется, просто сейчас действительно там какой-то вообще космический аппарат. Но то, что они делают, делали эти драм-машины, это, конечно, ну, замена живому барабанщику.
3: ARP или ARP. Это синтезатор от компании ARP. В 70-х, 80-х они выпускали популярные модели вроде ARP Odyssey. На таких синтезаторах создавали характерные электронные тембры, которые активно использовали в роке новой волны. В контексте песни покупка ARP или ARP – знак намерения уйти от большого концертного звука и делать музыку более камерно и по-своему. Как раз-таки вот в паре с драм-машиной и с парой друзей.
2: Можно вообще без пары друзей
3: ARP, одному. Честно говоря, никогда не задумывался, что это такое. Ты знал, что это синтезатор?
2: Да. Слушай, я про эту песню, я, в общем, много чего знал.
3: Ну и, наверное, молодое поколение, вот Алиса AI, предлагает еще объяснить строчку из этой песни «Дайте счет в сберкассе, мы умчимся прочь» для молодежи. Эта строчка отсылает к бытовым деталям советской и постсоветской жизни. В те времена сберкассы были важным элементом повседневности, а сама фраза звучит как готовый план побега от суеты. Герой хочет просто получить деньги и уйти, чтобы больше не участвовать в этом хаосе.
2: Сберкнижка, помню, синяя была у дед.
3: Ну, а на вопрос, где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли, Алиса AI может...

0: Мне кажется, не иногда, а чаще всего так и получается.
1: 10:39 в Москве. Доброе утро.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 10 часов и 45 минут столицы.
3: В Корее создали кровать для тех, кто хочет отдохнуть друг от друга.
2: Что это значит?
3: Двуспальная кровать за считанные секунды с помощью пульта управления превращается в две отдельные односпальные. Разработчики предлагают использовать эту функцию по-разному, чтобы поставить между собой прикроватную тумбу, спастись от жары или просто переждать семейную ссору. Ну, то есть, представляете себе большую кровать, нажимаешь на кнопку, и она разъезжает.
4: Я думала, там сетка,
3: получается,
4: знаешь, как...
3: Получается, две маленькие.
4: На столике.
3: Не-не, прям полностью... разъезжается.
4: Да.
3: Знаете, как в гостинице иногда приезжаешь, и кажется, что двухспальная кровать, а это просто две односпальные сдвинули и положили поперек матрас. Ну, есть такие гостиницы. Часто такое практикуют. Не всегда удобно на таких спать.
4: Да вообще неудобно. Это два разных матраса все равно. Ты же проваливаться будешь в эту середину все время.
2: А к чему?
3: Ну, корейцы, видишь...
4: Изобретательные люди.
3: Может быть, это... менталитет такой, да, и есть запрос от местных жителей, которым нужно нажать на кнопку, чтобы разъехаться. Ну, видишь, люди поругались, не хотят спать вместе.
4: Раньше уходили просто на раскладушку.
3: Ну, а если некуда уйти? Так просто нажал на кнопку и разъехались по разным углам комнаты. И спите отдельно. Потом помирились, нажал еще кнопку.
2: А у них квартира там не заставлена всяким? Даже,
3: ну, я не думаю, что там большие квартиры, хотя не знаю.
2: То есть ночью пока... Там жена спит, или, может, я такой думаешь, так разъедусь-ка я.
3: Или наоборот, подъеду-ка я, подкачу к жене. Нажал кнопку и такой...
4: Подкачить к жене обретает новый смысл.
2: Или наоборот, уехал к соседке.
3: Это другая история.
4: Это другая кровать.
3: А вы знаете размер своей кровати? Ну вот, в ширину, я имею в виду.
4: Да.
3: Да?
5: Какую ширину?
3: Ну, в ширину. Сколько у тебя ширина кровати?
5: Ну, на 3 человека. На 3 человека. А в длину 2...
3: Ну, на 3 человека сколько? 2,20 там, или там 1,80 м. Ну, по матрасу обычно там.
2: Наверное, 2,20.
3: Полторашка, 1,80 м, 2,20.
4: У нас 2,20.
2: Работаешь в мебельном магазине, я просто сейчас не понимаю.
3: Нет, нет, это я знаю, откуда во мне эта информация. Я, может быть, даже и не прав.
2: Ты сейчас про ширину?
3: Я сейчас как-то откуда-то из глубины достаю эти цифры, а может быть, и они не верны. Ну, все же под матрас обычно. Понятно, что кровать на мебельной фабрике тебе сделают любую. Но матрас все равно, как правило, есть там нескольких размеров.
2: Да. Ну, у нас
3: каких-то. Таких популярных.
2: Да, да.
3: Что у тебя с конским волосом?
2: Не-не, какой-то там я в разрезе его видел в магазине. Именно нам объясняли, давали полежать. Мы много матрасов выбирали, но именно вот этот матрас, его нам вшили в диван.
3: А, у тебя диван, не кровать.
2: Ну то есть у меня кровать, но он превращается в диван. Мы выбирали матрас, а потом мы сказали, что мы хотим вот этот вот матрас этого качества вот в наш диван.
5: Они говорят, конечно, пожалуйста.
4: А так делают? Да. Я думала, всегда они какие-то, ну, они должны быть какие-то супергибкие. Вот как вот такой вот тяжеленный матрас скрутить в диван?
3: Он не скручивается.
2: Он не скручивается.
4: Как он заезжает?
2: Он не скручивается. Вот так вот.
3: Ну, у Сашки все инновационное, поэтому...
2: Слушай, у меня даже гарантия, я скоро мастер придет, потому что прошел...
3: Гарантия на матрас?
2: Прошел год на
4: само... Ну, вообще на матрасы есть гарантия, конечно.
2: На само устройство, и нам будут подтягивать болты, где что разболталось.
3: А, я думал, там, если вдруг он где-то промялся, то...
2: Где промялся, вообще замена.
3: Менять сегменты,
2: да,
3: эти. Ладно, дорогие друзья, всем желаем хорошего дня. Напоминаем, что сегодня вторник, 4 августа. Солнечную, ну, переменную облачность обещают. Правда, без осадков в Москве, но до 26 градусов. Так что будет комфортно. Тут говорят, в Лондоне 155 дней ни капли дождя. Впервые там за сколько-то лет.
2: Это как Питер без ветра.
4: Ну, это на самом деле удивительно.
3: 10:50 в Москве.
2: Любим вас.
4: Берегите, не скучайте. На нашем радио.
0: Реклама на 107 FM. наша погода.
6: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Перед началом еженедельного оперативного совещания губернатор Александр Гусев официально представил нового заместителя председателя правительства Евгения Бажанова. Глава региона пояснил, что решение о назначении было принято давно, однако официального представления до сих пор не было. Назначение связано с изменением структуры правительства. Блок ЖКХ, который возглавил Евгений Бажанов, отныне будет подчиняться губернатору напрямую. Александр Гусев подчеркнул, что это необходимо для оперативного принятия решений, в том числе финансовых, в период подготовки к осенне-зимнему сезону в условиях проведения СВО и возможных угроз систем жизнеобеспечения. Губернатор выразил уверенность, что новая структура позволит быстрее решать стоящие задачи и пожелал новому заместителю успехов в работе. Создание в Воронежской области новых культурно-просветительских пространств для детей и молодежи обсудили на еженедельном оперативном совещании, которое провел губернатор Александр Гусев. Так, в рамках нацпроекта «Семья» в этом году на базе областных и муниципальных учреждений культуры откроются 8 детских культурно-просветительских центров, а на 2027 год подано 25 заявок на создание таких площадок. Особое внимание уделяется развитию творческого потенциала детей. Открыта студия при Театре юного зрителя. В сентябре начнет работу театральная мастерская при Воронежском театре кукол. Продолжает развиваться и добровольческое движение в сфере культуры. Александр Гусев поручил провести дополнительную встречу с руководителями профильных структур, чтобы детально проработать вопрос о реконструкции дома губернатора, который ранее использовался как молодежный центр. Еще одной темой оперативного совещания в правительстве региона стало завышение начальной максимальной цены контрактов при госзакупках. Губернатор Александр Гусев обратил внимание, что в отдельных случаях стоимость завышается на 30%, а иногда и в два раза. Он поручил провести анализ на предмет повторных ошибок со стороны заказчиков и предупредил, что при систематических нарушениях руководители ведомств будут проверяться на эффективность работы, вплоть до более строгих кадровых решений. Глава региона призвал активнее изучать опыт других регионов, включая предприятия, созданные специально под госзаказ, где цены более адекватные, а качество гарантировано. Штормовое предупреждение объявили в Воронежской области из-за аномальной жары. Температура воздуха может достигать плюс 35 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре. С опасным метеорологическим явлением жители региона могут столкнуться уже сегодня, а также в среду 5 августа и четверг 6. В эти дни заметно повысится вероятность возникновения аварийных ситуаций и пожаров, в том числе техногенных и лесных. Возрастает риск ДТП с тяжелыми последствиями аварийных ситуаций на таких линиях. Объектах, как железная дорога или путепроводы, а также происшествия и гибели людей на водоемах. При этом существенных осадков в ближайшие дни не ожидается. Лишь днем 5 августа по области местами возможны кратковременные дожди и грозы. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами региона были обнаружены и уничтожены 3 беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем канале ВМАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
4: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
5: Москвичи, оказывается, стали называть детей в честь древнегреческих богов и героев мифов. Так, с начала этого года 81 девочка удостоилась имени Афина, двоих мальчиков.
6: Я думала, Илиада.
5: Ну, может, это позже. Назвали Одиссеями. Среди других есть Аид, Гера, Афродита, Зевс, ну и всех, кого мы знаем. Мы же воронежи тоже периодически называем что-то в честь кого-то. Сейчас, внимание, параллели проводите сами в эфире дневное развлекательное шоу «Радио-кафе Маяковский». Всем привет!
6: Всем привет!

0: Реклама на 107 FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту.

0: День такой.
1: День заветного сундучка. Читаю я эти сегодняшние праздники,
2: заветный
1: они меня
2: сундучок
1: умиляют. Да, заветного сундучка. Что тут прям бабушкой запахло, да?
2: Не, бабушка, когда запахло, это плохо. А день заветного сундучка, это хорошо. Бабушка, которая оставила в наследство что-то.
1: Заветный сундучок. Да. Желательно с драгоценностями, а не, ну, с мехами.
2: И, скорее всего, вот как-то что-то шепнуло. В этот момент неподалеку проходила

0: какое-то количество итальянцев, помните? И одна Ольга на мотоцикле. И дальше они поехали в Петербург искать каких-то львов, и что-то завертелось, закрутилось, понеслось. Приключения итальянцев в России я сейчас решил процитировать. И потом они на машине, ну что это было, шестерка, семерка, по дну проезжали. Я все детство вот была уверена, что если окна закрыть, то можно.
1: То можно.
0: Да.
1: Так.
0: А кто-то, кстати, и как будто бы пробует.
1: Да, вот знаю. Которые, знаешь, вот пытаются проехать через какую-нибудь водную преграду. Например, прудик такой небольшой. И да мы сейчас тут его проскочим, на газ нажмем. И такой...
0: И
1: застревают посреди болота. А потом пошли в село за сапогами. А потом пытаемся ее вытолкать.
0: Трактор какой-то нужно искать.
1: Как обычно.
0: Очень увлекательно.
1: А хотелось-то всего лишь по дну проехать. Но дно оказалось донким.
0: Да.
1: Ой, а к чему мы это все? А где про день заветного сундучка?
0: Естественно. А она же, мне кажется, все очень гармонично складывается. Ночь вне дома тоже сегодня отмечается.
1: Угу. Это когда спят на сундуке?
0: Ну, да это вообще не... Да вот если нашел заветный сундучок, разве усидишь? Либо нужно отмечать это событие срочно, да? Либо вообще бежать из страны. Но это мы не рекомендуем. Это так, опять же, по фильмам, если смотреть.
1: Кстати, про отмечать. Сегодня, между прочим, день рождения шампанского. Вот прям очень в тему отмечания.
0: Лена, день белого вина. Ну, Минздрав предупреждает.
1: Минздрав
0: мы категорически
1: вообще
0: не пропагандируем.
1: Нас
0: да.
1: Да, по легенде, Дон Периньон впервые попробовал игристое вино и воскликнул, что пьет звезды. Нормально у него там зазвездело в голове.
0: Звезды. Ну, все как в каком-то количестве неусредненно пробовал, мне кажется.
1: Короче, вот, ну, с тех пор шампанское, да, это торжество, это что-то такое интересное, обязательно игристенькое, да.
0: И в день одинокой работающей женщины тоже,
1: тоже
0: как бы...
1: полезно. Ой, нет, мы точно
0: не полезно ни в коем случае. Да, просто иногда бывает так, что вот нет, да и в руке оказывается.
1: Игристый лимонад тоже есть, у него тоже есть пузырики, тоже повод улыбнуться.
0: Игристая минералка.
1: О, это вообще такая, настолько игристая, как заиграет где-нибудь в животе, если ее выпить натощак. Просто там такая игра,
0: так
1: гармонь случается.
0: Такая штучка, которой нужно находить правильный подход. Принимать исключительно как лекарство.
1: Ну, после вот отмечания дня рождения шампанского
0: да, ну,
1: и белого вина.
0: Это все в эту тему, это все плохо.
1: Ну, а когда еще?
0: Чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
1: И нашему тоже.
0: То ли печенье с шоколадной крошкой. Сегодня... Какой-то вообще день чудесный.
1: Да,
0: кукисы.
1: Это вкусно.
0: Угу.
1: Это мы любим.
0: Это мы, наверное, сейчас в магазин пойдем.
1: Ну да, он у нас закрылся, правда, который рядом с нами
0: ну,
1: был.
0: Другие-то
1: на ремонт-реконструкцию.
0: Да?
1: Придется искать кукисы где-нибудь подальше.
0: Все, мы на поиске, вы слушаете песни. Гармония сплошная, не иначе.

0: Наша реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким жертв чудовищного теракта в курортном селе Архипа Осиповка Краснодарского края. Назвав удар украинского беспилотника по мирным жителям страны безрассудной звериной жестокостью врага, глава региона отметил, что среди госпитализированных две жительницы нашей области 56 и 47 лет. Оказана вся необходимая помощь. Воронежские медики уже на связи с коллегами из Краснодарского края. Александр Гусев также адресовал слова поддержки жителям и главам всех регионов, чьи земляки пострадали накануне. Напомним, в результате теракта в Архипо-Осиповке погибли 7 человек, порядка 40 получили травмы различной тяжести. Создание в Воронежской области новых культурно-просветительских пространств для детей и молодежи обсудили на еженедельном оперативном совещании, которое провел губернатор Александр Гусев. Так, в рамках нацпроекта «Семья» в этом году на базе областных и муниципальных учреждений культуры откроются 8 детских культурно-просветительских центров, а на 2027 год подано 25 заявок на создание таких площадок. Особое внимание уделяется развитию творческого потенциала детей. Открыта студия при Театре юного зрителя. В сентябре начнет работу театральная мастерская при Воронежском театре «Кукол». Продолжает развиваться и добровольческое движение в сфере культуры. Александр Гусев поручил провести дополнительную встречу с руководителями профильных структур, чтобы детально проработать вопрос о реконструкции дома губернатора, который ранее использовался как молодежный центр. Еще одной темой оперативного совещания в правительстве региона стало завышение начальной максимальной цены контрактов при госзакупках. Губернатор Александр Гусев обратил внимание, что в отдельных случаях стоимость завышается на 30%, а иногда и в два раза. Он поручил провести анализ на предмет повторных ошибок со стороны заказчиков и предупредил, что при систематических нарушениях руководители ведомств будут проверяться на эффективность работы, вплоть до более строгих кадровых решений. Глава региона призвал активнее изучать опыт других регионов, включая предприятия, созданные специально под госзаказ, где цены более адекватные, а качество гарантировано. На еженедельном совещании у губернатора Александра Гусева глава Анинского района Василий Авдеев рассказал о развитии конкуренции и экономики в муниципалитете. Анинский район – агроиндустриальный муниципалитет. В нем отмечается рост в промышленности, сельском хозяйстве, МСП и инвестиционной привлекательности. Перспективное направление – пищевая промышленность. В 2025 году в экономику и соцсферу района вложено свыше 4,3 миллиарда рублей инвестиций. Строятся новые производства, создают новые рабочие места. По итогам прошлого года Анинский район занял первое место в рейтинге муниципалитетов области по развитию конкуренции и инвестиционному климату. Две практики района вошли в число лучших по версии ФАС России. Губернатор положительно оценил опыт муниципалитета. Капремонт главного корпуса Павловской больницы будет стоить 60 миллионов рублей. Сейчас ищут подрядчика. Ремонт предусматривает обновление здания с выполнением строительных, отделочных и фасадных работ. Рабочие должны будут демонтировать старые конструкции, восстановить кирпичную кладку, подготовить помещение к отделке. Значительный объем работ связан с обновлением фасада главного корпуса. Согласно проекту контракта, подрядчику необходимо сдать объект 1 декабря 2026 года. Это были новости региона.

0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.
1: Ой, как-то нам надо сейчас успокоиться, вы эфир выйти, что-то вам рассказать.
2: Ой, слушай, у меня есть позитивные, прекрасные новости. Вот как бы каждый раз, я когда читаю такое, так. Сердце мое почему-то радуется. Хотя, как бы, объяснимо, почему. Такое уже было неоднократно, но всякий раз, опять же, как-то я восторгаюсь тем, что у нас есть много добрых, хороших таких вот людей. Короче, в Хабаровском крае спасли двух взрослых белух и трех малышей, которые застряли на мелководье. И первыми их обнаружили студенты. Они отогнали собак, вызвали помощь.
1: Детей, которые шли к белугам с палками, медиков. Наверняка.
2: Вот. Угу. И начали их поливать водой, вот, ну, чтобы они не засохли, так сказать. Вот. И потом приехали уже работники, что тут тоже чудно звучит, конечно. На место прибыли работники рыбодобывающего предприятия.
1: Хочется рыбдобпред, как-то так, скорее всего, это звучит.
2: Знаешь, это те, кто не должен, по идее, спасать, а как бы должен добывать, но тут они выступили в роли спасателей.
1: Возникают вопросики.
2: Да, ну, в общем, трех детенышей удалось вернуть на глубину довольно быстро, ну, потому что они детеныши, и их можно было поднять, приподнять, обнять, ну, в общем, и как-то
1: старших
2: там стащить.
1: Взяли в рыбу.
2: Да, старшим там пришлось как бы уже технику подгонять, и с помощью техники их там поднимать и оттарабанькивать, так сказать, в вольные воды. Но, понимаешь, вот все равно, не знаю, приятно это все читать, что вот какие-то неравнодушные студенты, да, увидели эту стайку этих тюленей, дельфинов, ну, в общем, белух.
1: А ты думаешь, могли бы просто мимо пройти, бросить?
2: Стопудово.
1: А, все, я поняла.
2: Поливали их, опять же, вот, ну, что, все, все дела побросались и стояли.
1: С полной заботой,
2: да,
1: конечно.
2: Поливали этих белух, ну, класс.
1: Ну, это ж белуги все-таки, это не дядька какой-то в подворотне, непонятного характера.
2: Хотя там бы он их поливал из растительной машины, ну, ладно, это другая история.
1: Ну, и тех тоже надо поднимать. Нужно слабым нужно помогать. Это правда. Мы хотели бы вам рассказать, какую тему эфира сегодня мы взяли. Но мы прервемся на песню. Вы ушки на макушку. Потом выйдем и будем уже объявлять.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Куда-куда? Рано еще ауфидерзенкться. Надо только гутен моргаться.
2: Все-таки привет-привет называется.
1: Конечно. Здороваться в полной мере. Потому что мы даже еще вам тему не рассказали. А она у нас есть.
2: Да.
1: И есть призы, подарки за лучшие комментарии, оставленные в сообществе нашего Радио Воронеж ВК. Это путешествие на двоих на графском поезде в парк Нелжеру на 8 августа.
2: Это ближайшая суббота, если что. Если кто не понимает. Так, в общем, тема у нас...
1: По часам не понимаю. Ну, это зумер, наверное, исключительно, по таким электронным,
2: да,
1: механическим.
2: Обычные.
1: Да. А есть же наверняка люди, которые...
2: И это... календарь не понимают.
1: Да, это следующее поколение, альфа.
2: Да, может быть, кстати, что-то я сама так думаю.
1: Конечно.
2: Не осознаю, что такое 8 августа. Уже 8 августа. Суббота будет уже 8 августа. Сегодня нет. Сегодня только 4-е. Расслабляемся.
1: Терпим, ждем, наслаждаемся летом.
2: Да.
1: Продлеваем его как можно дольше.
2: Так, тема у нас, друзья, сегодня такая отпускная, тоже летняя, потому что подумали мы вчера в эфире как-то так случайно выскользнуло, что порой случается, что отпуск отменяется вне плана. Когда ты как бы уже так настроился.
1: Я думаю, ты стихи начнешь сейчас читать. Порой случается, что отпуск отменяется.
2: Какая же это гадость. И так далее.
1: Несусветная.
2: Да и все. Когда планы ломаются. Вот что я хотела продолжить. Вообще любые планы. Много людей, которые очень плохо переживают, когда их планы ломаются, саму эту ситуацию. Им от этого прям вот вообще ужас-ужас. И свернуть на другие рельсы для них целая история. И вот мы хотели как раз сегодня спросить, вот если планы внезапно кто-то поломал, там, может быть, начальник сказал, что будете работать, да, потому что вот у нас тут работы дофига, до декабря месяца будете сидеть в офисе, не знаю, или там не в офисе, поэтому отпуск, увы, придется отложить. Ну, или же какие-то жизненные обстоятельства так сложились, что вот хотел поехать там куда-то, а не получилось. Или что-то там запланировал, а не вышло.
1: Было ли у вас такое, да, и можете вы с этим смириться, быстро переобуться и найтись в других обстоятельствах?
2: Да, вот как найтись в этих самых других обстоятельствах? Что можно предложить? Вот такой вот компенсировать себе отсутствие отпуска.
1: Не знаю, ничего просто не планировать заранее. Так всегда...
2: Так же тоже не бывает. Ты должен взять билеты, не знаю, если ты куда-то едешь. Если ты, прости господи, делаешь ремонт в это время, взял отпуск, чтобы сделать ремонт, я жалею всегда таких людей. Так, мне их очень жалко, это издевательство.
1: Вообще грустный настрой у тебя сегодня. Отмена отпуска, дома, ремонт, что еще? И, наверное, если
2: давай
1: в этот
2: добьем,
1: момент вам не заплатили зарплату, надо лечить зубы, и бабушка обещала внука взять, а не взяла. Вот что делать в такой момент, понимаете? Никакие уж совсем грустные мысли, ну тоже не пишите. Эфир развлекательный, это надо понимать.
2: Рецепты.
1: Мы на рекламу, нам пора срочно.
0: Радио кафе. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-0038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
9: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. За последнюю неделю были атакованы хабы компании Wildberries в 5 регионах. Об этом сообщил посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник. На этой неделе атаки продолжились. Президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «Цифроторг Глобал» Алексей Кременцков рассказал НСН, что для минимизации рисков селлеры самостоятельно могли бы доставлять свой товар в пункты выдачи заказов.
2: Вы можете отгрузить товары на пункт выдачи заказов. Дальше, в последние мили, соответственно, он будет перемещаться уже между маленькими там сортировочными центрами, пунктами еще заказов. Тут есть один нюанс в том, что, да, те продавцы, у которых было там по несколько тысяч заказов в день, отгружать по ФБС достаточно проблематично. Но либо мы торгуем, либо, соответственно, нет. При этом, соответственно, хранения товаров на складах не будет, поэтому и ущерб материальный, и репутационный будет, соответственно, снижен.
1: Ранее стало известно, что Wildberries ищет новые складские площади в Казахстане из-за соображений безопасности. Количество пострадавших при вчерашней атаке БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до 58. Из них 21 человек госпитализирован, сообщил оперштаб Краснодарского края. В числе пострадавших – две жительницы Воронежской области. ВСУ атаковали Геленджик накануне утром. По данным властей, в селе Архипо-Осиповка упали обломки БПЛА. Погибли 7 человек. Губернатор Тюменской области сообщил о прохождении пика паводка. Уровень воды в реке Тура в районе Тюмени продолжает снижаться, пояснил Александр Муор. Он сообщил, что сейчас паводковая волна смещается вниз по течению. Губернатор добавил, что потоплено больше сотни жилых домов и почти 2000 приусадебных участков. Из опасной зоны эвакуированы десятки человек, развернуты пункты временного размещения. Возраст более 40 лет перестал быть препятствием при поиске работы. Работодатели стали обращать больше внимания на опыт кандидата. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на гендиректора кадровой компании «Cornerstone» Владислава Быханова. По его словам, если раньше работодатели спрашивали, сколько лет кандидату, то сегодня главный вопрос – через сколько лет этот человек начнет приносить результат. Эксперты компании проанализировали свыше 300 закрытых вакансий среднего и высшего звена за последние полгода. Как выяснилось, 75% успешно закрытых руководящих позиций приходилось на кандидатов. Кандидатов старше 40 лет. Британец отправил прах умершей собаки в космос. 26-летний Джейкоб Баттерсби запустил часть праха французского бульдога Оскара на высоту около 36 километров с помощью метеозонда. 6-летний пес внезапно умер в начале года. Вместе с прахом в капсулу поместили любимую игрушку собаки и GPS-трекер. Воздушный шар поднялся над землей в стратосферу, после чего капсула отделилась и вернулась обратно с помощью парашюта. Благодаря GPS владелец нашел ее после приземления. Хозяин Оскара рассказал, что хотел выполнить обещание показать собаке мир. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
4: Московский оркестр обязали выплатить больше миллиона рублей пианисту, которого уволили за плохую игру. По мнению работодателя, у музыканта была недостаточная четкость ритма и слабый уровень нотного чтения, а также он периодически опаздывал на репетиции. Однако в суде представители оркестра не смогли доказать, что музыкант плохо работал. Поэтому обязали выплатить оркестр пианисту миллион двести. Миллион двести за вынужденный прогул и 30 тысяч рублей компенсации морального вреда. Вот в нашем радиокафе нет музыкантов, которые недостаточную четкость ритма соблюдают. Поэтому прямо сейчас у нас кто выступает, Карина?
5: У нас есть только ведущий. А прямо сейчас, да пусть будет Мураками.

0: Ковский. Реклама на 107FM.
1: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже. И даже за его пределами. Реклама на нашем радио в Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Жуковский.
1: Кстати, песня, оказывается, максимально подходила. Кто я без тебя? Кто я без тебя? Это так человек, значит, поет. Да, когда у него его взяли и забрали. Кто-то по каким-то причинам, скорее всего, нехорошие люди. Мы их сильно обсуждаем, невероятно недолюбливаем и критикуем неистово. Всем Биртманов кармашки в ушки. Главное, с флагманской песней. Это для них. Все, а от вас мы ждем комментарии в сообществе нашего радио Воронеж ВК. На тему того, были ли у вас такие ситуации? Как вы с ними справлялись, когда отпуск взял и отменился?
2: Петр рассказывает. Здрасте. Ситуация была наоборот. Году этак в далеком, еще в нулевых, мое руководство решило, что я мало работаю, и перенесли мой отпуск с июля на декабрь. Ну, вспоминается тот старый анекдот, да, любите теплую водку и потных женщин.
1: Куда-то она сегодня самого...
2: Значит, в отпуск пойдете в декабре.
1: Все, я поняла.
2: Все. Все бы ничего, но у нас была забронирована гостиница в Лазаревском. Жена с детьми была в предвкушении. В итоге я выключил на полторы недели телефон и уехал на моря. Потом предоставил справку, что болел, а через три недели уволился через отпуск. И ни капли не жалею.
1: Нормально.
2: Вот так вот, решительным движением руки Петр превратил работу в отпуск.
1: В неработу.
2: Да.
1: А что? А потому что некоторые решения требует некоторых решений.
2: Некоторые силы воли.
1: Некоторые силы воли.
2: Прекратить эти безобразия.
1: Было все запланировано. Куда вы? Вот с лета на зиму переносить. Себе переносите, я так считаю. Наталья нам пишет. Здравствуйте. Был так, что мужа не отпускали в отпуск, когда уже забронирована гостиница была. Решали, что это к лучшему. И перенос отпуска не помешает повеселиться в другом летнем месяце.
2: Вот. Ну, да. Как всегда, вот это... знаменитое, если тебе достался лимон, сделай из него лимонад. Uh-huh. Сделай из него хоть что-то, чтобы тебе было приятно. У меня тоже такая ситуация была. И точно так же, как бы, мы уже уехали в отпуск, и там мужа через буквально два дня
1: оттуда
2: вызывают.
1: Вернули.
2: Да, ой, вызывают. Ой. А мы, понимаете ли, только вошли во вкус, еще даже не успели подпривыкнуть к хорошей обстановке. Uh-huh. Вот, как надо возвращаться. Ну, ты понимаешь, умом-то ты понимаешь, что, конечно, надо возвращаться, конечно, как бы ситуация такая, что требует его присутствия, вопросов нет. Ну что, решили, что ладно, во сколько нам за билеты как бы вернули деньги, на тот момент даже мои, которые не только его, но
1: как
2: и
1: бы
2: все мои.
1: Окупилось.
2: Да, все окупилось, хоть два дня погуляли, а потом на эти же деньги еще раз мы рванем уже, ну, просто в другой период.
1: А если перестраховаться и выключить все. Ну, вообще, все средства связи. Вот пока сова из Гарри Поттера не прилетит, да, я бы как и рад все это отменить.
2: Петр.
1: Да не знаю.
2: Ну,
1: не
2: том,
1: знаю, как это возможно сделать. Да, тоже вариант. Угу. А если вам дали лимон, превратить его в лимон, не обязательно. Можно просто брызгнуть в глаза отменяющим. Подумайте об этом. Оно как бы и здоровье не вредит, а неприятно.
0: Радио Кафе. Маяковский.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким жертв чудовищного теракта в курортном селе Архипа Осиповка Краснодарского края. Назвав удар украинского беспилотника по мирным жителям страны безрассудной звериной жестокостью врага, глава региона отметил, что среди госпитализированных две жительницы нашей области 56 и 47 лет. Оказана вся необходимая помощь. Воронежские медики уже на связи с коллегами из Краснодарского края. Александр Гусев также адресовал слова поддержки жителям и главам всех регионов, чьи земляки пострадали накануне. Напомним, в результате теракта в Архипо-Осиповке погибли 7 человек, порядка 40 получили травмы различной тяжести. Создание в Воронежской области новых культурно-просветительских пространств для детей и молодежи обсудили на еженедельном оперативном совещании, которое провел губернатор Александр Гусев. Так, в рамках нацпроекта «Семья» в этом году на базе областных и муниципальных учреждений культуры откроются 8 детских культурно-просветительских центров, а на 2027 год подано 25 заявок на создание таких площадок. Особое внимание уделяется развитию творческого потенциала детей. Открыта студия при Театре юного зрителя. В сентябре начнет работу театральная мастерская при Воронежском театре «Кукол». Продолжает развиваться и добровольческое движение в сфере культуры. Александр Гусев поручил провести дополнительную встречу с руководителями профильных структур, чтобы детально проработать вопрос о реконструкции дома губернатора, который ранее использовался как молодежный центр. Еще одной темой оперативного совещания в правительстве региона стало завышение начальной максимальной цены контрактов при госзакупках. Губернатор Александр Гусев обратил внимание, что в отдельных случаях стоимость завышается на 30%, а иногда и в два раза. Он поручил провести анализ на предмет повторных ошибок со стороны заказчиков и предупредил, что при систематических нарушениях руководители ведомств будут проверяться на эффективность работы, вплоть до более строгих кадровых решений. Глава региона призвал активнее изучать опыт других регионов, включая предприятия, созданные специально под госзаказ, где цены более адекватные, а качество гарантировано. На еженедельном совещании у губернатора Александра Гусева глава Анинского района Василий Авдеев рассказал о развитии конкуренции и экономики в муниципалитете. Анинский район – агроиндустриальный муниципалитет. В нем отмечается рост в промышленности, сельском хозяйстве, МСП и инвестиционной привлекательности. Перспективное направление – пищевая промышленность. В 2025 году в экономику и соцсферу района вложено свыше 4,3 миллиарда рублей инвестиций. Строятся новые производства, создают новые рабочие места. По итогам прошлого года Анинский район занял первое место в рейтинге муниципалитетов области по развитию конкуренции и инвестиционному климату. Две практики района вошли в число лучших по версии ФАС России. Губернатор положительно оценил опыт муниципалитета. Капремонт главного корпуса Павловской больницы будет стоить 60 миллионов рублей. Сейчас ищут подрядчика. Ремонт предусматривает обновление здания с выполнением строительных, отделочных и фасадных работ. Рабочие должны будут демонтировать старые конструкции, восстановить кирпичную кладку, подготовить помещение к отделке. Значительный объем работ связан с обновлением фасада главного корпуса. Согласно проекту контракта, подрядчику необходимо сдать объект 1 декабря 2026 года. Это были новости региона.

0: Ковский.
1: Я так понимаю, что мы решили обратиться к нечеловеческим советам.
2: Нечеловеческие советы. В общем, у нейросети спросили, что делать, если вот отпуск внепланово изменился. Но хотелось посмотреть, что же опять искусственный интеллект посоветует такого, чего простой человек не может придумать. Ну, в общем, ничего удивительного, спойлер, скажу я вам, забегая вперед. Но, тем не менее, вполне себе дельно. Начинается, конечно же, с приободрения от того, что пишет, что отпуск это не просто дата в календаре, это состояние души. Типа, когда захотел, тогда душу, видимо,
1: это... Ты называешь это приободрение. По-моему, это, наоборот, очень плохо. Усугубление какое-то.
2: Вот. И пишет, что, значит, главное не ждать, когда жизнь даст вам отпуск, а создать его самим. И вот пять способов утешиться от нейросети. Пишет первое. Станьте туристом в своем городе. Запишите пять мест, где вы никогда не были, и вот, ну, просто устройте себе какой-то такой вот выходной.
1: Как, например, когда вас вызвали на работу, не отпустив отпуск, да?
2: Выходные. Именно выходные. Типа субботу и воскресенье взять выходной с гидом. Например, вы не были в каком-нибудь музее, и он казался вам всегда скучным, а тут вот возьмите и запишитесь прям вот на экскурсию с экскурсоводом, который расскажет. Просто не просто пройдете там на стены, посмотрите, да, а что-то вот расскажет. Или, говорит, вот найдите самую высокую точку в радиусе 10 километров, и устройте фотосессию на закате. Где у нас... Вот какой музей, в какой музей бы я сходила, я понимаю.
1: Так.
2: В музей Дом Дурова. Я 100 лет там вообще не была. Тоже думаешь, с одной стороны, что там смотреть, но мне кажется, что вот в качестве какого-то такого вот приключения от нейросети может быть и что-то...
1: А тем более с талантливым экскурсоводом. Да, все хорошо. Любая экскурсия, любое времяпрепровождение может понравиться.
2: Себе как будто бы сказку. И какова красота.
1: Ты хотел спросить, где сфотографироваться на закате?
2: А вот где у нас высокая точка? Ой, знаю одну.
1: Мост какой-нибудь подойдет. Второй этаж северного.
2: Поскольку мы ездили мимо, ну, по направлению в Новую Усмань, по Тамбовской трассе недавно, а там, оказывается, есть какое-то такое, какая-то такая гора, которая состоит из отвалов породы. Поскольку в том направлении...
1: Не из мусора, да?
2: Да, не из мусора, не-не-не. Это как именно какая-то вот что-то там вырабатывали и насыпали гору. Она реально офигенно здоровая, как будто бы какой-то айсберг посреди поля. Вот это вот халабудей. Ну, не знаю, можно, конечно, наверное, туда залезть и сфотографироваться.
1: Мне кажется, это слишком буквально. Но просто любая возвышенность подойдет. Но что делать, если вы мужчина, вам не нужна фотка, на закате. Ну, максимум, как вы одной рукой держите солнышко, вот уже уходящее. Вот это одна штука. Аватарка на следующие 11 лет, если уж очень себе приглянетесь на ней. Так, ну ладно, что там дальше?
2: Второй, гастрономический тур по квартире.
1: По квартире, по своей гастрономический тур. Мол, вчера я вот здесь вот кусок колбасы уронил.
2: Оставил, да, надо доесть.
1: А это капля майонеза на обоих с Нового года с самого.
2: Помню, как было весело.
1: Скорее всего.
2: Нет, тут в другом плане. Тут, типа, купите продукты, которые ассоциируются с той страной, куда вы мечтали попасть, ну и приготовьте это. То есть там домашняя паэлья, там, не знаю, домашний тако.
1: Ну вот оно же как ни крути, допустим, кто-то хотел в Италию, да?
2: Ну, макарошки, что?
1: Конечно, какую-то пасту не готовь, у тебя будут все равно макарохи. Скорее всего, они получатся еще и в состоянии мягких сортов пшеницы.
2: Да, потому что другие только в Италии.
1: И круассан, батон он к чаю купи, пожалуйста.
2: Маслом помазал.
1: Иди на балкон, чтобы соседки на ритузы тебе по ветру немножечко, понимаешь, по щечкам били.
2: Нет, ну подожди, представляй при этом, что ты сидишь на балконе отеля, и тут сушится чей-то купальник. Не соседки на ритузы, а купальник.
1: Просто такой у нее купальник.
2: Низ.
1: Ну, в общем, нормально, да. Довольно-таки закрыто, чтобы не шокировать общественность.
2: Так, ладно, едем дальше. Третье. Измените график, чтобы украсть свой час. Но, типа, в пятницу уходите пораньше, сделайте себе микровыходные, запишитесь на массаж, сходите в кино.
1: Как все легко. В общем, потратьте все ваши деньги, отложенные на отпуск.
2: Да.
1: Не на отпуск.
2: Да, проведете лето в городе. В общем, пишет, что такие маленькие украденные радости создают иллюзию. иллюзию свободы. Вот, а ты говоришь, искусственный интеллект, но интеллект же...
1: Иллюзия свободы.
2: Какова формулировка? Угу. Маленькие радости, которые создают иллюзию свободы.
1: Да еще и украденные. Это к чему нас вообще сподвигает?
2: Ой,
1: я, наверное,
2: да.
1: Я, наверное, сейчас на него бунтом пойду, пока
2: ладно,
1: мы будем
2: четвертое,
1: слушать.
2: Четвертое.
1: А, еще не все.
2: Нет,
1: так,
2: еще пять
1: давай.
2: Способов, угу. А мы еще вот только три обсудили.
1: Давай-ка.
2: Запланировать отпуск на осень или зиму, но угу. Так себе предложение.
1: Тусануть в ноябре, вау, угу. Обожаю этот угу. Месяц.
2: Прям эндорфины, да, так и посыплются.
1: Да.
2: Ну и перенесите рабочее место в зону комфорта, поставьте мини-фонтанчик, повесьте гирлянду, купите аромалампу с запахом кокоса почему-то, не знаю, чтобы каждый день на работе напоминал угу.
1: о пляже,
2: даже если за окном дождь. Это вообще, это какой-то сволочизм.
1: Лен, я предлагаю завтра начинать. Что мы сидим в зоне дискомфорта? Давай как-то
2: фонтанчик.
1: Переноситься. Да, я принесу фонтанчик, ты вот что-то с запахом кокоса.
2: Повесить гирлянду, а что-то. С запахом кокоса.
1: Да, у нас будет одновременно и Новый год, и остров Баунти, все в одной куче.
2: По-моему, от этого как-то еще грустнее тоже становится.
1: Да?
2: Сидишь ты тут с запахом кокоса, а кокоса-то и нет. Вот они. Но морской бриз имеется, а угу. Моря нет.
1: Лишь бы это было не в формате освежителя. Так себе, знаете ли. Мы сегодня обсуждаем тему, что делать, если вдруг планы на отпуск у вас сорвались. И за лучший комментарий в сообществе нашего Радио Воронеж у нас приз путешествия на двоих на графском поезде в парк Нелжеру.
2: Пишите, а то искусственный интеллект поедет. Вон целых 5 пунктов насоветовал.
1: А вам создаст искусственное ощущение свободы иллюзорное.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
1: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Перед началом еженедельного оперативного совещания губернатор Александр Гусев официально представил нового заместителя председателя правительства Евгения Бажанова. Глава региона пояснил, что решение о назначении было принято давно, однако официального представления до сих пор не было. Назначение связано с изменением структуры правительства. Блок ЖКХ, который возглавил Евгений Бажанов, отныне будет подчиняться губернатору напрямую. Александр Гусев подчеркнул, что это необходимо для оперативного принятия решений, в том числе финансовых, в период подготовки к осенне-зимнему сезону в условиях проведения СВО и возможных угроз систем жизнеобеспечения. Губернатор выразил уверенность, что новая структура позволит быстрее решать стоящие задачи и пожелал новому заместителю успехов в работе. Создание в Воронежской области новых культурно-просветительских пространств для детей и молодежи обсудили на еженедельном оперативном совещании, которое провел губернатор Александр Гусев. Так, в рамках нацпроекта «Семья» в этом году на базе областных и муниципальных учреждений культуры откроются 8 детских культурно-просветительских центров, а на 2027 год подано 25 заявок на создание таких площадок. Особое внимание уделяется развитию творческого потенциала детей. Открыта студия при Театре юного зрителя. В сентябре начнет работу театральная мастерская при Воронежском театре кукол. Продолжает развиваться и добровольческое движение в сфере культуры. Александр Гусев поручил провести дополнительную встречу с руководителями профильных структур, чтобы детально проработать вопрос о реконструкции дома губернатора, который ранее использовался как молодежный центр. Еще одной темой оперативного совещания в правительстве региона стало завышение начальной максимальной цены контрактов при госзакупках. Губернатор Александр Гусев обратил внимание, что в отдельных случаях стоимость завышается на 30%, а иногда и в два раза. Он поручил провести анализ на предмет повторных ошибок со стороны заказчиков и предупредил, что при систематических нарушениях руководители ведомств будут проверяться на эффективность работы, вплоть до более строгих кадровых решений. Глава региона призвал активнее изучать опыт других регионов, включая предприятия, созданные специально под госзаказ, где цены более адекватные, а качество гарантировано. Штормовое предупреждение объявили в Воронежской области из-за аномальной жары. Температура воздуха может достигать плюс 35 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре. С опасным метеорологическим явлением жители региона могут столкнуться уже сегодня, а также в среду 5 августа и четверг 6. В эти дни заметно повысится вероятность возникновения аварийных ситуаций и пожаров, в том числе техногенных и лесных. Возрастает риск ДТП с тяжелыми последствиями аварийных ситуаций на таких линейных объектах, как железная дорога или путепроводы, а также происшествия и гибели людей на водоемах. При этом существенных осадков в ближайшие дни не ожидается. Лишь днем 5 августа по области местами возможны кратковременные дожди и грозы. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами региона были обнаружены и уничтожены 3 беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе».
3: Где-то там, в очень далеком Нью-Джерси, коп притворился кустами, чтобы ловить водителей с телефоном за рулем. Представляете, значит, офицер в маскировке фиксировал нарушение, его коллеги останавливали машины и выписывали штрафы. Чтобы вам поймать, ну, не какого-то нарушителя с телефоном, а нужную волну, не нужно никаких маскировок. Просто жмите кнопку на вашем приемнике, настраивайтесь на волну 107 FM, и здесь уже вещает радио-кафе «Маяковский». Мы начинаем третий. Сейчас. Приветики всем.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Кафе «Маяковский».
1: В сети вовсю обсуждают новый фильм о Человеке-пауке от Marvel. Называется «Новый день». Собственно, «Человек-паук. Новый день».
2: Новый фильм.
1: Новый фильм «Новый день». Да, «Старый Человек-паук». В общем, во-первых, потому что за первый уикенд собрал дофига денег.
2: Серьезную конкуренцию он создал. «Одиссей», да?
1: Но да, 875 миллионов долларов. Но это в зарубежном прокате, ясен пень. И это второй крупнейший старт в истории кино. Больше было только у «Мстителей. Финал».
2: Серьезно?
1: В общем, обошел коллег по цеху.
2: Но люди же сильно любят это все. Я вот к суперпоклонникам не отношусь так ради того, чтобы быть в контексте. Нет-нет, да и посматриваю. И
1: вот... Марвеловские фильмы или, в принципе, супергеройское кино?
2: Ну, супергеройское.
1: Супергеройское.
2: Да, да. Ну, не знаю, DC мне что-то вообще сложно.
1: Ну, они темноваты, да. Как бы,
2: и темноваты, и периодически как будто бывают и нудноваты. Ну, хотя
1: они такие, на серьезных щах.
2: Да, как будто бы, да. И, ну, и последнее время, не знаю, и та платформа вот лично меня ничем не радовала. Я даже какие-то фильмы ждала, а потом, когда увидела, ну, здесь перемудрили, здесь недомудрили. Но это все вопрос субъективный и личного вкуса. «Человека-паука», естественно, еще не смотрела.
1: Ну да, ну ждем 30-го и чего? Подожди, у нас он еще, нет, не стартовал. Он после этих как раз, должны же пройти «Колобок».
2: Да. Я жду «Колобка».
1: Колобок,
2: вот это моя вселенная, за которой я сижу. Слежу. Высоко сижу, далеко гляжу.
1: Катится или не катится?
2: Да, скорее всего, «Колобок» мой пройдет, потом пройдет «Человек-паук».
1: Да, и, в общем, как-то сместили вот этот вот прокат, ну, условно говоря, пиратский, но предсеансные показы те самые, сместили для того, чтобы оставить место для «Колобка». И «Три богатыря», «Колобок», мы вот про что говорим. Не просто, не абы какой «Колобок». Вот, и, соответственно, у нас, да, тоже, по идее, должна скоро... в середине, наверное, августа такая возможность появится, а может, чуть позже, может, 30 августа. Ну, короче говоря, ждем-с.
2: Но мир уже сошел с ума, насколько мы можем по новостям, да, сделать выводы. Не знаю. Ну, вот в Аргентине, значит, зрители устроили драку. Прямо во время сеанса, прямо в кинотеатре. Все это...
1: Что делили?
2: Делили то, что мужчина посмотрел один раз, потом пошел со своей зазнобой второй раз и сидел, хвастался знанием своего сюжета.
1: А,
2: пересказывал.
1: Спойлерил, короче.
2: Спойлер и получил.
1: О, очень правильно.
2: Причем там, ну, прям потасовка, судя по видео.
1: То есть он прям громко это все
2: делал. Не вот так вот, как я обычно делаю. Молодой человек, можно потише, можно потише.
1: Я рассказывала, однажды мы в кинотеатр пришли, а там сидели какая-то пара, и она все время ему что-то рассказывала. Вот, ну, просто не прекращая. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
2: Хотелось какой-то щелбан.

0: Он, да, чуть-чуть
1: вообще
0: пробить.
1: Прям хотелось очень сильно. Потому что чего вы пришли-то в кинотеатр? Вы зачем вам тут кто-то говорит там чего-то из экрана? И вообще Dolby Digital у вас, блин, из всех колонок по периметру все звучит. А у тебя этот над духом вот это вот радио еще работает.
0: Ну, есть вообще люди неугомонные. Живое. Неприятные, неугомонные, невоспитанные люди. Я их не буду оправдывать.
1: Так что получил по заслугам, можно сказать, и за спойлеры, и за болтовню в кинотеатре. Ну, следующая вот история про то, что кого-то там очень сильно раззадорило, и сильный метеоризм у человека случился.
2: Тоже во время премьеры?
1: Тоже во время, ну, показа какого-то, одного из показов «Человек-паука».
2: Это достойные новости о достойном кино.
1: Ну что, ну, вывели, между прочим, весь кинозал, прекратили показ.
2: А, настолько
1: ужас. И вывели всех из, ну, конкретного кинозала, где это все происходило. Тут же, конечно же, окрестили «Человек-пук».
2: Вместо «Человек-паук».
1: Естественно. Потому что это само собой напрашивается.
0: Так что вы, вот, я не знаю, исходя из таких новостей, вы подумайте, нужно оно вам или нет, и, или айда со мной всеми на другие
1: на
0: русские фильмы.
1: Так
0: я же еще сегодня с утра увидела совершенно случайно в интернете, что скоро в кинотеатрах какой-то выйдет фильм под названием «Девятая планета». И я как увидела на афише Юру Борисова «Взабу дыхание сперло и позабыв». Слава Алисе Воронок. Каркнул во все воронье горло. Юрий Борисов там, потом актриса. Совершенно шикарная. Я забыла, правда, как ее зовут. В фильме «Туда» она играла.
1: По-моему.
0: Вот, что-то такое с Петром Федоровым. Или Федором Петровым.
1: Петром Федоровым.
0: С Петром Федоровым. В общем, ну класс. Как будто бы есть чего ждать. Все. Лично я жду колобка и обеда. Можно из того колобка. Я буду ваша лисичка, и сейчас мы будем слушать какую-то музыку.

0: кафе «Маяковский».
1: Так, ну что, прямо к теме сейчас. Отпуск, когда его отменяли, что вы делали, как это переживали? Вы пишите в сообществе нашего радио «Воронеж» в ВК. Мы за самый лучший комментарий. Кому-то одному дарим путешествие, но на двоих. На графском поезде в парк Нелжеру на 8 августа.
2: Да, вот так вот. Дмитрий рассказывает. Запланированный отпуск? Вообще такое бывает? У меня нет. Поэтому, если чуть дела раскидал и звезды сошлись, то смотрю, где погода нормальная, значит, нам туда и дорога. Жилье бронируем где-то на заправке или обеде, а маршрут, ну, как, да, у меня маршрутов в голове отпусков на 5 вперед. Да, Дмитрий, понимаю, понимаем вас прекрасно.
1: Это вот хороший, это мой любимый подход. Если бы все наше... Я знаю, что Дмитрий, он на мотоцикле катается, он нам часто вот эти красивые фотографии присылал. Вот если бы у нас была такая возможность сесть в любую секунду и отправиться куда захочешь, я бы тоже хотела вот так, без всяких планов. Но когда тебе нужно подстраиваться под поезда,
2: под семью, опять под же, подстраиваться, семью, у под которой, автобусы, например, вот какой-то запланированный отпуск, и только так, а не иначе.
1: Ну, конечно, если человек, например, в первом классе, да, у него есть какие-то планы на это лето, под них нужно, ну, взять и подстроиться.
2: Он уже скоро будет во втором, этот человек.
1: А это уже совершенно другая история. Анатолий пишет: иногда я сам себе отпуск назначаю, и всем становится ясно. В этот раз отпуск Толечки лучше не переносить. Какой-то вы, видимо...
2: Что-то прям хорошее запланировали. И... Заманчиво звучит.
1: Мне кажется, что Анатолий просто страшен в гневе. Это он с нами тут миленький, да? Потому что мы ему отпуск ни разу не отменяли. А со своими коллегами там совершенно другая история. Никакой не Толечка настоящий, не побоюсь этого слова, Анатолий.
2: Да. Батькович.
1: Да, мы на песню прерываемся. У вас есть еще шанс что-то написать в сообществе нашего радио «Воронеж». Ну как что, песня нам не нужна.
2: Стих можете написать.
1: Можете стих, но на заданную тему. Все, ждем.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
3: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты.
6: Подробнее на tbank.ru. А у Тбанк 0+.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Наши новости.
12: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким жертв чудовищного теракта в курортном селе Архипа Осиповка Краснодарского края. Назвав удар украинского беспилотника по мирным жителям страны безрассудной звериной жестокостью врага, глава региона отметил, что среди госпитализированных две жительницы нашей области 56 и 47 лет. Оказана вся необходимая помощь. Воронежские медики уже на связи с коллегами из Краснодарского края. Александр Гусев также адресовал слова поддержки жителям и главам всех регионов, чьи земляки пострадали накануне. Напомним, в результате теракта в Архипо-Осиповке погибли 7 человек, порядка 40 получили травмы различной тяжести. Создание в Воронежской области новых культурно-просветительских пространств для детей и молодежи обсудили на еженедельном оперативном совещании, которое провел губернатор Александр Гусев. Так, в рамках нацпроекта «Семья» в этом году на базе областных и муниципальных учреждений культуры откроются 8 детских культурно-просветительских центров, а на 2027 год подано 25 заявок на создание таких площадок. Особое внимание уделяется развитию творческого потенциала детей. Открыта студия при Театре юного зрителя. В сентябре начнет работу театральная мастерская при Воронежском театре кукол. Продолжает развиваться и добровольческое движение в сфере культуры. Александр Гусев поручил провести дополнительную встречу с руководителями профильных структур, чтобы детально проработать вопрос о реконструкции дома губернатора, который ранее использовался как молодежный центр. Еще одной темой оперативного совещания в правительстве региона стало завышение начальной максимальной цены контрактов при госзакупках. Губернатор Александр Гусев обратил внимание, что в отдельных случаях стоимость завышается на 30%, а иногда и в два раза. Он поручил провести анализ на предмет повторных ошибок со стороны заказчиков и предупредил, что при систематических нарушениях руководители ведомств будут проверяться на эффективность работы, вплоть до более строгих кадровых решений. Глава региона призвал активнее изучать опыт других регионов, включая предприятия, созданные специально под госзаказ, где цены более адекватные, а качество гарантировано. На еженедельном совещании у губернатора Александра Гусева глава Анинского района Василий Авдеев рассказал о развитии конкуренции и экономики в муниципалитете. Анинский район – агроиндустриальный муниципалитет. В нем отмечается рост в промышленности, сельском хозяйстве, МСП и инвестиционной привлекательности. Перспективное направление – пищевая промышленность. В 2025 году в экономику и соцсферу района вложено свыше 4,3 миллиарда рублей инвестиций. Строятся новые производства, создают новые рабочие места. По итогам прошлого года Анинский район занял первое место в рейтинге муниципалитетов области по развитию конкуренции и инвестиционному климату. Две практики района вошли в число лучших по версии ФАС России. Губернатор положительно оценил опыт муниципалитета. Капремонт главного корпуса Павловской больницы будет стоить 60 миллионов рублей. Сейчас ищут подрядчика. Ремонт предусматривает обновление здания с выполнением строительных, отделочных и фасадных работ. Рабочие должны будут демонтировать старые конструкции, восстановить кирпичную кладку, подготовить помещение к отделке. Значительный объем работ связан с обновлением фасада главного корпуса. Согласно проекту контракта, подрядчику необходимо сдать объект 1 декабря 2026 года. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Ну что, не песню, то в руку. Потерянный рай, понимаете? Про отмененный отпуск. Не по вашей вине, скорее всего. Мы сегодня говорим...
2: Как восполнить этот рай? Угу. Какие есть лайфхаки по восполнению?
1: Есть ли они?
2: Есть. Алексей пишет, что есть.
1: Ну-ка.
2: Компенсировать отсутствие отпуска сложно. Но попробуем. Попробуем получить те же ощущения в родном городе. Ножки в речных рыбках. Это, видимо, порыбачить сходить.
1: Не-не-не, в речные рыбки, конечно. Как когда ты идешь по, вот, где-то на курорте Краснодарского края, и там везде стоят мутные аквариумы с малюсенькими рыбешечками. Ты туда садишься, и они тебе делают педикюр. Тебе и еще тысячи людей, которые шли тоже по этой набережной. Ну что природно, что естественно. Естественно, то не безобразно.
2: В общем, да, речные рыбки как-то от Алексея меня больше
1: устраивают. Там хотя бы вода у ваших рыбок, наверное, проточена. Да, проточена, да, Алексей, да. Ваша фантазия? Думаем, да.
2: Свойска кукурузы на пляже, сап-доска в местной акватории, караоке у соседа, вечер без телефона. Вот, да, поддерживаем все. Делим на части. Пятница, набережная, выходные конные прогулки, следующие выходные экскурсии на медовые пасеки. Однажды сорвался отпуск, успешно заменил отдых с дачной картошкой. Хорошая зарядка для мышц, мягкий загар, ключевая вода, натуральная еда. Засыпали от приятной усталости. Почаще бы так. Ну, дальше смайлик-смайлик.
1: Ну, там же нет никакой иронии, да? Ни капельки какая, вообще
2: конечно,
1: сарказма.
2: Конечно,
1: просто...
2: Я как вспомню прошлогоднюю уборку картошки. Вот эту вот мягкую зарядку для мышц, когда ты на следующий день вообще встать не можешь.
1: А приятная усталость, после которой так спится.
2: В пояснице усталость такая. Прям,
1: и,
2: да.
1: И загар такой, знаете, если он лег от вас не совсем даже от солнца, то, по крайней мере, от земляной пыли. Да, слегка сероватый, а что?
2: Потом педикюр свой и маникюр отмываешь.
1: А он не отмывается. Хорошо, это нам нравится. Так, Татьяна пишет.
2: И что, ты в земле копался? Да, я копался в земле.
1: Я копался в земле. Такой был вид отдыха. Татьяна, мы же не читали. Говорит, у меня периодически такая ситуация. Либо вообще отменяют, либо идите в солнечном декабре. Ну что ж, в декабре, так в декабре... Я компенсирую несколькими приемами. Во-первых, есть выходные. Их надо проводить так, чтобы даже отпускники позавидовали. Например, вечером в пятницу уехали в горы, в понедельник утром вернулись.
2: Ух ты!
1: Да, это какие-то такие близлежащие горы. Во-вторых, и зимой можно очень круто отдохнуть. Не надо по морозу и темноте никуда топать. Лежишь в теплой постели и радуешься. Кайф же! Можно поехать в баню. Да с ароматными венчиками. Да с кваском. Да в любом месяце, в любое время года есть свои прелести. Главное не унывать и не расстраиваться. И всем позитивного настроения и отличной недели желает Татьяна.
2: Молодец,
1: Лана,
2: Татьяна.
1: Как будто вот вы прям даже меня взяли и убедили, что не так уж это и страшно. Если вдруг...
2: Не так страшен отсутствие отпуска, да, как его полное отсутствие.
1: Как потратить все деньги последние в отпуске, который все-таки состоялся. Наверное, так. Нужно выбирать, кому мы прямо сейчас отдадим наши два билета в путешествие.
2: Ой, предлагаю,
1: на графском
2: конечно
1: поезде.
2: Же, речным рыбкам и свойской кукурузы на пляже.
1: Ладно.
2: Это потому что по-нашему, по-воронежски.
1: По-воронежски. Все, Алексей, забирайте билеты, как говорится, чуть-чух туда, отчаливайте 8 августа. Все остальные не расстраивайте, будут новые дни, новые темы и ваши комментарии в сообществе нашего Радио Воронеж ВК. Мы же встретимся завтра в 11:00 тут же. Мы, это Лена Плеханова.
2: И Карин Баринова.
1: Все, всем чаушки. До свидули.
0: Радио кафе «Маяковский».

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Афина.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 4700.
6: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 338.
7: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
9: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
10: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
11: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
14: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Единственный производитель российских телевизоров обанкротился. Компания «Квант», выпускавшая телевизоры под брендом «Ирбис», завершила 2025 год с убытком в 400 миллионов рублей. Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский заявил НСН о причинах банкротства.
3: С производством не только телевизоров, а в целом с производством электроники в России сейчас очень сложная ситуация. И рынок сокращается. Многие компании испытывают финансовые сложности. Поэтому я бы не упрощал. Здесь сложился ряд факторов, которые привели к тому, что мы имеем сокращение рынка, практически отсутствие какой-либо инвестиционной поддержки со стороны государства, что связано с дефицитом бюджета.
2: Участники рынка связывают банкротство компании также с высокой конкуренцией со стороны китайских производителей. Семерых членов ОПГ будут судить за обман москвичей на подставных свиданиях. На скамье подсудимых 4 женщины и 3 их подельников мужчин, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Мошенники заманивали мужчин в кафе и заставляли их платить за еду по завышенным ценам. Девушки находили жертв на сайтах знакомства и приглашали их на свидание в кафе. Там злоумышленницы заказывали шампанское якобы известных марок. На деле в заведении наливали недорогой алкоголь по ценам премиального. Бокал шампанского, например, стоил до 6000 рублей. Всего по такой схеме обманули 10 человек. У кафе не было лицензии на продажу спиртного, не было даже кассы, и все чеки оказались фиктивными. Ученые выдвинули новую версию массовой гибели птиц на Камчатке. По их данным, на Халактырском пляже пернатые могли отравиться токсичными водорослями. Токсины могли попасть в их организм при прямом контакте с цветущей водой или через планктон и ядную рыбу. Специалисты обследовали 2,5-километровый участок пляжа. За 2 дня они насчитали там 170 погибших птиц. Больше всего из них – краснолицых бакланов. Массовая гибель птиц на Камчатке начала привлекать внимание в конце июля, когда об этом сообщили пользователи соцсетей. Национальные парки Плещеево озеро и Мещера войдут в состав туристического маршрута «Золотое кольцо России» в 2027 году. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов, передает РИА Новости. Таким образом, «Золотое кольцо» будет включено в 49 населенных пунктов. Добавлю, национальный парк Плещеево озеро находится в Ярославской области, а Мещера расположена на территории Московской, Владимирской и Рязанской областей. Ранее Тверь официально добавили в национальный маршрут. Общественный деятель Екатерина Шульгина предложила перевести одиноких женщин на 4-дневку. Издание «Абзац» она заявила, что этой категории женщин нужно давать возможность устраивать свою личную жизнь и находить время, чтобы побыть собой. Общественница назвала время важнейшей ценностью. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: «За сценой».
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о новых релизах «Дельфина» и «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки». Краснознаменная дивизия имени моей бабушки выпустила новый сингл под названием «Лавер». Иван Смирнов рассказал, что это за персонаж и чем вдохновлялись музыканты, придумывая обложку релиза.
2: Это такой прыгучий летний инди-рок с фанковым грувом и хаос-синтами. Это песня о самом мутном парне на свете. У каждого из нас, и особенно в среде музыкантов, есть такой бесстыжий знакомый, который всегда пропадает в самый важный момент. Если к вам такой прилип, спасайтесь. Обложка сингла – отсылка к дешевым любовным романам, которые есть на любой даче, на полке между детективом про бандосов и сборником рецептов для консервации овощей. На таких обложках всегда полуобнаженные девушка и мужик. Могут меняться времена и костюмы, но герои одни и те же.

0: Послушать песню «Лавер» и увидеть ту самую обложку уже можно на всех цифровых площадках. «Дельфин» представил новую песню «Яблоки» и одноименный клип. Композиция стала первым синглом с грядущего альбома музыканта, который откроет новый этап его творчества. Изменится музыкальное звучание, а вместе с ним и образ лирического героя. Главную роль в клипе исполнил актер Петр Федоров. Видео уже доступно на всех цифровых площадках.
1: И лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах. Под землю вдруг проникнет лучик света.
0: Песня «Яблоки» на прошлой неделе стала новинкой хит-парада «Чартова дюжина». Поддержать песню и отдать за нее свой голос можно на сайте наши.ру. И на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
2: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217003898598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
7: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
8: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хользунова, 60Б, телефон 260-60-50.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
10: Алло.
9: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в курортном селе Архипа Осиповка Краснодарского края, назвав удар украинского беспилотника по мирным жителям страны безрассудной звериной жестокостью врага. Глава региона отметил, что среди госпитализированных две жительницы нашей области 56 и 47 лет. Им оказана вся необходимая помощь, а воронежские медики уже на связи с коллегами из Краснодарского края. Александр Гусев также адресовал слова поддержки жителям и главам всех регионов, чьи земляки пострадали накануне. Напомним, в результате теракта в Архипо-Осиповке погибли 7 человек, около 40 получили травмы различной степени тяжести. Создание в Воронежской области новых культурно-просветительских пространств для детей и молодежи обсудили на еженедельном оперативном совещании, которое провел губернатор Александр Гусев. Так, в рамках нацпроекта «Семья» в этом году на базе областных и муниципальных учреждений культуры откроются 8 детских культурно-просветительских центров, а на 2027 год подано 25 заявок на создание таких площадок. Особое внимание уделяется развитию творческого потенциала детей, продолжает развиваться и добровольческое движение в сфере культуры. Александр Гусев поручил детально проработать вопросы реконструкции дома губернатора, который ранее использовал как молодежный центр. На еженедельном совещании у губернатора Александра Гусева глава Анинского района Василий Авдеев рассказал о развитии конкуренции и экономики в муниципалитете. Анинский район – агроиндустриальный муниципалитет. В нем отмечается рост промышленности, сельском хозяйстве, МСП и инвестиционной привлекательности. Перспективное направление – пищевая промышленность. В 2025 году в экономику и соцсферу района вложено свыше 4,5 миллиардов рублей инвестиций. Строится новое производство, создаются новые рабочие места. По итогам прошлого года Анинский район занял первое место в рейтинге муниципалитетов области по развитию конкуренции и инновационному климату. Две практики района вошли в число лучших по версии ФАС России. Губернатор положительно оценил опыт муниципалитета. Губернатор Александр Гусев провел встречу с представителями фонда «Росконгресс» и ОНО «Лаборатория цифровой трансформации». Стороны обсудили возможные варианты сотрудничества. Губернатор выразил заинтересованность в совместной работе. В Воронежской области активно развиваются цифровые технологии. У нас расположено большое количество высших учебных заведений. Мы надеемся, что крупные IT-компании будут проявлять интерес к региону, сказал Александр Гусев. В соответствии с подписанным на встрече соглашением, сотрудничество будет направлено на продвижение инвестиционного, экспортного, экономического, промышленного, технологического, научного, образовательного, туристического и культурно-гуманитарного потенциала Воронежской области. Стороны планируют работать на межрегиональном и международном уровнях. И еще. За два года с помощью платформы МосМедиИИ в Воронежской области было обработано более 1 миллиона медицинских снимков. Искусственный интеллект помогает врачам быстро выявлять патологии и заболевания на ранних стадиях, ускоряя процесс диагностики. Однако окончательное решение всегда остается за специалистом. Платформа включает 18 сервисов для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии и КТ, улучшая качество и скорость диагностики. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.
2: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: в руках.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хользунова, 60Б, телефон 260-60-50.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: «Наше радио». Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен на продовольственные товары по всей цепочке их движения от производителя до магазина. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Согласно закону, правительство сможет утверждать перечень ведомств, которые получат право запрашивать у Федеральной налоговой службы информацию о компаниях и предпринимателях, которые занимаются торговлей продуктами, связанными с ней услугами. Мониторингу будут подлежать товары и услуги, которые учитывает Росстат при расчете инфляции. Полученные данные будут использоваться для анализа динамики и факторов формирования цен на продтовары. Закон вступит в силу с будущего года. Возгорание на логистическом объекте в Красном Бару Ленинградской области после атаки дронов локализовано. Очаги открытого горения ликвидированы, сообщила компания Wildberries. Часть территории объекта не пострадала. Ведется предварительная оценка сохраненного товара. Удар по комплексу Wildberries в Тосинском районе стал 19-м по счету на склады маркетплейса. Между тем, склад компании в Самарской области, который был атакован 2 августа, полностью выгорел. Все товары уничтожены, сообщил сегодня временно исполняющий обязанности министра промышленности и торговли региона Денис Гурков. Масштаб ущерба и сроки восстановления пока не раскрывается. Москва и Бангкок ведут работу над началом полетов тайских авиакомпаний в Россию, сообщило Министерство транспорта. Меморандум о намерениях по сотрудничеству подписали в Москве министры транспорта двух стран. На данный момент 4 российские авиакомпании еженедельно выполняют 102 рейса в Таиланд по 20 маршрутам. За первую половину этого года перевезено свыше 1,5 миллиона пассажиров. Басманный суд Москвы продлил до 6 сентября арест бывшего продюсера-певца Олега Газманова Филиппа Россе по обвинению в мошенничестве и нарушении авторских прав. В ходе заседания адвокат сообщил, что экс-продюсер уже возместил ущерб артисту на 12 миллионов рублей из общей суммы в 17,5 миллионов. Сам Газманов просил суд отпустить Россу из следственного изолятора. Бывший продюсер продавал третьим лицам фотографии и музыкальные произведения Газманова, в том числе права на песни, которые использовались в фильмах без ведома артиста. Россу арестовали в марте. Международная премия зрительских симпатий «Звезда театрала» открыла сегодня голосование по лонг-листу, которое продлится до 31 августа. Среди претендентов – спектакли «Репетиция оркестра Ленкома» Марка Захарова, «Ревизор» с продолжением Александринского театра Иосифа и его братья Вахтанговского, «Дон Кихот» МХТ имени Чехова. В лонг-лист включены режиссеры Алексей Бородин, Владимир Панков, Сергей Танышев, Ирина Пахомова. На премию претендуют артисты Александр Урсуляк, Анна Чаповская, Юра Борисов, Тихон Жизневский и другие. Проголосовать за своих кандидатов может любой желающий на официальном сайте «Звезды театрала». «Звезда театрала» – единственная российская награда в этой сфере, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма» мы теперь есть в «Максе», «ВК», «Дзене». Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в шоу «10 баллов», в лучшее вечернее шоу во всей галактике. Во всей.
2: Ради бога. Здравствуйте, ребята. Здравствуй, Андрей Геннадьевич. Что ты такой таинственный, томный?
1: Здравствуй, напарник. Здравствуйте, друзья. Я не томный. Ты знаешь, у меня такое ощущение, что я пока ехал, перегрелся, потому что опять в Москве лето.
2: Опять все не слава богу.
1: Почему? Все прекрасно. Пар костей не ловит.
2: Ну, я не знаю. Ну что, ребят, надеемся, у вас все хорошо. Вы не жалуетесь на погоду. А ты жалуешься, кстати?
1: Нет, я не жалуюсь. Я просто сказал, что мне... Я сам из тех, кто жалуется на погоду. Нет, ты знаешь, я жалуюсь, когда кости начинают ломить от холода. Вот тут я начинаю жаловаться. А вот пар меня вообще не беспокоит.
2: Ну, хорошо. Тем более
1: ты тоже же человек, который скорее проголосует за жару, чем за холод.
2: Ну да, я холод.
1: Ты же не любишь лыжи, вот эти вот коньки.
2: Сноуборды. Вообще нет. Я сторонник летних забав. Что, ребята, здравствуйте. Начнем традиционно с того, что сверим, насколько мы созвучны в этот вторник, насколько мы на одних волнах, нотах и аккордах воспитаны и сформированы.
1: Давай, какое у нас сегодня музыкально-литературное произведение? Будь ты готов уже озвучить?
2: Да, текст, надо сказать...
1: Непростой.
2: Изобилует рифмами, поэтому...
1: Ну, давай попробуем, я чуть-чуть притушу подложечку.
2: Будет утро завтрашнего дня. Кто-то станет первым, а не я. Кто-то, а не я, кто-то, а не я, сложит песню завтрашнего дня. Угу. Вот такая
1: знаешь,
2: вот...
1: Знаешь, мне кажется, не догадавшихся просто быть не может.
2: А вот это мы сейчас проверим, ребята. Если догадались, какая песня сегодня загадана, можете прислать какой-нибудь маячок нам, сбросить через сайт.
1: Неважно, хотите продолжить песню?
2: Через сайт наша.ру, либо через наших ботов в мессенджерах. Да, ребят, теперь если вы пишете нам через ботов в мессенджерах, там нужно, ну, поскольку мы видим ваши номера телефонов, вам нужно дать согласие на обработку персональных данных. Ну, так того требует закон. Поэтому вы даете, мы все равно никого ваши номера не даем.
1: Не сливаем, даже не показываем никогда.
2: Да, и даже иногда сами не видим. Поэтому, ну, это как бы формальность. Так требует закон. Поэтому, ребята, вот, даете разрешение на обработку персональных данных и присылайте через сайт наш.ру, либо через наших ботов, какую песню мы сегодня загадали.
3: Реклама на 107FM.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Дмитрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И, напарник, я был прав. Один неверный вариант.
2: Но это в рамках погрешности.

исполнитель пел, то другой, то третий, то десятый. Последний брался за ее переосмысливание, певец Витас. А песня замечательная про птицу счастья завтрашнего дня. Андрей Георгиевич, давай послушаем.

0: И вот поехала.
1: Ну, да. На всех танцплощадках страны.
0: Но это же диско.
1: Определенно диско. Двух мнений быть не может.
0: А где припев-то?
1: А там нет. Ну вот, припев еще тот.
0: Вот.
1: Нет, это куплет. Ну там мы припев с тобой послушали. Где-то гитара звенит. И то это, ну, прибавь чуть-чуть. Это там, ну, прибавь. Дело в том, что музыкальная конструкция такова, что, в принципе, припева нет. В песне есть куплеты и так называемые бриджи. То есть переходы от куплетов к припевам. Ну, так, так было модно.
0: Как басня, да? То есть вот в литературном
1: стиле. Нет, не басня. Нет, это нет. Называется музыкальная конструкция. Вот. Спасибо, ребята, за...
0: Хорошо.
1: Хочется поговорить.
0: Да. Давай поговорим.
1: Андрей Георгиевич тут задался вопросом риторическим. Почему у нас даже птица счастья завтрашнего дня?
0: Я тоже не могу. Почему она завтрашнего? Ну, вот я бы хотел птицу дня сегодняшнего.
1: Потому что сегодня вам птица обламинго.
0: Обламинго, да.
1: А птица счастья — это завтрашнего.
0: Ну, а можно, знаешь, а завтра будут говорить птица послезавтрашнего дня.
1: Конечно, конечно.
0: Она все время завтрашняя, конечно. Она никогда не прилетит, конечно, потому конечно. Что это птица завтрашнего дня.
1: Но речь не об этом, речь про настоящее.
0: Давай.
1: В Москве жара, в Москве потеплело наконец-то до нормальных летних температур, и люди, лишенные стеснения и загородных резиденций, ринулись в общественные пространства заголяться.
0: Да.
1: Я это к чему? Мы с супругой гуляли в воскресенье по паркам Москвы.
0: Угу.
1: Причем есть такой замечательный парк Яуза. Он практически от МКАДа до ВДНХ тянется. Ну, такие парки, разбитые в одно большое парковое пространство. И то тут, то там я вижу... мужчин,
0: оголенных.
1: Женщин, которые вот принесли с собой вот эти вот полотенчика, угу. Какие-то сумочки, возможно, их там бутербродики или что-то, и лежат, загорают.
0: Так,
1: и,
0: вот знаешь, теперь интересно.
1: И
0: так,
1: вот тут, Андрей Германович, я, ну, как бы, не будучи вообще, ты знаешь меня, я не пуританин ни разу. Ну, вот.
0: Нет.
1: И не ханжа.
0: Нет.
1: Но смотреть на это...
0: Ну, не пуританин, точно.
1: Но смотреть на вот это вот, если честно, удовольствия не доставляет.
0: Но почему? Парк для этого, мне кажется, и создан.
1: Нет. Он создан для того, чтобы там гуляли дети, там вот, ну, загорать. Это нужно какое-то место, ну, не знаю, пляж. Вот на пляже все загорают. А в парке там как бы...
0: Ну, не знаю, почему? Раньше в парках всегда принимали солнечные ванны, сели где-нибудь на скамеечке. Я не говорю, что там топлес сидели.
1: Мы сейчас не про топлес. Мы сейчас... Вот я был в парке ВДНХ.
0: Угу.
1: Ну, то есть ВДНХ, представляешь, да? И там сидят какие-то, ну, дамы постбальзаковского возраста в купальничках, на полотенчиках принимают солнечные ванны на пруду.
0: Угу. Ну, они же на пруду сидят. Пруд — это, можно сказать,
1: пляж. Это ВДНХ. Для меня это, ну, я не очень понимаю людей, которые...
0: С другой стороны, ты прав, потому что Кремлевская набережная — это тоже, в общем-то, набережная реки, но...
1: Я не очень понимаю людей, которые в Александровском саду устраивают пикник.
0: Ну да.
1: Садятся на газоне.
0: Да.
1: Ну, причем, как бы, ну...
0: Не хватает водоемов.
1: Ну, что делать, ну, если у тебя нет денег для перемещения, нет личного автомобиля, воспользуйся общественным транспортом. Если вот там, не знаю, парк...
0: Так ты видел, ролики ходили по всем средствам массовой информации, что творилось в эти выходные на московских пляжах. Вот, то есть это пляж, там вспоминаются советские годы
1: на
0: море.
1: Это суп с фрикадельками.
0: Где все стоят.
1: Да, Андрей. То есть то же самое парк Тушино. Там как бы купаться нельзя, но вот напротив речника, ты же знаешь, да?
0: Ну, да.
1: Там суп с фрикадельками.
0: Ну, там есть какой-то маленький пляжик, но он очень маленький.
1: Там нельзя купаться.
0: Можно, он даже с буйками
1: там,
0: сейчас.
1: Там стоит знак «Купание запрещено». Ну, вот специально для тех, кто хочет купаться.
0: Ну,
1: мы,
0: ладно,
1: сейчас не про то.
0: Не про то.
1: Мы про то, что, ладно, я согласен, ну, то есть есть место. Но вот есть люди, категория людей, которые приходят туда, где как бы, ну, все не...

0: не очень предусмотрено к тому, чтобы люди заголялись, обнажались и принимали солнечные ванны. И этим людям как бы им наплевать. Я не знаю, вот с чем они мотивируют. Это скрытый эксгибиционизм, бунтарство.
1: Нет, я думаю, нет. Я думаю, что это некий такой пофигизм. А почему мне здесь нельзя позагорать? Ну и что? Ну, позагораю.
0: Ну, вот представь. Вот...
1: Ну, Зорь, подожди, я тебе... Да. Ну, времени, конечно, не очень...
0: Давай, уже... давай, у нас времени
1: давай,
0: полно.
1: Давай, давай, согласен.
0: До 8 вечера.
1: Вот, хорошо, сейчас в парках модно ставить всевозможные спортивные снаряды.
0: Да.
1: Делать такие небольшие спортплощадочки, где разные люди бальзаковского возраста занимаются на этих тренажерах. Угу. И когда я, например, выхожу в свой парк Северного речного вокзала, вот, я почему это тоже прямо на входе наблюдаю людей полуголых, иногда в плавках, которые там занимаются. Давай тогда и это обсудим, не только солнечные ванны. Это что, это нормально для общественного места?
0: Для, как сказать, Андрей Генрич, это территория, которая предназначена для занятий физическим спортом.
1: Вот и занимаетесь спортом, в тренингах и в маечках.
0: Ну, жарко, потеют.
1: Ну, тогда давайте мы будем голыми ходить по центру, потому что жарко.
0: Ребята,
1: вот так хорошую ты тему зацепил.
0: Давайте подискутируем, ребята. Вот отношение к полуголым людям. Мы сейчас не к полностью обнаженным, потому что для этих, для этой категории граждан есть специально закрытые места. А вот для полуобнаженных людей, которые вот вы пришли с детьми, не знаю, в парк, на аттракционах, а там на лужайке лежит постбальзаковского возраста мадам, которая покрывает телеса бронзовым загаром. Вот вам нормально от этого? Мне вот как-то не очень.
1: Ну, потому давайте обсудим.
0: На пляже я на нее внимания не обращу. Я пришел на пляж, там все такие, и я такой. И я не Аполлон, как бы, я когда разденусь тоже. Но я пришел сюда вот с другой... Ребят, давайте подискутируем.
1: Давайте.
0: Вот, как вы относитесь к этим полуголым людям, которые выбирают для... В принципе, они ничего не нарушают. Никаких ни законов, ни морально-этических норм. Ну, наверное. Андрей Герчин головой
1: качает. Ну, я считаю, что они нарушают, но это...
0: Ну, что?
1: Ну, как? Ну, общественный порядок.
0: Ну, где написано, что я на ВДНХ не могу ходить в плавках?
1: Нет, не можешь.
0: Почему?
1: Ну, это точно так же, как ты не можешь голым ездить за рулем.
0: Я не гол. Я
1: нет,
0: не голым.
1: В плавках ездить за рулем
0: я в плавках.
1: По городу ты не
0: так
1: можешь.
0: Мне жарко.
1: Вот сейчас мы попросим кого-нибудь из юристов.
0: Про полуголых людей, ребят, как вы к ним относитесь? Пишите.
1: Всех остальных спрашиваем, как вы к этому относитесь. А юристы спрашиваем, нарушение это общественного.
0: Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, как относитесь к полуголым людям.
2: Наше радио.
3: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Пишет нам тут Ребзя, привет. Три высших юридических. Да. Общественное место, есть правила поведения. Также нельзя распивать спиртное, курить сигареты, употреблять ненормативную лексику. Это все понятно. Загорать можно. То есть вот я в трусиках, в загорательных, в плавательных.
2: Но то, что мне интернет и подсказал, говорит, что типа можно.
1: Ну, вот ты говоришь, что за штраф за езду без майки штрафа никакого нет. Я могу ездить в чем угодно. Внутри своей машины я находиться могу в чем угодно.
2: Сейчас вопрос ГИБДД.
1: Не, я тебе сейчас... Ты мне как бы... Я вот тебе аргументами должен контраргумент в виде статьи административного КОАП.
2: Я тебе не юрист, чтобы тебе контраргументами тут
1: сыпать. Так ты сейчас и воспользуйся.
2: Все,
1: ребята, напарник. Продолжаем спорить относительно полуголых людей в общественных местах. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов мы.
0: Наша реклама.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И обсуждаем сегодня такую тему. Можно ли принимать солнечные ванны в общественных местах?
2: Полуголые люди в общественных местах. Причем места, которые, ну, как бы...
1: Ну все, не объясняй, давай почитаем. Очень много сообщений, очень
2: прям по делу. Прям бесят такие, пишет кто-то.
1: Прям бесят такие, да. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Для любой одежды есть свое время и место. В парке, я считаю, не место полуголым людям.
2: Да, имеет наверное, место быть. Наверное. Вот мы сейчас как раз с Андреем Германовичем рассуждали. Но вот, условно говоря, абсолютно голый малыш, абсолютно какой-нибудь в фонтане, у нас ни у кого не вызовет ничего. Ну, то есть, ну, маленький вот, ну, он там бегает без
1: трусиков. А вот эти фонтаны-шутихи, которые в Москве появились, которые из плиточки брызгают, вот там какие люди должны находиться? Полуголые или одетые?
2: Не, ну, там
1: одетым как-то не очень хочется туда.
2: Не, ну, там плещутся преимущество не на дети. Детям, я тебе говорю, вот дети плещутся в фонтане. Вот ни у кого не возникнет, ну, как бы, ну, дети и дети. 2 августа, когда...
1: Тоже никто не возражает.
2: Нет, когда ребята в тельняшках или в день военного... У людей уже начинает пригорать. Типа, ну, вы взрослые люди, ну, какие фонтаны, ну, камон.
1: Так.
2: Спрашивают, как отношусь к полуголым людям? Отношусь.
1: Москва, Украинский бульвар, из водоемов, фонтан. Но несколько лет наблюдали двоих почти раздетых загорающих. Противно, пишет нам Настя.
2: Нормально. Не нужно утрировать. Если они на лужайке, чуть в стороне от центральной аллеи, то какие проблемы? Никаких проблем. Вот, ну, мы поэтому и решили подискутировать. Взять тему, которая способна разделить общественное мнение на 2 лагеря. Вот одни считают, что это допустимо, вторые считают, что недопустимо, и мы пытаемся...
1: Смотри, несколько раз прозвучало про постбальзаковский возраст. Да. Складывается ощущение, что человека бомбит именно это. Будь там мадам чуть за 20, никто не возмущался.
2: Не, я просто объясню, чем это вызвано. Барышни чуть за 20, они... Ну, я не видел их. То есть не знаю, с чем это связано, но барышни чуть за 20, они, может быть, более стеснительны или менее раскрепощены в этом вопросе. И вот загорающих в общественных местах я барышень за 20 не видел. А вот барышень постбальзаковского возраста...
1: Так правильно, если бы ты видел барышню за 20, ты бы... Ух ты!
2: Не.
1: Ого!
2: Не, Андрей, для меня как бы тут возраст не играет роли.
1: Играет. Я хрюшку даже достал.
2: Я тебе сейчас объясню. Потому что, знаешь, мы вот уже с тобой как чуть мужчины постбальзаковского возраста, да, мы уже приходим к такому мнению, что типа Бог создал меня идеальным. Я такой, какой я есть, принимайте меня так. А мы, ну, да, отнюдь не Аполлоны. И даже не Гераклы.
1: Ты знаешь,
2: Петергофе.
1: Я рассказывал эту историю, расскажу еще раз. У меня был опыт посещения в Серебряном Бару всем известного пляжа.
2: Нудистского.
1: В юные годы, да. Ну, будучи подростком. Так. Я понял, что мне там делать нечего, потому что дамы бальзаковского возраста меня в ту юную пору вообще не интересовали. А других там не было.
2: Других там не было. В том-то все и дело. Почему нет 20-летних нудисток? Почему все нудисты там 40+? С чем это связано?
1: Хороший вопрос.
2: Это уже вопрос для другого эфира.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ох, опасный ты поворот совершил, напарник, потому что многие мужики стали писать, что если в их, скажем так,
2: зачем ты акцентируешь на этом внимание? Ну, совершил.
1: Появятся девушки.
2: Да это понятно.
1: Красиво.
2: Не появятся.
1: Не появятся.
2: Нудизм появляется вместе с сединой и морщинами. Страсть к нудизму.
1: Не знаю.
2: Ну как? Ну вот, Андрей Германович, ну что?
1: Что, ничего. Я считаю, что ты не прав, но это отдельная тема, которую мы с тобой обсудим завтра.
2: Хорошо. Добрый день. На пляже меня бесят мужчины в трусах, в смысле в нижнем белье, вместо плавок.
1: Ну, конечно, бесят.
2: Да.
1: Это неправильно. Да. Так, здравствуйте. Ну, зачем напомнили? Периодически попадаются мужчины и в возрасте с голым торсом. Извините, но это мерзко, когда сало по бокам, пивное брюхо, обрюшкая кожа. Причем женщин в почетном возрасте в таком виде я особо не вижу.
2: Да нет, все, мне кажется, их...
1: Ну, тоже, конечно, поровну.
2: Поровну. И мы с годами краше не становимся. Добрейшего. День равнодушно отношусь. Дурно пахнущие, одетые граждане смущают больше.
1: Да.
2: И все познается в сравнении.
1: Ну, например, перефразируя одного известного в прошлом футболиста, ваши неприятные ощущения, ваши проблемы. Мне вот вообще без разницы. Пусть загорают, если нет возможности или времени выбраться на пляж, пишет нам Сергей из Мытищи.
2: Спасибо, Серега, как бы мы приняли. Привет вечерникам, ну вы дали. Мы же не совсем голые. И на них есть одежда, значит, одетые. А то, что кому-то не нравится, ну ладно. Им же голым тоже можно что-то не нравится.
1: Знаете,
2: в нас.
1: Это такая философская история. Стакан наполовину пуст или наполовину полон. То есть человек наполовину гол или наполовину одет. Ладно, отдельная тема.
2: Хочешь загорать, хочешь в трусах ходить, загорай на балконе или на пляже. Мы живем в селе 30 километров от города. Все магазины по тракту региональному забиты дачниками. Идут в магазин в труселях.
1: Да,
2: идет такой с пивным животом. Потом на прилавок, потом на прилавок капает. И как его обойти, не знаешь. Фу, бескультурщина и неуважение.
1: Я, кстати, вот вас абсолютно поддерживаю. Почему-то люди, которые приезжают куда-нибудь за город, считают, что это уже курорт сразу.
2: Им нужно тут же раздеться, чтобы совершить единение с природой.
1: Видимо, да.
2: А как можно совершить единение с природой?
1: Знаю я.
2: Исключительно скинуть с себя все и сказать, что...
1: В магазин.
2: И в магазин после этого.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хользунова, 60Б, телефон 260-60-50.
4: 255-45-55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в курортном селе Архипа Осиповка Краснодарского края, назвав удар украинского беспилотника по мирным жителям страны безрассудной звериной жестокостью врага. Глава региона отметил, что среди госпитализированных две жительницы нашей области 56 и 47 лет. Им оказана вся необходимая помощь, а воронежские медики уже на связи с коллегами из Краснодарского края. Александр Гусев также адресовал слова поддержки жителям и главам всех регионов, чьи земляки пострадали накануне. Напомним, в результате теракта в Архипо-Осиповке погибли 7 человек, около 40 получили травмы различной степени тяжести. Создание в Воронежской области новых культурно-просветительских пространств для детей и молодежи обсудили на еженедельном оперативном совещании, которое провел губернатор Александр Гусев. Так, в рамках нацпроекта «Семья» в этом году на базе областных и муниципальных учреждений культуры откроются 8 детских культурно-просветительских центров, а на 2027 год подано 25 заявок на создание таких площадок. Особое внимание уделяется развитию творческого потенциала детей, продолжает развиваться и добровольческое движение в сфере культуры. Александр Гусев поручил детально проработать вопрос реконструкции дома губернатора, который ранее использовался как молодежный центр. На еженедельном совещании у губернатора Александра Гусева глава Аннинского района Василий Авдеев рассказал о развитии конкуренции и экономики в муниципалитете. Аннинский район – агроиндустриальный муниципалитет. В нем отмечается рост промышленности, сельском хозяйстве, МСП и инвестиционной привлекательности. Перспективные направления – пищевая промышленность. В 2025 году в экономику и соцсферу района вложено свыше 4,5 миллиардов рублей инвестиций. Строится новое производство, создаются новые рабочие места. По итогам прошлого года Аннинский район занял первое место в рейтинге муниципалитетов области по развитию конкуренции и инновационному климату. Две практики района вошли в число лучших по версии ФАС России. Губернатор положительно оценил опыт муниципалитета. Губернатор Александр Гусев провел встречу с представителями фонда «Росконгресс» и ОНО «Лаборатория цифровой трансформации». Стороны обсудили возможные варианты сотрудничества. Губернатор выразил заинтересованность в совместной работе. В Воронежской области активно развиваются цифровые технологии. У нас расположено большое количество высших учебных заведений. Мы надеемся, что крупные IT-компании будут проявлять интерес к региону, сказал Александр Гусев. В соответствии с подписанным на встрече соглашением, сотрудничество будет направлено на продвижение инвестиционного, экспортного, экономического, промышленного, технологического, научного, образовательного, туристического и культурно-гуманитарного потенциала Воронежской области. Стороны планируют работать на межрегиональном и международном уровнях. Еще за 2 года с помощью платформы МосМедиИИ в Воронежской области было обработано более 1 миллиона медицинских снимков. Искусственный интеллект помогает врачам быстро выявлять патологии и заболевания на ранних стадиях, ускоряя процесс диагностики. Однако окончательное решение всегда остается за специалистом. Платформа включает 18 сервисов для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии и КТ, улучшая качество и скорость диагностики. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, в котором мы наверняка с напарником...
2: Не будет ни голых, ни дурных.
1: Будут. Но не у нас.
2: Как это в фильме прекрасном «Ликвидация». Ты не в бане, тут нема ни голых, ни дурных. Ребят, будут исключительно умные, эрудированные люди с высокой скоростью реакции и желающие побороться за плодовыгодное предложение 10-бального шоу.
1: Поскольку мы вас не видим, нам в принципе, в каком обличье вы нам будете...
2: В игру успеть за 60 секунд можно играть...
1: В шортах, в семейных трусах.
2: Хоть вообще без всего.
1: Ну, вот это... Что? Только, друзья, давайте так, играть как хотите, только не уточняйте.
2: Почему?
1: А ты хочешь узнать?
2: Нет, но а что тебя смущает? А вдруг человек хочет... Ну вот смотри, человек, который практикует... публичное оголение, назовем это так, да? Угу. Ну, он же с какой-то целью это делает. Он же манифестирует тем самым что-то.
1: Ну, не знаю, может, что-то показать хочет.
2: Не обязательно показать.
1: Может, пугает.
2: Я бы хоть раз испугался.
1: Я ни разу не видел. Вот тех, которые, знаешь, вот это плащ распахивают.
2: Не знаю, мне кажется, это ничего, кроме нервного смеха, вызвать не способно.
1: Это же прекрасный анекдот, когда старушка увидела. Да, да, вот яички я не купил.
2: Ладно, ребят, в этом часе будем разыгрывать титул умника дня и добавим к нему плодово-выгодное предложение. Дождитесь.
0: Реклама на 107 FM.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водители категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: не сошел с ума, так надо.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Ну и если вы хотите побороться за титул умника дня, то сейчас самое время это сделать.
3: Кроме того, сегодня будут представлены вместе с титулом два билета на 10-й юбилейный фестиваль «Жи есть», который пройдет 15 августа в Национальном конном парке «Русь», и один купон на розыгрыш автомобиля. Итак, ребята, шанс выиграть автомобиль и посетить фестиваль вместе с титулом. Нужна только кодовая фраза для первого участника.
2: Да я совместил две темы, которые мы обсуждали в прошлом часе. Получилась у меня кодовая фраза такая: голая правда. Вот. Пусть будет голая правда. И давайте сегодня...
3: Иногда она очень некрасивая.
2: Я знаю.
3: Неприглядная. Итак, ребята, голая правда.
2: Давай на быстроту, восьмой.
3: Автор восьмого сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наши боты в мессенджерах.
1: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: Давайте начинать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». В нем за титул «Умника дня» поборется Александр. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Александр, вы выбирайте себе экзаменатор Андрей Германович или Игорь Владимирович.
3: Андрей Германович.
1: Спасибо за доверие.
2: Итак, Андрей Германович, вам помощники, минута времени, 10 вопросов. Поехали.
1: Кто является автором крылатого выражения «пошлость, звенящая пошлость»? Максим Горький, Антон Чехов или Лев Толстой?
3: Горький.
1: Чехов. А какое историческое событие происходило раньше? Отмена крепостного права в России или отмена рабства в США?
3: Отмена рабства.
1: Нет, крепостного права. А какой язык является официальным в Нигерии?
3: Французский.
1: Английский. А какой частью речи является выражение «ух ты»?
3: Ух ты. Так, предлог.
1: Междометие. А в какое время выпадает, проводит праздник Хэллоуин?
2: В какое время года?
1: В какое время года, да.
3: Весна, наверное.
1: Осень. А на берегах какой реки располагается столица Италии?
3: Дальше.
1: Тибр. Одним из персонажей какой пьесы является Семен Пантелеевич Епиходов по прозвищу 22 несчастья?
2: Ну, мне кажется, в сухую.
1: В сухую.
2: Вишневый сад. Да. Вишневый сад, да.
1: Вопросы нелегкие сегодня, Александр.
2: Ноль из 8. Фиксируем такой вариант.
1: Да подождите, может быть, знаете, тут бывает так, что и с нулем можно стать умником.
2: Можно.
1: Учитывая, какие вопросы.
2: Можно.
1: Напарник жестит последнюю неделю.
2: Я перед отпуском так это, чтобы... Вот. Так что, ребятушки, благодарим Александра за принятое участие. В скором времени пригласим вас во второй раунд, чтобы вы смогли показать, на что вы способны.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и тем, кто хочет побороться за титул «Умника дня» во втором раунде, шансы у вас крайне велики. Победите.
2: Титул «Умника дня» и билеты на фестиваль.
1: Да, да, прекрасно. У тебя нужна кодовая фраза.
2: Да, ну у тебя была голая правда. Я решил не мудрствовать лукаво. Голые факты. Голые факты, ребята. Автор тоже весьма устрашающая, может быть.
1: Еще была прекрасная рубрика «Голые новости» по телеку.
2: Голые факты. Автор восьмого сообщения будет старым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Добро пожаловать во второй раунд игры «Успеть за 60 секунд», в котором за титул поборется тоже Александр.
2: И, удивительно.
1: И правда из Нижнего Новгорода. Но мы решили, что у нас будет Александр первый, Александр второй. Александр, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Александр
3: второй. Да, добрый вечер.
2: Итак, ваш соперник Александр первый сыграл с сухим счетом. Есть шанс его обыграть. Вы готовы?
3: Да, конечно.
2: Поехали. На берегах какой реки располагается столица Великобритании?
3: Темза.
2: Правильно. В какой части света обитают тигры?
3: В Африке.
2: В Азии. Сколько камер в желудке коровы?
3: 2.
2: 4. Какой из морей является самым пресным на Земле?
3: Ледовитый океан.
2: Балтийское. Героиней какой пьесы является Марфа Игнатьевна Кабанова по прозвищу Кабаниха?
3: На дне.
2: Гроза. Какой частью речи является слово «первонаперво»?
3: Причастие.
2: Правильно. В какое время года празднуется праздник Навруз?
3: Весна.
2: Правильно. Какой язык является официальным в Панаме?
3: Французский.
2: Испанский. Какая из революций произошла раньше, великая французская или английская буржуазная?
3: Французская.
2: Английская буржуазная. Кто является автором крылатого выражения «шаг вперед, два шага назад»? Карл Маркс, Владимир Ленин или Максим Горький?
3: Горький.
2: Владимир Ленин. Подводим итоги. 10 вопросов успел задать и получил 3 из 10. Таким образом, Александр II у нас сегодня становится обладателем титула «Умника дня».
1: Я сейчас выдам.
2: И 2 билетов на фестиваль «Жи» есть, который пройдет, напомню, 15 августа в 10-й раз в Национальном конном парке «Русь», плюс купон на розыгрыш автомобиля. Ну, Александру Первому просто слова благодарности. Я же, ребят, хочу... Ты выдал уже все?
1: Нет, я думаю, что мне придется обратиться...
2: Хорошо. Сейчас все сделаем.
1: К нашему тайму сам.
2: Да, все сделаем. Хочу напомнить о том, что, ребят, если вы хотите поиграть, но не получается в эфире, у вас есть такая возможность, буквально не вынимая рук из карманов. В мобильные гаджеты заходите, в мессенджер Макс, в мессенджер Телеграм, в социальную сеть ВКонтакте, вбиваете в поиске «Умник дня». Попадаете туда, куда нужно, и там уже вопросики ждут вас. Отвечаете на вопросики, прокачиваете серое вещество, но везде там свои нюансики, везде по-своему все работает, но вопросы, в принципе, одни и те же, что в Максе, что в Телеграме, что ВКонтакте. Но вот в Максе есть еще плюшечка такая, можете узнать, чем день сегодняшний вошел в историю.
1: Так, расскажешь?
2: Да, например, давай. В этот день, в 1662 году, в Москве вспыхнул медный бунт, поскольку было принято правительством решение повысить налоги и выпустить обесценившиеся медные деньги. Угу. Народу это не понравилось, и, собственно, пару дней бунтовали. Что еще? В этот день в московском Кремле был поднят из ямы царь колокол. История любопытная. Колокол отлили по заказу императрицы Анны Иоанновны в 1730 году. Вот, в память потомкам о ее царствовании. Ну, хотела, любила женщина крупной формы.
1: Ну, и нормально. Это,
2: да. Но, собственно, произошел пожар, вот это вот все, колокольня сгорела, колокол упал в яму, там треснул, да. Его там это завалило еще. И он там практически 100 лет провалялся.
1: Был похоронен, да.
2: Да, до 4 августа 1886 года. Потом откопали, выставили на всеобщее...
1: Но уже склеивать не стали.
2: А там уже не сваришь. Ну, и относительно людей, которые родились в этот день, не могу не выделить Луи Армстронга, величайшего певца.
1: Так есть повод сегодня,
2: да? Да, и Глеба Рудольфовича Самойлова, советского и российского музыканта, одного из основателей группы Агата Кристи. Так что, ребят, если интересно, кто еще сегодня родился, какие сегодня праздники отмечаются, милости прошу в социальную, в мессенджер, это мессенджер Макс, ищите «Умник дня», добавляйтесь, получайте полезную информацию.
0: Наше радио.

нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А вот моего напарника голоса зовут в отпуск. Мне кажется, он сидит уже и считает часы.
2: Я считаю минуты, часы и все, что отделяет меня от сказочного королевства Сиам.
1: Сумки собраны, вещи подготовлены.
2: Вот не поверишь, тот самый случай, когда все будет паковаться в последний момент.
1: Маску будешь брать?
2: Нет. Ну, собственно, Таиланд — это не про нырялку, это больше про другие какие-то развлечения, поедание каких-то вкусных морских... Ты когда-нибудь ел лобстера?
1: Конечно, ел.
2: А я вот никогда не ел.
1: Съешь.
2: 50 лет прожил, лобстера ни разу не ел.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-21-770-38-95-98. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
9: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
10: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
11: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
13: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин подписал закон о первом в России комплексном регулировании цифровых валют и прав. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Согласно документу, сделки с криптовалютой будут заключаться на биржах, а хранение и учет активов обеспечит новый институт – цифровые депозитарии. Посредниками между биржей и инвесторами смогут выступать брокеры, управляющие компании. Закон легализует деятельность криптообменников. Для них потребуется официальная регистрация и соблюдение требований к капиталу. Для большинства участников рынка криптовалюта в России будет доступна только в качестве инвестиционного инструмента. Платежи запрещены за исключением участников внешнеэкономической деятельности. Трое пострадавших после ночной атаки беспилотников в Подмосковье остаются в хирургическом отделении больницы Чехова. Об этом сообщил глава муниципального округа Михаил Собакин. Еще троих силами медицины катастроф перевели в профильные учреждения. С пациентами помимо врачей работают психологи. Как уточнил глава округа, двое из пяти погибших в результате ночной атаки дронов были жителями Чехова. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, еще 10 человек пострадали. Несколько возгораний произошли в промзоне «Новоселок» в Чехове. Россельхознадзор с 5 августа вводит временные ограничения на транзит через территорию России мяса и субпродуктов птицы, которые произведены предприятиями Евросоюза. Решение принято в целях недопущения распространения эпизоотии и защиты потребителей. Поводом стало выявление незаконной перевозки субпродуктов птицы якобы немецкого происхождения через Польшу. Груз следовал транзитом через Россию в Узбекистан по поддельным ветеринарным сертификатам. Рекорд продаж автомобилей, которые могут передвигаться на электричестве, чистых электромобилей и гибридов, установлен в России в июле. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Всего в середине лета на учет в России встало 1540 электрокаров и 9224 гибрида. Суммарно доля этого сегмента достигла почти 9% рынка. Еще чуть более 3% пришлось на гибриды, которые не имеют возможности подключения к источнику тока. Обладатель Кубка Стэнли, форвард Вашингтона Александр Овечкин и олимпийский чемпион Илья Ковальчук в качестве капитанов возглавят команду во время гала-матча в рамках большого финала Кубка Овечкина. Игра состоится в последний день турнира в субботу 8 августа на арене Мытищи имени Шалимова. Кубок Овечкина – детский хоккейный турнир, который проходит в Московской области с 2018 года. В составе команды Овечкина сейчас сыграют обладатели Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов и Дмитрий Орлов, бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Андрей Аршавин. Среди участников команды Ковальчука нападающий Лос-Анджелеса Артемий Панарин, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, футболист Александр Мостовой. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Мы, как всегда, в прямом эфире говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио «Воронеж». Там началась прямая трансляция всего происходящего в студии. Миссия неизменна – сопроводить интересными, полезными историями. Сегодня в этом мне поможет министр тарифного регулирования в Воронежской области Людмила Шелякина. Людмила Геннадьевна, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
5: Ну, мы с вами сегодня полчаса посвятим интересным моментам. Будем говорить о глобальных таких в основном вещах, но обращая внимание, о чем же это полезно, собственно, для просто простых людей, которые в нашем городе, в нашем регионе живут. Давайте начнем с реализации инвест-проектов, инвест-программ. О чем тут речь? Сколько, каких объектов введено? И что это за масштабы? Давайте вот так вот.
0: Тарифное регулирование – это всегда интересная тема, да, и кажется, что тариф это имеет конечную цену, и населению, конечно же, интересно в любом регионе, чтобы тариф был поменьше, чтобы мы за коммунальные услуги оплачивали поменьше, но в тарифе есть такие составляющие, как инвестиционная составляющая. Угу. Что это такое, для чего она нужна? Естественно, все основные средства, они должны у нас обновляться, потому что любое средство, оно имеет такой фактор, как износ. Изнашивается, что-то ломается и должно ремонтироваться. Поэтому есть такой механизм, разработанный в Российской Федерации непосредственно в ценообразовании, как инвестиционные программы. Ресурсоснабжающие организации утверждают инвестиционные программы, и эти средства идут на восстановление основных фондов. Что же делается в это время, да? И хотелось бы знать, что сделано и сколько потрачено денег. Это всегда очень интересно.
5: И результат.
0: И результат, да. Угу. Какой результат? Ну, главный результат, на который направлена инвестиционная программа, это улучшение качества и предоставляемых и надежности услуг. Поэтому, наверное, будет интересно, вот если мы возьмем теплоснабжение, допустим, да, у нас инвестиционная программа по теплоснабжению у РИР Энерго только, ну, то есть бывшая Квадра, для кого не знает, что такое РИР Энерго, Квадра, у нее инвестиционная программа на 2,4 миллиарда рублей. Угу. Представьте масштаб, какой масштаб, что делается. Делаются очень большие работы, это ремонт ТЭЦ, непосредственно турбины, большой был ремонт турбины, потому что она тоже имеет износ, у нас ТЭЦ, которые вырабатывают и тепловую энергию, и электрическую энергию, естественно, происходит износ, и был большой замена, большая замена этой турбины, уникальная операция делалась, восстановление уникальное делалось. Почему оно уникальное? Потому что импортозамещение турбины, естественно, мы в период санкций, в тот период, когда необходимо проводить мероприятия и найти тех специалистов, которые могут восстановить и сделать так, чтобы турбина продолжала осуществлять теплоснабжение большей части Воронежа. Угу. У нас ТЭЦ.
5: А турбины это еще
0: это...
5: те.
0: Это еще те турбины,
5: когда,
0: да.
5: Когда мы дружили.
0: Да, да. Поэтому инвестиционная программа была направлена у РИР одно из мероприятий – это восстановление турбины. Что же еще интересного такого делалось? Это перекладка теплотрасс. Теплотрассы имеют свойство изнашиваться, естественно, и необходимо перекладывать их, чтобы не было порывов, чтобы у населения зимой было теплые батареи, чтобы было тепло дома. Большое количество перекладки теплотрасс делалось. Например, вот на Софьи Перовской внизу, на набережной, там тоже увеличение диаметра делали трубопровода. Почему? Потому что давление не позволяло осуществить такой напор, чтобы в квартирах было более теплые батареи. Угу. И там большой инвестиционный проект делался на 49 миллионов, перекладывалась теплотрасса, увеличивался диаметр, и в тех домах, которые построены на набережной, вот новые угу. дома, которые строятся у них, позволило осуществлять качественное теплоснабжение. Я считаю, что это успех как бы получен. Кроме того, меняется очень много центральных тепловых пунктов, которые старые кирпичные тепловые пункты стоят, которые уже изношены, оборудование, насосы старые, меняются на новые, современные тепловые пункты, и очень много по городу Воронежу их уже поменяли. В результате в квартирах те этажи верхние, где не получали, недополучали тепловую энергию, там начинают более качественно получать услугу. И на это тоже много тратится денег. Был реализован в прошлом году начали в прошлом году, в этом году завершили переключение котельной в ОСО, старая котельная в ОСО, завода в ОСО, и вот эти дома, которые на ваях стояли, у них летом переключали и отключали даже горячую воду, то есть котельная в ОСО выключалась, завод переставал отапливаться, да, и в это время жители теряли...
5: А, даже просто потому что заводу
0: потому что завод, да, не отапливался, и жители в это время теряли такую услугу, как горячее водоснабжение. Mm-hmm. Большая работа была проведена городом совместно с Рирэнерго и с «Газпром» газораспределение Воронеж. Вот здесь включается второй у нас ресурсоснабжающая организация «Газпром» газораспределение Воронеж. А почему, казалось бы, да? Потому что переключение произошло на котельную, которая расположена на Туполево, и там вплоть разбирали стенку котельной, выносили котел старый, монтировали новый большой котел, который позволил весь этот микрорайон осуществлять теплоснабжение уже более качественно. Естественно, потребовалось больше газа для выработки тепловой энергии, и делали большой технологическое присоединение, прокол под землей делали и как бы поменяли. Мы видим большое количество реализованных мероприятий РВК «Воронеж». Mm-hmm. Очень сейчас запускается даже цех мехобработки на лосах, вот в ближайшее время будет запущен. Это очистные сооружения наши, это большие деньги.
5: Те, которые доставляли.
0: Да, да. Запах, который был, да. В районе БСМП поменяли тоже большой водовод, поменяли большого диаметра, mm-hmm. видели, наверное, наши жители, как это меняется. Но инвестиционные программы, они реализуются не только в городе Воронеже, но и по области.
5: Вот сейчас мы прервемся на этом 18 часов и 11 минут в столице Черноземья и продолжим после небольшого рекламного блока. Сегодня с нами министр тарифного регулирования Воронежской области Людмила Шелякина. Мы говорим вроде бы о больших крупных программах, проектах, инвест-программах, о том, как ремонтируются и, наверное, вводятся и новые объекты. Для
0: как
5: чего
0: становится
5: все?
0: Лучше населению.
5: Да. Да. А для чего все это? Для того, чтобы и тарифы, возможно, когда-нибудь стали поменьше. Вот как все починим, сразу все у нас будет и намного лучше. Оставайтесь с нами, прервемся буквально на пару минут.
4: Радио сделано в России.
3: Реклама на 107 FM.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь. Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
7: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.
4: Тема дня.
9: Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.
5: 18:14 в столице Черноземья. Не только с Никитой Кочерговым, а, конечно же, с участниками нашего вечернего шоу, которое происходит в прямом эфире. Пока вы движетесь в сторону дома, мы рассказываем вам интересные и полезные истории. Сегодня вместе с министром тарифного регулирования в Воронежской области Людмилой Шелякиной вот начали говорить о инвест-программах, о том, что в течение... Это же бесконечный процесс.
0: Да, бесконечный процесс восстановления основных средств, естественно. Как любая машина изнашивается, это бесконечный процесс, когда вы что-то усовершенствуете, делаете, чтобы она была лучше.
5: Ну, что-то подсказывает, что вот, допустим, порыв, есть у нас места в городе, конечно же, где вот каждый год в одном и том же месте что-то происходит. Это, видимо, то, что не попадает еще под инвест-программу, а лечится до момента, пока до нее дойдут эти бюджеты.
0: Естественно, Естественно, все невозможно погрузить в тариф все суммы затрат, которые необходимы на восстановление, потому что основных средств у нас большое количество. Если инвестиционная программа, допустим,

0: То, естественно, ресурсоснабжающая организация смотрит, где теряется надежность и качество. Самое главное. Где та точка боли, которая больше всего приносит проблем для ресурсоснабжающей организации в качестве оказания услуг. Угу. И так выбираются мероприятия для того, чтобы реализовать. Вот, допустим, если взять инвестиционные мероприятия по реализации у энергетиков, то это была большая подстанция, строилась у нас в Рамоне, не хватало у нас электроэнергии, и не развивался Рамонский район, даже предприниматели не могли там свои строить какие-то промышленные объекты, потому что не было достаточно мощности. Угу. Вот, и была подстроена подстанция Россетями непосредственно уже для того, чтобы реализовать эту услугу, и сейчас свободно могут подключаться. Так же точно газовики в Грибановском районе, казалось бы, такое слово, закольцевали. Кольцовка, да? Угу. Они просто свои сети сделали так, что они закольцевались в газоснабжение, и появились объемы газа у тех потребителей, у кого было недостаточно газа, и есть возможность подключиться. То есть эти все работы, естественно, инженерами, угу, проектировщиками разрабатываются, смотрятся, где то место боли для населения, угу, то место боли для ресурсоснабжающей организации, чтобы качественно оказывать услуги свои.
1: Мы сейчас с вами уходим уже в сторону тех присоединений, но закончили мы на том, что
0: в районах,
1: области,
0: да,
1: делается.
0: Большое количество инвестпрограмм сейчас реализуется и в районах области. Почему так стало происходить? Потому что правительством Российской Федерации в последнее время очень активно подталкивает именно ресурсоснабжающие организации к тому, чтобы у всех ресурсоснабжающих организаций были инвестиционные программы. Для чего это делается? Для восстановления основных средств. И основные средства как бы изнашиваются не только в областном центре, но мы с вами прекрасно понимаем, что в районах области также есть коммунальные сети, которые необходимы восстановлению.
1: Порой, которые
0: еще больше изношены.
1: Да, на которые не обращали очень долго времени внимания.
0: Вот. Да. И хочу отметить такую положительную динамику. В этом году намного больше инвестиционных программ утверждено относительно прошлого года. И уже много заявок на 2027 год ресурсоснабжающие организации подают. И мы видим реально мероприятия, которые будут приносить пользу для населения. Угу. И вот как бы из тех, допустим, по водоснабжению мы реализуется инвестиционная программа у нас. И в Подгорное-1, это рядом с Воронежем, Подгорное-1 реализуется большая инвестиционная программа. И реализуется Лискинским водоканалом большая инвестиционная программа. И маленький, казалось бы, Бутурлиновский водоканал, но он тоже реализует свою инвестиционную программу. Там 300-400 тысяч, но они меняют сети, восстанавливают сети. Для Бутурлиновского района это существенные. Где-то меняются колодцы, где-то задвижки меняются. В Анинском районе меняются, в Калаче меняются. То есть достаточно обширные инвестиционные программы. В теплоснабжении там еще шире круг, больше районов, где затрагивается замена котлов, где-то автоматизацию делают котельных, где уходят от кочегаров, от слесарей уходят.
1: До сих пор кочегары есть?
0: Есть, конечно, угольные котельные есть, да, есть, и переводят как раз инвестиционные программы, есть направленные на то, чтобы переводить с угля на газ, есть бюджетные средства на это тратятся, да, есть угольные котельные, в жилых домах есть такие котельные, старые еще. Мы просто в районном центре, ну, более продвинуты, да, дальше видим, у нас тут автоматизированное все, да, в районах области есть и такие котельные, переводятся. Есть районные центры и поселения маленькие, вот Углянец можно привести пример, где по чистой воде за счет бюджетных средств построен целый комплекс водонапорных башен, да, водоподъемных башен, целая система. И в поселении не было такого количества воды необходимого, и каждый пользовался своей водой из скважины, но залегание далекое было. И сейчас построены эти объекты, введены уже в эксплуатацию, и мы учли это в тарифном регулировании, да, у населения там была плата граждан повыше немножко, но за счет того, что ввели эти объекты, сейчас население полноценно устанавливает стиральные машины,

0: машинки, угу. колонки устанавливают, и у них появилась такая услуга, как горячее водоснабжение. Раньше этого всего не было. Это благо, которое приходит у людей. Они присоединяются, теперь подключаются к новым угу. водопроводам. Это называется технологическое присоединение. Оно у нас по всей области такое присоединение происходит.
1: Ну вот смотрите, чтобы было понятно, вы сказали, чуть повыше плата была. Вот действительно, повышение платы, даже незначительное, вызывает порой то есть какую-то возмущение.
0: Конечно, мы стараемся объяснить. Да. И именно, вот, допустим, работа проводилась с ухляническим поселением, разъяснялось гражданам, что раньше у вас не было этой услуги mm-hmm. вообще, и качество воды, которое предоставлялось, оно не соответствовало
1: вообще
0: нормам.
1: Да. Но
0: mm-hmm. забивались стиральные машинки от песка, там, от суглинка.
1: Так вот о чем речь идет? Вот здесь увеличение, насколько оно было ощутимо?
0: Ну, если мы возьмем тариф. Углянец, да, угу. углянец, то у них плата выросла где-то порядка на 50, там, 50-60 рублей
1: в
0: выросла
1: месяц.
0: В месяц, да.
1: Угу.
0: Но
1: и...
0: это было водоснабжение, да. поэтому, да, как бы все равно но... вызывало, ну, если мы понимаем, что у кого-то выросла на 5%, а у угу. меня на 6%, всегда задается вопрос, а почему у меня больше? Такие обращения к нам часто приходят, почему у меня от одной котельной один тариф, угу. а у кого-то другой тариф там, и почему у кого-то выросло больше. Нам же всегда хочется, чтобы меньше росло, правильно?
1: Это безусловно, но просто здесь надо более, как бы, мне кажется, широко смотреть на этот вопрос.
0: То есть, что изменилось?
1: Да, 50 что рублей в месяц, да. по году это 600 рублей получается, да, но за эти 600 рублей...
0: Появилась горячая вода,
1: да,
0: в кране.
1: Да, появилась горячая вода в кране. Ну, то есть надо как бы иногда все-таки отрываться от цифр, вот, которые перед тобой, и более масштабнее смотреть.
0: Да, полностью согласна с вами, потому что мы часто смотрим на то, что что-то повысилось, да, а изменилось. Невозможно во всех домах, конечно, изменить, но те жители, у кого изменилось отопление, более теплые батареи стали, когда они перестают пользоваться обогревателями дополнительными, когда они чувствуют, что у них горячая вода появляется в кране. Это, естественно, понимают эти блага, которые возникают у нас. Также точно и с... когда газификация, угу. дегазификация, которая у нас сейчас активно осуществляется, есть понятие такое, дегазификация, и домовладение газифицируется. Те, кто пользовался углем, представляете, зимой углем топили угу. печки, да, и сейчас их газифицировали, и у них
1: АГВ
0: появилось...
1: АГВ поставили, и все.
0: Да, появилось чистый угу. дом, не надо топить.
1: Да, изменения действительно интересные, важные, и тут главное не возмущаться сразу, а все-таки прикинуть, чем это все может обернуться, какими плюсами для домовладения, для своего хозяйства. У нас не так много времени остается на общение в прямом эфире. Мы сегодня с министром тарифного регулирования в Воронежской области Людмилой Шелякиной. Коль уж мы о введении в эксплуатацию говорим и начали, а что касается введенных объектов по техприсоединению, тут о чем можно сказать?
0: Вот смотрите, из последнего прям вот свежего, да, мы недавно утвердили индивидуальный тариф на техприсоединение школы в Солнечном у нас mm-hmm. в Рамонском районе. То есть любой объект, который вводится, который присоединяется, который появляется коммунальная услуга, электроэнергия, вода, угу. тепловая энергия, он обязательно присоединяется. То есть осуществляется такая услуга, технологическое присоединение к чему-то. К чему? К газу, к электрике, к воде, к котельной. И, естественно, тут встают вопросы. Таких технологических присоединений у нас по всей области. Есть индивидуальные платы на технологическое присоединение. Это когда глобальные такие проекты большие. И таких проектов очень много. И школы присоединяются, по всей области строятся. И больницы присоединяются угу. к объектам и теплоснабжения, и электроснабжения. И какие-то промышленные объекты, которые строятся, они обязательно к электрическим сетям присоединяются. Соединяется. Здесь либо устанавливаются ставки на технологическое присоединение нами, Это и можно у нас на сайте посмотреть любые тарифы, которые утверждены, технологическое присоединение. Либо же, если это индивидуальные проекты, то это уже отдельно утверждаются непосредственно ставки. Но здесь такая составляющая интересная участвует, если это промышленные объекты, да, или юридические лица, то в основном такое интересное еще вторая составляющая появляется, это протяженность. То есть орган регулирования утверждает либо на киловатты, либо на протяженность ставку. А вторая ставка, которую, вторая составляющая, на что умножает, это протяженность или же объем, который. Вот тут надо, если заявители обращаются в ресурсоснабжающую организацию, они могут у нас обратиться либо онлайн, есть специальные сайты, на которых можно обратиться, и у Россетей есть такие сайты, и у сетевых организаций. Надо сначала просто определиться, какая ресурсоснабжающая организация находится ближе всего к вам. Если вы не знаете, допустим, какая ресурсоснабжающая организация, то необходимо обратиться в муниципалитет. Муниципалитет скажет, какая близлежащая ресурсоснабжающая организация находится. Вы обращаетесь в эту ресурсоснабжающую организацию, и она вам направляет оферту договора. Вот здесь вы смотрите, чтобы тарифы были непосредственно те, которые органам регулирования утверждены. Проверяете всю правильность составляющей. Ну и вторая составляющая, это которую сам заявитель проверяет, это протяженность или объемы. И тут орган регулирования не может повоздействовать.
1: Ну это сейчас к вопросу о том, что нужно быть внимательным во всех вопросах.
0: Конечно, да. Потому что бывает такое, что и обращаются к нам граждане, обычные граждане, которые в жилых домах, в частных жилых домах присоединяются в районах области или еще где-то и спрашивают, а правильно ли нам выставили вот такую-то плату. Мы начинаем смотреть, и может оказаться такое, что и несуществующая плата, тогда мы уже привлекаем к административной ответственности ресурсоснабжающую организацию, потому что все это подлежит тарифному регулированию, обязательному контролю подлежит.
1: И ресурс... Ну и происходит из-за незнания, да?
0: Ну, естественно, да, не погружение, не знание от того, что кажется, побыстрее можно сделать, да, вот.
1: А поэтому... сроки одни для всех.
0: А, сроки, да, к сожалению, они у нас действующим законодательством четко, правила техприсоединения прописаны, и ресурсоснабжающая организация все равно будет соблюдать эти сроки, дабы не нарушать законодательство.
1: Ну да, тут призываем вас быть внимательными. Ну и чтобы сейчас попробовать закольцевать наш сегодняшний разговор, вот эти все возможности технического присоединения, это, в принципе, во многом также следствие инвестиционных программ.
0: Конечно, которые... это одна из составляющих инвестиционных программ развития, потому что бывает даже такое, что хочет кто-то присоединиться, а недостаточно какой-то мощности. Ну, допустим, водонапорная башня не может столько поднимать. Значит, ресурсоснабжающая организация должна провести мероприятие на своих объектах и обеспечить нового потребителя этой услугой. Поэтому это все, конечно же, взаимосвязано. Единое целое.
1: Да. Видите, как, друзья, у нас сегодня получилось? Мы начинали как раз-таки с инвест-программ, которые, безусловно, стоят денег, но несут благо в наши дома, в первую очередь, в наши семьи. Вот, продолжили техническими присоединениями и возможностями, которые появляются в нашем регионе, тоже как раз таки благодаря вот этим инвест-программам, которые есть, которые не заканчиваются, как мы поняли, вся эта работа продолжается круглогодично и на долгие годы.
0: Регион развивается, конечно. И люди тоже строят новые дома, поэтому ресурсоснабжающая организация обязана оказывать качественные услуги, на что и направлена эта работа.
1: Главное, будьте внимательны и изучайте все вопросы, связанные с вашей будущей тратой денег, на самом деле. Ну что ж, на сегодня, наверное, все. Подумаем, о чем можно будет рассказать вам, что касается Министерства тарифного регулирования Воронежской области в будущем. До встречи. Спасибо большое.
0: Спасибо вам большое за внимание и приятные вопросы, которые, я думаю, что это помогло населению узнать больше о том, что делают ресурсоснабжающие организации на территории Воронежской области.
1: Наша функция просветительская, поэтому будем надеяться, что если кого-то действительно это затронуло, то никто, дорогие друзья, не запрещает вам заниматься тем, что изучать вопрос самостоятельно. Мы лишь подтолкнули. Министр тарифного регулирования в Воронежской области Людмила Шелякина была сегодня с нами в студии. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами в рамках программы «Тема дня». До встречи уже завтра в 18:04. Очередная история вашему вниманию, пока вы двигаетесь в сторону дома. Счастливо, до встречи, пока.
2: Наше радио. Проверено временем. Наша реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: SsangYong. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: С учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
8: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
9: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
10: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
11: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: Квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наши новости.
5: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в курортном селе Архипа Осиповка Краснодарского края, назвав удар украинского беспилотника по мирным жителям страны безрассудной звериной жестокостью врага. Глава региона отметил, что среди госпитализированных две жительницы нашей области 56 и 47 лет. Им оказана вся необходимая помощь, а воронежские медики уже на связи с коллегами из Краснодарского края. Александр Гусев также адресовал слова поддержки жителям и главам всех регионов, чьи земляки пострадали накануне. Напомним, в результате теракта в Архипо-Осиповке погибли 7 человек, около 40 получили травмы различной степени тяжести. Создание в Воронежской области новых культурно-просветительских пространств для детей и молодежи обсудили на еженедельном оперативном совещании, которое провел губернатор Александр Гусев. Так, в рамках нацпроекта «Семья» в этом году на базе областных и муниципальных учреждений культуры откроются 8 детских культурно-просветительских центров, а на 2027 год подано 25 заявок на создание таких площадок. Особое внимание уделяется развитию творческого потенциала детей, продолжает развиваться и добровольческое движение в сфере культуры. Александр Гусев поручил детально проработать вопросы реконструкции дома губернатора, который ранее использовался как молодежный центр. На еженедельном совещании у губернатора Александра Гусева глава Анинского района Василий Авдеев рассказал о развитии конкуренции и экономики в муниципалитете. Анинский район – агроиндустриальный муниципалитет. В нем отмечается рост в промышленности, сельском хозяйстве, МСП и инвестиционной привлекательности. Перспективные направления – пищевая промышленность. В 2025 году в экономику и соцсферу района вложено свыше 4,5 миллиардов рублей инвестиций. Строятся новые производства, создаются новые рабочие места. По итогам прошлого года Анинский район занял первое место в рейтинге муниципалитетов области по развитию конкуренции и инновационному климату. Две практики района вошли в число лучших по версии ФАС России. Губернатор положительно оценил опыт муниципалитета. Губернатор Александр Гусев провел встречу с представителями фонда «Росконгресс» и ОНО «Лаборатория цифровой трансформации». Стороны обсудили возможные варианты сотрудничества. Губернатор выразил заинтересованность в совместной работе. В Воронежской области активно развиваются цифровые технологии. У нас расположено большое количество высших учебных заведений. Мы надеемся, что крупные IT-компании будут проявлять интерес к региону, сказал Александр Гусев. В соответствии с подписанным на встрече соглашением, сотрудничество будет направлено на продвижение инвестиционного, экспортного, экономического, промышленного, технологического, научного, образовательного, туристического и культурно-гуманитарного потенциала Воронежской области. Стороны планируют работать на межрегиональном и международном уровнях. И еще, за два года с помощью платформы MOSMEDI.ii в Воронежской области было обработано более 1 миллиона медицинских снимков. Искусственный интеллект помогает врачам быстро выявлять патологии и заболевания на ранних стадиях, ускоряя процесс диагностики. Однако окончательное решение всегда остается за специалистом. Платформа включает 18 сервисов для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии и КТ, улучшая качество и скорость диагностики. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным ГИСМИТИО, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: русскими в руках.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
3: Без возрастных ограничений. 2026 год.
4: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-07-08-03.
5: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: «Наше радио».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин подписал закон о запрете получения гражданства России иностранцами с неснятой или непогашенной судимостью, вне зависимости от тяжести правонарушения. Этот фактор также будет основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство. Кроме того, мигранты, достигшие 14-летнего возраста, обязаны принести в территориальные органы МВД справку об отсутствии судимости. Ее должны выдать в стране происхождения не ранее, чем за 3 месяца до подачи заявления на РВП или ВНЖ в России. При атаке беспилотника в Белгородской области пострадали 5 сотрудников МЧС, сообщил региональный оперативный штаб. В городе Шебекино от удара дрона загорелся грузовой автомобиль. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Однако, когда уезжали с места происшествия, произошла повторная атака дрона на служебный автомобиль. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. В городе при падении дрона повреждено остекление частного дома. Второй дрон ударил по предприятию. Повреждены склад и грузовой автомобиль. В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате обстрела повреждены 3 частных дома и линия электропередачи. Ректор Российского театрального института ГИТИС Григорий Заславский покинул свой пост, сообщил телеграм-канал вуза. Сегодня заявление Заславского с просьбой освободить его от занимаемой должности по собственному желанию подписала министр культуры Ольга Любимова. Исполняющей обязанности ректора назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова. Министерство культуры ранее согласовало дату проведения выборов ректора ГИТИСа. Они пройдут 15 сентября. Григорий Заславский, который возглавлял институт с 2016 года, в комментарии на СН не исключал, что будет выдвигать себя на 3-й срок. В конце июля стало известно, что правоохранительные органы проводят проверки в нескольких крупных российских вузах, в том числе в ГИТИСе, на фоне сообщения о возможных хищениях и конфликтах интересов, утверждала РЕН-ТВ. Соединенные Штаты достигли прогресса в переговорах с Ираном по открытию Ормузского пролива, однако сделка еще не заключена, об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Он выразил надежду, что это произойдет очень скоро. Ранее глава американского министерства финансов Скотт Бессон заявил, что США могут заключить с Ираном сделку по открытию пролива сегодня или завтра. После этого заявления стоимость октябрьского фьючерса на нефть Брент упала ниже $81 за баррель. Российские синхронистки завоевали 2-ю золотую медаль на чемпионате Европы в Париже. Они победили в технической программе командных соревнований. 2-е место заняла сборная Испании, 3-я Италия. Ранее россиянки победили в произвольной программе. Всего на счету отечественных атлетов на чемпионате Европы также 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Российские спортсмены выступают на европейском первенстве в нейтральном статусе. Они приехали на чемпионат впервые с 2021 года. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся, читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. И добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Нас уже в студии трое.
2: Графина Колесник,
3: всем
2: здравствуй.
3: Привет.
2: Да, всем привет. Час будет плодово-выгодным. У нас есть два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который состоится 29 августа в Горбушке и пройдет уже в четвертый раз. Отдадим кому-то из вас билеты, кто будет принимать участие в нашем сегодняшнем общении. Угу. Ну, как угодно. Можете вопросы задавать, поддакивать, поднекивать, обзывать нас как-нибудь, подшучивать, все что угодно.
1: Ну, только, ребята, только не грубо. Не
2: над обидно. Нами можно, Феню нельзя обижать.
1: Феню нельзя обижать, мы-то привыкли.
2: Нас уже ничем не испугаешь.
1: Феня все-таки человек тонкой настройки.
2: И девушка.
3: Да, мне все нравится. Да. Можете писать хорошее.
1: Давайте прямо ненадолго прервемся, и есть там о чем поговорить сегодня на троих.
0: Реклама на 107 FM.
4: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
5: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
6: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Феня, дерзай.
1: Ну что ж, Фень, дерзай.
2: Я хочу обсудить твой отпуск.
1: Мой отпуск?
2: Твой отпуск.
1: Давай попробуем это сделать.
2: Чем ты занимался? Давай отсюда начнем.
1: Я, честно сказать, вчера подробно на нашем радио нашим слушателям рассказал, как я ездил в Карелию, ловил рыбу, ходил на, как бы это правильно сказать, ну, резиновом...
3: На резиновой лодке.
1: На резиновой лодке, да. И прекрасно проводил время.
2: Вот. Без интернета.
3: Ты знаешь, цифровой детокс у него был.
1: Да, действительно случился такой некий цифровой детокс, потому что интернет был, но он не очень качественный, и там видео загрузить было очень сложно. Я в итоге плюнул и положил телефон в ноги. Я еще первые два дня с ним ходил, потом не понял, что не знаю зачем. Но... Да, да.
2: Ну, знаешь, это, мне кажется, максимально молодежный отдых, во-первых, потому что...
1: Серьезно?
2: Да, серьезно. Потому что вот эта вот мечта бросить все и уехать без интернета, это главная мечта, мне кажется, любого представителя нашего поколения. Я сейчас не еду, ну, как традиционно, в общем, моя там семья и друзья едут на Селигер в палатках, без, как бы, на остров посреди озера, в отсутствие интернета. И я очень завидую, потому что я не еду в этом году, я еду на музыкальный фестиваль. Вот, но отсутствие интернета и невозможность связаться с людьми — это главный плюс вообще отпуска любого. Всем рекомендую.
1: Так, это любопытно.
3: Но... А что вам мешает в обычной жизни брать, не знаю, в воскресенье, не знаю, устроить? Ну, завести за правило, в воскресенье вы не открываете мессенджеры, допустим.
2: Это очень

0: Интересуешься черными дырами?
1: Пацаны, вы все еще до сих пор стреляете, да? Как в фильме в этом «Бумер». Кабан. Это, извини, это шутка для тех, кому запень.
0: Хокинг уже все про них сказал.
2: А ты фильм не смотрела «Жмурки»? Ты не смотрела фильм? Я думаю, что нам стоит для Графена устроить как-нибудь вечер повторного кинопоказа, как
0: я
2: это
0: называется. Я думаю, что ей с нами кино будет смотреть скучно.
2: Почему?
0: Ну, мне так кажется.
2: Ну, ладно.
0: Так, давайте продолжим.
2: Давайте продолжим.
0: Потому что, я так понимаю, у вашего поколения есть некий тренд, что вы хотите в какой-то момент все-таки отказываться от интернета, давать себе отдохнуть.
3: Да, это очень
0: важно. И отпуск
3: —
0: это удобный способ.
3: Да. Но тут как бы очень... Вот я, скорее всего, когда-то решусь и сделаю так же. То есть я из-за там специфики работы, из-за необходимости отвечать людям, не могу себе позволить такую роскошь. Угу. И поэтому, когда я уезжаю просто в отпуск, то я все равно, когда мне приходится отвечать... Вот сейчас у меня, когда я улетала на Сахалин, так вышло, что я перед этим как бы обзавелась еще одними обязательствами, и мне все равно приходилось быть на связи, я сидела там ночью по тому времени и работала. Поэтому такой отпуск, где у тебя нет интернета, это лучше. Это вот для людей, у которых нет силы воли, которые очень любят свою работу. Ты просто
0: уезжаешь,
3: уходишь.
0: Это, к сожалению, так и есть, потому что, это, понимаешь, это как бросить курить. Да, да ладно, еще одну выкури, уже точно не буду. Так же и ты залезаешь в этот телефон. О, ну чуть-чуть еще посижу, посмотрю там, а потом вот. Но на самом деле я был доволен, у меня очень хорошо отдохнула голова. Угу. Вот, и вот я уже там не раз говорил, что первые дни я прямо рефлекторно абсолютно хватался. Как же я без телефона? А потом я понимаю, в нем нету ни одной галочки связи, смысл, что мне с собой таскать, фоточки поснимать. Вот, со мной целый оператор был в компании. Поэтому...
3: Будет видеофильм про твой отпуск?
0: Уже есть.
2: Уже есть 40 секунд.
0: Нет, ты знаешь, я сегодня тоже думал, что 40 секунд. Нет, надо на 4 минуты я
2: на 4 минуты.
0: Снял, и сегодня вечером хочу выложить в социальные
2: сети. 4-минутный фильм, но, как я провел отпуск.
0: Он еще будет 6-минутный, но он уже не для социальных сетей.
2: Режиссерская версия.
0: Развернут.
3: Да. И поэтому, Игорь, еще то, что ты сказал про видео, что там просто не открывать, не смотреть новости, но это очень тяжело. То есть, я не знаю, я просыпаюсь, я хочу смотреть сериал и ничего не делать.
2: Так.
3: А потом я открываю, не знаю, какую-нибудь любую соцсеть и начинаю просто бесконечно смотреть видео. Ты не можешь, тебе так хорошо, что, ну, мне не хватает.
2: Быстрый дофамин вот этот вот. А, кстати, знаешь, не замечала себя за тем, что ты собираешься сесть посмотреть сериал, ты включаешь сериал, и при этом хватаешь телефон и начинаешь читать какие-то еще, ну, там, что-то, какие-то паблики, какие-то новости. То есть у тебя идет восприятие информации из сериала в какое-то полушарие мозга, и вторым полушарием ты потребляешь информацию из смартфона. Не ловила себя на этом?
3: Нет, я так не могу, потому что мне вообще очень тяжело смотреть сериалы. То есть я не люблю отвлекаться даже на... там вот, на готовку мне сложно. Uh-huh. Как бы. Я всегда хочу погрузиться там в фильм или сериал гораздо больше, чем в происходящие процессы, поэтому нет, я только могу...
0: А вот ты так молодец, потому что многие говорят, что они могут и
2: сериальчик для
0: и
2: готовки,
0: смотреть,
2: да.
0: И готовить, и еще гладить. По телефону с кем-то говорить. А, просто дело все в том, что этот сериал в этом случае просто играет для фона.
2: Да.
0: То есть ты не воспринимаешь это все. Да. Поэтому молодец, если смотришь спокойно и отдельно. Я вот тоже, я телефон откладываю, если какой-то фильм хороший хочу посмотреть. Вот, я понимаю, что я хочу сосредоточиться на, да, вот на этой работе, да, а не на том, что еще параллельно я там посмотрю, что мой напарник опубликовал в социальных сетях.
2: Вот, а я буду спамить прямо. Вот я приеду в солнечный Сиам и буду прямо спамить. Я буду максимально, ну, первый день так точно. Я буду прям вот бомбить во все социальные сети фоточками всякими. Вот потом мне это надоест, и я, конечно, положу телефон в номере в сейф и буду ходить без него. Скорее всего, вот так вот.
3: А из каких, мне интересно, какая у тебя мотивация делиться вот своим отпуском?
2: Ну как, весь мир должен знать, что, где я, что я ем.
0: Ты у него спроси, кто он по гороскопу, тебе все станет понятно.
2: Ну, мне кажется, что всему миру
0: он
2: это...
0: Он еще в газету должен в какую-то местную написать.
2: Принц приехал!
3: Кто ты по гороскопу?
2: Лев. Вот, нет, на самом...
0: Он же еще в самом конце, когда он все это опубликует, и все-таки это опубликует в какой-то местной газете, он еще выйдет
1: нет, с опровержением.
0: На главную площадь и сделай такой поклон. Смотрите, какой я...
2: Нет, но на самом деле, мне кажется, что все это

0: Ну, как бы, что это кому-то интересно. Угу. Но опять же, мне это интересно. То есть взять и сделать красивую фотографию, как-нибудь ее красиво обработать и выложить куда-нибудь в социальные сети. И все, и забыть про нее, про эту фотографию. Я больше ее никогда не посмотрю.
1: У меня просто в отпуске включается такое, что я хочу вести социальные сети. Это просто потому, что освобождается какое-то время, и это же все равно творчество. Ну, то есть, не знаю, смешно пошутить, какую-то фотографию
2: сфотографировать. Это чистое творчество, потому что оно ничем не замарано. То есть, ты что хочешь, что и делаешь, это ты творец, да.
1: Поэтому я всегда в отпуске начинаю гораздо больше выкладывать, и такая я, там, это какой-то, ну, блог, не блог, но просто потому, что как бы нечего делать, а это развлечение.
2: Причем, я открою секрет, мы иногда делаем такие, ну, какие-то коммерческие видеоролики. Вот у меня к ним требований меньше, чем когда я делаю свой. Потому что свой, я вот чувствую, вот я здесь хочу еще что-то. Вот я рано
0: больше
2: его,
0: драматургии.
2: Да, я рано его выгнал. Надо будет его все-таки еще чуть-чуть перемонтировать или что-то еще. Вот, то есть у меня вот здесь есть такой вот перфекционизм, что мне хочется сделать вот так, чтобы это вот мне очень понравилось. Потому что мы же это делаем на самом деле для себя.
1: Да.
2: Вот, то есть то, что нам ставят какие-то лайки или там что-то пишут в комментариях. Это все очень и очень приятно, но сам этот процесс мы делаем для себя, а не для других.
0: Давайте, может быть, прервемся на пару минут и продолжим.
3: Наше радио.

0: Феня. Дерзай.
1: Ну и продолжаем мы разговор с Графеной про отпуск вообще, так,
2: и,
1: да, напарник?
2: И напоминаю, да, что у вас есть возможность выиграть билеты на фестиваль «Легенда», который состоится 29 августа в Горбушке, пройдет уже в четвертый раз. Просто поддержите тему разговора, там, с вопрос-ответ как-то пошутите, обсудите, и вы уже в игре.
3: Да, нам тут пишут слушатели, что если нечем заняться, то без интернета тоскливо. Но там вот в отпуске забываем о нем. Я не согласна. То есть мне кажется, что, во-первых, это такая проблема современности, что, ну, в смысле, нечем заняться. Ну, как бы, миллион вещей, которыми можно заняться, это просто вопрос привычки и вот быстрого дофамина. И, ну, для нашего поколения это огромная проблема. И, как вы вот, знаете, ну, все в жизни и в обществе это такой маятник, который то в одну сторону, то в другую. И очень сильно все, вот, как бы, там, молодежь, сумеры за цифровой детокс. Ну, как бы, там, подростков мы не берем, понятно, mm-hmm. у них такой возраст, но те, кто старше...
1: Да, и подросткам сейчас потихонечку запретят просто.
3: Так, давайте.
2: Раз не запретят, то отключат.
3: Так. Вот, и как бы это качается очень в другую сторону, что вот все там какие-то беговые клубы, клубы по интересам, чтобы просто заниматься чем-то. В общем, на столке те же самые, это возможность нестись в интернете, но...
2: Просто... Тут, Фень, как бы, человек же стремится к тому, чего ему в жизни не хватает, да? Uh-huh. То есть, если у тебя в жизни испытывается дефицит реального какого-то общения, не виртуального, и наблюдается, наоборот, переизбыток интернета, вот всего этих социальных сетей, то ты стараешься от этого избежать. А мы, наверное, не столь у нас плотно в нашу жизнь вошло. То есть, условно говоря, знаешь, мне может прийти какое-то сообщение... От напарника или еще от кого-то. Я могу его прочитать через 2 часа. То есть я не хватаюсь за телефон, типа, мне кто-то что-то написал. Долго ждать.
1: У нашего поколения у него принцип очень простой. Если что-то срочное...
2: Мне позвонят.
1: Да, надо позвонить. А если ты написал, то это, в принципе, как ты письмо с голубем отправил. Долетит, не долетит вообще. Примет, не примет.
2: Вот тебе история буквально на днях произошла с Никитой. Ну, Никита — это наш музыкальный редактор, один из редакторов. И он нам, ну вот, он мне написал, ему нужно было решить какой-то вопрос, от меня получить ответ. И он мне пишет в мессенджере: так-то и так-то, ответь. Потом минут через 5. Срочно! Еще через 5. Срочно! Капслоком! Я прихожу, ну, как бы... А я вот достал телефон, и я обратил на это внимание, ну, через, не знаю, где-то, знаешь, ответил минут через 50. Я говорю: бро, а чего ты не позвонил? И знаешь, и как бы... А я так и не понял, почему не позвонил. Если срочно. Вот Андрей Герович правильно сформулировал.
1: В общем, нам срочно надо выпустить рекламу. Давайте ненадолго прервемся.
0: Наша реклама. SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.

0: Квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-968. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Сеня, дерзай.
1: Ну и давайте продолжим наш разговор. Как-то из отпуска он плавно перетек совершенно в другое русло. Но, тем не менее, все равно мы говорим о такой некой, некой привязанности к телефону, наверное, да, и скорости реакции. Вот пока звучала музыка, мы обсуждали интересную тему. Вот что я, что напарник, мы считаем, что если нам прислали какое-то сообщение, то мы его прочитаем исключительно тогда, когда возьмем в руки телефон. Он может лежать там где-то, и ты прочитаешь сообщение через 2-3 часа. А я и Игорь, мы считаем, что если кто-то, у кого-то что-то срочное, то для этого есть голосовая связь. То есть можно позвонить. А у вас, я так понимаю, это прямо не принято.
2: Да, нам тут рассказывала тоже наша... В общем, рассказывали про детей. О том, в общем, нашей сотруднице, что она что-то ей нужно было срочно связаться с дочкой. Она позвонила, и дочка сбросила и написала, ты чего звонишь? Она такая, ну это срочно. Такая, нет, я не буду с тобой разговаривать. Ну, потому что звонок воспринимается как вторжение в личное пространство. И как... Ну, как бы, ну, это правда, потому что когда ты переписываешься там любыми мессенджерами, любыми сообщениями, ты можешь сформулировать мысль.
1: Какие вы дикие, я вот о чем думаю. Ну, реально дикие просто. Звонком вмешиваются, они зайдут в мою пещеру.
3: Как это, вот это у тебя интеллекта нет? Как это интеллект, тактичность у вас называется?
2: Эмоциональный интеллект.
3: Эмоциональный интеллект у тебя ноль. Деградировал.
1: У меня эмпатия не очень...
3: Ну, ну, вот они такие, Андрей Георгиевич. Да, нужно поделать, просто их воспринимать. А, опять же, давай вспомним себя, да, в их возрасте, когда родители без стука заходили в твою комнату.
2: Ну, это гораздо хуже,
1: слушай,
2: чем
1: меня,
2: звонок.
1: Слушай, у меня только плакат с шаттлом висел, мне было не страшно.
3: Что, даже под матрасом ничего не было?
1: Чуть попозже появился.
2: Если вернуться к вопросу звонков, то тут ты как бы имеешь возможность.
1: Федя, не возвращай нас к звонкам.
3: Фильм «Звонок».
1: У нас школьные воспоминания. Да, прости, конечно, извини. Если вернуться.
2: Вот, если вернуться к звонкам, то у тебя все равно есть выбор, и зависит от человека. То есть, как бы, многие там нормально созваниваются с парнем, с девушкой, с близким другом. Но звонок от незнакомого человека, то есть, как бы, я пришла к этому, там, вот как часть профессии, потому что не могут звонить, и это нормально. Но все равно не очень приятно.
3: Да, конечно, неприятно. Ну, просто вы выросли в другой концепции, воспитаны и сформированы как лично. Для нас звонок это как раз-таки нормально.
1: Конечно.
3: Для нас, ну, что ты пишешь, ты набрать не можешь. То есть мы из того поколения. Ну, потому что вы быстрее набираете текст, вы больше с текстовыми сообщениями, вы туда интегрированы, в эту эко-среду.
1: Ну, и не забывай, что некоторым из нас для того, чтобы набрать сообщение, нужно надеть очки.
3: Да. Я прям видел в метро, тут ехал, наблюдал мужчина, видимо, какую-то по бизнесу переписку вел, но я так, знаешь, краем глаза обратил. Он сообщение набирал, вот он его начал набирать. Здесь у нас на Октябрьском поле, закончил на Планерной. Сообщение стояло из трех предложений, что типа товар получен, вот, ну, то есть он долго формулировал, он через очки вот этот вот, одним пальцем, отдаляя телефон, искал нужные буквы, и вот это вот все он набирал. И она, вопрос, то есть, который он решал, скорее всего, можно было решить минутным звонком. Но почему-то вот все было зациклено именно в переписке.
1: Я не знаю, я очень люблю звонить. Я прямо не знаю, мне кажется, как со школы. Вот я все время звонил, у нас телефон был дома.
3: Он как привык, он всех поздравляет обязательно звонком. То есть вот я уже заметил, Андрей Геннадьевич.
1: Конечно.
3: Если хочет поздравить тебя с днем рождения, он обязательно тебе позвонит.
1: Потому что через соцсети мне еще напишут 1000 человек поздравления с днем рождения. А близким людям я всегда привык звонить.
2: Ну да, ну, про близких людей я согласна.
1: Здорово, бро! Ну что, ты постарел на год. Мне хочется тебя с этим поздравить.
3: Эмоциональный интеллект
1: ноль. Услышать.
2: Но вот, у меня был день рождения летом. Мне позвонила бабушка, родители. И все, и больше как бы я ни от кого прям звонки не жду. Это как бы нормальный набор.
3: В следующем году мы тебе позвоним.
2: Я отвечу, честно.
1: То есть мы не чужие, да?
2: Да, нет, я сказала, что даже если вы позвоните мне просто посреди рабочего дня, я отвечу. Вот мне иногда звонит ведущий программы «Фонотека» Андрей Куренков. Я беру телефон, такой, а что ты, не на работе? А почему ты? Вот там, и спрашивает. Так что да, от каких-то, ну, как бы там, коллег, знакомых я тоже беру телефон.
1: А вот, кстати говоря, тут хорошее сообщение прилетело. Вопрос. Ведь можно наговаривать текст, потом отправить.
2: Да, это правда. Я знаю, что люди так делают. Я, честно скажу, я не освоила эту технологию. То есть мне быстрее напечатать, чем разобраться, где надиктовать. И я вот как я не люблю аудиокниги, потому что их слушать дольше, чем читать. Я и наговариваю. То есть я напечатаю быстрее, у меня скорость быстрее.
1: Да, но ты знаешь, я могу тебе привести несколько примеров, когда меня просили консультации какие-то по автомобилям. И тоже в виде переписки. И я понимаю, что мне рассказывать, чем отличаются 4 двигателя у этой модели, да, просто в текстовом виде, да я с ума сойду. Поэтому я взял вот так вот, и как программа тест-драйв по-нашему.
3: Давайте, может быть, прервемся на пару минут.
0: Наше радио.

0: Феня, дерзай.
1: А вот еще я любопытную тему заметил в сообщениях. Ну, как бы она вот нам не присуща с Андреем Германовичем. По несколько сообщений. То есть первое сообщение: «Привет! У меня к тебе вопрос». Это второе сообщение. В третьем сообщении вопрос. В четвертом: «Можешь с этим помочь?»
2: Меня пугают эти люди. Я несколько коллег даже знаю, которые начинают слать. Я понимаю, что пока вот сейчас это все не... Вот эта вереница не закончится, пока револьвер не отстреляет все патроны, вот я буду просто даже читать не буду. Смысла нет.
3: Да, нет, такие рабочие сообщения, это как бы ну, плохо и...
1: Да вообще, даже личные. Да
2: вообще.
3: А личные, ну, это нормально, особенно если это какая-то там вот эта дружба, то вообще нормально.
1: Ну, почему нельзя в одном сообщении все...
2: А, потому что ку-ку и зайка нельзя в одном сообщении отправлять, вот.
3: Я пишу тебе привет, ты мне тоже пишешь привет. Я такая, я вот смотри, что узнала. И
1: так.
3: В диалоге. А большое сообщение.
2: То есть это
3: обычно...
2: вместо того, чтобы говорить, они вот этими фразами по одной переписываются. А вот бываешь так, что «и» отправляешь просто одну букву «и».
3: Ну, я могу три, но это типа в контексте шутки, когда тебе что-то там... Что тебе говорят, что там? Ты говорила, что так будешь, не будешь делать, а так сделай. Я пишу «и». Но это тоже шуточное.
1: И что вы мне за это сделаете, да?
3: Да-да-да.
1: Ну, вот есть как... И знаешь, вот, Федь, просто нужно принять внимание, что мы все ворчим. Для нас все, что происходит... Оно немножечко ново и непривычно. Мы привыкли жить вот... Мы еще помним дисковые телефоны.
2: Конечно, я только хотел сказать.
1: Да. Когда нормально было прийти...
2: Мы еще помним телефоны во дворе, по которому можно было пойти товарищу позвонить.
1: Телефон-автомат.
2: Или девушке позвонить,
1: или прийти к соседу, к соседям позвонить, сказать: «Здрасте, можно от вас позвонить?»
3: Я помню, мы когда с вами вот начинали записывать подкаст, вы мне это рассказывали, я все еще под впечатлением, честно говоря.
1: Вот представь, вот ты сидишь дома,
3: соседям, это уже
1: к тебе приходит кто-нибудь там, тетя Марина, этажом выше, говорит: «Здравствуй, Феня, можно я тебе позвоню?» Ну, как минимум, мне кажется, у тебя такое недоумение на лице. В смысле вы от меня позвоните?
2: Феня пойдет деньги прятать.
3: Да.
1: Ну вот, а для вас это, а для нас это было в порядке вещей.
3: Ну, сейчас еще так мир поменялся, что, знаете, я... Ну, не то чтобы не открою, то есть если это соседка, которую я знаю, вообще без проблем. А если тебе в дверь звонит, там, стучит какой-то незнакомый человек... то не надо открывать.
2: Нет,
3: надо
2: мы раньше никаких незнакомых людей мы не пускали.
1: Да.
2: Вот. У нас просто не у всех двери и замки работали. Иногда они сами заходили.
1: Чуть-чуть по-другому жили.
2: Нетрезвые, малознакомые люди.
1: А знаешь, что мне кажется, Андрей Германович, вот, ну, если спрогнозировать, да, вот как изменяется мир и какими темпами он в каком направлении будет меняться, то поколение, которое придет, ну вот сейчас альфы, да, которые подрастают, они будут удивлять вот зумеров не меньше, чем нас сейчас удивляют зумеры.
2: Они просто перестанут общаться. Они будут писать: «Ты чё?»
1: Нет, это уже прошли. Они уже смайликами общаются. То есть они уже не пишут ничего.
2: Не нужно, да?
1: Они
2: еще упростили это.
1: Слова упразднили, и теперь они присылают этот череп, типа: «Это ржу не могу», да?
3: Да, но это еще наше.
1: Ну, они сейчас вот они пошли
2: дальше.
1: То есть
2: мы по кругу прошли. От наскальных рисунков, в принципе, мы к ним и вернулись.
1: Ну, все
2: но только в электронном
1: по
2: виде.
1: По пути упрощения. Зачем тебе набирать вот этот «ржу не могу», вот этот «умираю со смеху», когда можно прислать какую-то черепушку, и всем все
2: и
1: понятно.
2: И социально договоренно, что это и есть «ржу не могу».
1: Ну,
2: потом
1: типа
2: можно
1: того,
2: точку
1: да.
2: присылать.
1: Ну все, все, все потихонечку будет меняться, я думаю.
2: Ну, не знаю. Нет, мне кажется, все-таки ну, не надо настолько упрощаться, потому что человек не то существо, которое должно упрощаться. Как раз человек то, что должно усложнять этот мир, а не упрощать его.
1: Зачем? Он и так сложен. Пусть дети живут в простом, понятном, доступном мире.
3: Подождите, я помню, я пришла на первый урок по биологии, и нам преподаватель записал на доске фразу, что все живое стремится к хаосу. И там вот это вот к хаосу и к упрощению, поэтому...
1: Да.
2: Нет, это весь мир стремится к хаосу.
1: К энтропии.
3: Я помню,
2: энтропия,
3: что мы все стремимся к упрощению,
2: простоте. Человек, нет, любое живое существо, оно на самом деле не стремится к хаосу.
1: Ну, жизнь вообще, если мы сейчас про биологическую жизнь, она, наоборот, усложняется.
2: Конечно.
1: Мы же то есть плоские черви, кольчатые черви, многоклеточные, вот это вот все сложнее.
2: Я тебе скажу, и кольчатые черви друг другу сообщения не отправляли.
1: Что-то вот мы так. Это заболтались уже. Давайте выберем победителя.
2: Давайте.
1: Сейчас мы автоматически... Назови какое-нибудь число.
3: Давай.
1: Сверху, снизу.
3: Семь. Сверху.
1: 7 сверху. Человек написал следующее. Особенно поздравления. Возьмут открытку из интернета, и все. Хочешь поздравить от души, а не отвали? Звони!
2: Слушайте, вы абсолютно правы.
1: Вот вам на рок-фестиваль «Легенда» на 30 августа.
2: Самое ужасное, когда тебе присылают не просто открытку, а это пересланное сообщение.
1: Подожди, сейчас яблочный спас будет. Вот тоже как бы... У меня тетя очень любит поздравлять с яблочным спасом. Так что неминуемо я получу какую-нибудь открытку. Вот, вот именно, как ты говоришь, пересланная.
2: Пересланная.
1: Нет, они научились сохранять, и теперь пересылают, типа...
2: Не все, даже, честно говоря, многие из нашего поколения, значит, так... Все,
1: ребят, давай...
3: Я жду от вас открытку.
1: С яблочным спасом. Все, расходимся. Спасибо за компанию. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
2: А, ребят, некоторым жмем руку крепко, некоторым нежно. Фень, ты уже придумал, как будешь прощаться?
3: Да, всем пока и до встречи через неделю.
2: Прекрасно.
1: Все. Все, ребят, на этом расходимся. Пока, до завтра.
2: До завтра.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным ГИСМИТИУ, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в Архипо-Осиповке, назвав удар украинского беспилотника по мирным жителям безрассудной звериной жестокостью врага. Среди госпитализированных две жительницы Воронежской области 56 и 47 лет. Им оказана вся необходимая помощь. Воронежские медики уже на связи с коллегами из Краснодарского края. Глава региона также адресовал слова поддержки жителям всех регионов, чьи земляки пострадали. Напомню, в результате теракта погибли 7 человек, около 40 получили травмы. Создание в Воронежской области новых культурно-просветительских пространств для детей и молодежи обсудили на оперативном совещании у губернатора в рамках нацпроекта «Семья». В этом году на базе учреждений культуры откроются 8 детских центров. На 2027 год подано 25 заявок. Александр Гусев поручил детально проработать вопрос реконструкции дома губернатора, который ранее использовался как молодежный центр. Глава Анинского района Василий Авдеев рассказал о развитии конкуренции и экономики. Анинский район – агроиндустриальный муниципалитет с ростом в промышленности, сельском хозяйстве, МСП и инвестиционной привлекательности. Строятся новые производства, создаются рабочие места. По итогам прошлого года район занял первое место в рейтинге муниципалитетов по развитию конкуренции и инвестиционному климату. Губернатор положительно оценил опыт муниципалитета. Губернатор Александр Гусев провел встречу с представителями фонда «Росконгресс» и ОНО «Лаборатория цифровой трансформации». Стороны обсудили возможные варианты сотрудничества. Губернатор выразил заинтересованность в совместной работе. В соответствии с подписанным на встрече соглашением, сотрудничество будет направлено на продвижение инвестиционного, экспортного, экономического, промышленного, технологического, научного, образовательного, туристического и культурно-гуманитарного потенциала региона. Стороны планируют работать на межрегиональном и международном уровнях. Еще за два года с помощью платформы МОЗ, МЕД и ИА в Воронежской области было обработано более 1 миллиона медицинских снимков. Искусственный интеллект помогает врачам быстро выявлять патологии и заболевания на ранних стадиях, ускоряя процесс диагностики. Однако окончательное решение всегда остается за специалистом. Платформа включает 18 сервисов для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии и КТ, улучшая качество и скорость диагностики. Новоусманский районный суд взыскал с администрации Усманского первого сельского поселения 337 тысяч рублей материального ущерба и 55 тысяч судебных расходов в пользу владельца Mitsubishi Lancer, поврежденного упавшим деревом на улице Центральной в Новоусмане в августе прошлого года. Суд посчитал, что повреждение произошло из-за бездействия местных властей, не выполнивших обязанности по благоустройству и вырубке аварийных деревьев. Решение вступило в силу. Это были новости региона.

Победа.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио. Музыка.

каюсь, каюсь. Даже в дозоре можешь не встретить врага. Это не горе, если болит нога, петли дверные. Многим скрипят, многим поют. Кто вы такие?

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте BLG.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в Архипоосиповке, назвав удар украинского беспилотника по мирным жителям безрассудной звериной жестокостью врага. Среди госпитализированных две жительницы Воронежской области 56 и 47 лет. Им оказана вся необходимая помощь. Воронежские медики уже на связи с коллегами из Краснодарского края. Глава региона также адресовал слова поддержки жителям всех регионов, чьи земляки пострадали. Напомню, в результате теракта погибли 7 человек, около 40 получили травмы. Создание в Воронежской области новых культурно-просветительских пространств для детей и молодежи обсудили на оперативном совещании у губернатора. В рамках нацпроекта «Семья» в этом году на базе учреждений культуры откроются 8 детских центров. На 2027 год подано 25 заявок. Александр Гусев поручил детально проработать вопрос реконструкции дома губернатора, который ранее использовался как молодежный центр. Глава Анинского района Василий Авдеев рассказал о развитии конкуренции и экономики. Анинский район – агроиндустриальный муниципалитет с ростом в промышленности, сельском хозяйстве, МСП и инвестиционной привлекательности. Строятся новые производства, создаются рабочие места. По итогам прошлого года район занял первое место в рейтинге муниципалитетов по развитию конкуренции и инвестиционному климату. Губернатор положительно оценил опыт муниципалитета. Губернатор Александр Гусев провел встречу с представителями фонда «Росконгресс» и ОНО «Лаборатория цифровой трансформации». Стороны обсудили возможные варианты сотрудничества. Губернатор выразил заинтересованность в совместной работе. В соответствии с подписанным на встрече соглашением, сотрудничество будет направлено на продвижение инвестиционного, экспортного, экономического, промышленного, технологического, научного, образовательного, туристического и культурно-гуманитарного потенциала региона. Стороны планируют работать на межрегиональном и международном уровнях. Еще за 2 года с помощью платформы МОЗ, МЕД и ИЭ в Воронежской области было обработано более 1 миллиона медицинских снимков. Искусственный интеллект помогает врачам быстро выявлять патологии и заболевания на ранних стадиях, ускоряя процесс диагностики. Однако окончательное решение всегда остается за специалистом. Платформа включает 18 сервисов для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии и КТ, улучшая качество и скорость диагностики. Новоусманский районный суд взыскал с администрации Усманского первого сельского поселения 337 тысяч рублей материального ущерба и 55 тысяч судебных расходов в пользу владельца Mitsubishi Lancer, поврежденного упавшим деревом на улице Центральной в Новоусмане в августе прошлого года. Суд посчитал, что повреждение произошло из-за бездействия местных властей, не выполнивших обязанности по благоустройству и вырубке аварийных деревьев. Решение вступило в силу. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-21-770-038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я? Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
9: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
10: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
12: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин подписал закон о расширении перечня административных правонарушений, за которые иностранцы могут быть выдворены из России. Число соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях увеличилось с 22 до 45. В их числе дискриминация по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основаниям. Ранее за это был предусмотрен только штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Теперь для иностранцев наказание будет включать такой же штраф с обязательным выдворением. В перечень правонарушений включены, в частности, мелкое хулиганство, несоблюдение правил проведения митингов и пикетирования, организации массовых мероприятий. Одновременно повышены штрафы по миграционным статьям. Стационары Кубани продолжают оказывать медпомощь 21 пострадавшему при атаке беспилотника в селе Архипово-Осиповка под Геленджиком. Среди пациентов трое детей, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий. Состояние большинства пациентов средней степени тяжести. Накануне в результате атаки беспилотника в курортном селе Архипово-Осиповка погибли 7 человек, в том числе 4 детей. Пострадали 58 человек. 37 получили амбулаторную медицинскую помощь. Пострадавшим и их родственникам оказывается психологическая помощь. Владимир Путин присвоил звание Героя труда главе Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаилу Ковальчуку за особые заслуги в развитии отечественной науки и многолетнюю плодотворную работу. В марте прошлого года президент назначил его заместителем председателя морской коллегии. Этот орган отвечает за реализацию национальной морской политики, защиту интересов страны и укрепление оборонного потенциала в Мировом океане. Михаил Ковальчук – старший брат миллиардера Юрия Ковальчука, председателя Совета директоров Банка России. Минский городской суд заочно приговорил одного из основателей группы «Ляпис-Трубецкой» Сергея Михалка к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Музыканта обвиняют в публичном оскорблении президента Беларуси Александра Лукашенко. Кроме того, в деле фигурирует статья «Умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни». Сергей Михалок проживает сейчас в Эстонии. Московская «Рудина» со счетом 5-0 разгромила казанский «Рубин» в стартовом матче группового этапа пути российской премьер-лиги Кубка России. Встреча прошла в подмосковных «Химках». Для «Рудина» это первая победа после повышения в классе. В двух турах чемпионата России команда не набрала очков. Она проиграла московскому «Спартаку» 0-3 и Ростову 2-4. В прошлом сезоне «Рудина» стала победителем первой лиги. «Рудина» и «Рубин» выступают в одной группе с Оренбургом и «Спартаком». В другом матче «Крылья Советов» обыграли на выезде махачкалинское «Динамо» со счетом 2-1. Кубок России разделен на «Путь РПЛ» и «Путь регионов». Действующий победитель Кубка – московский «Спартак». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. «Радио.НСН».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: в руках.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 304 беспилотника вооруженных сил Украины над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны. Дроны ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, над Московским регионом, а также над Черным морем. На подлете к столице за день сбито 14 беспилотников, сообщил Сергей Собянин. Гаражную амнистию в России продлили еще на 5 лет, до 1 сентября 2031 года. Закон об этом подписал Владимир Путин. Положение об упрощенном порядке регистрации прав на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними вступило в силу 1 сентября 2021 года. Документ дополнен с учетом изменений, которые накопились в земельном законодательстве за прошлые годы. У владельца появляется еще 5 лет на то, чтобы собрать документы, закрепить за собой гараж и землю по облегченной процедуре. За время действия амнистии граждане оформили около 250 тысяч гаражей, без малого 500 тысяч участков под ними. Росстандарт утвердил новый ГОСТ по управлению безопасностью труда и охраны здоровья, в котором организациям рекомендуется делать акцент на поддержке и поощрении работников, а не на принуждении к выполнению задач. Как передает РИА Новости, документ вступит в силу с 1 февраля будущего года. Согласно рекомендациям стандарта, более высокой эффективности труда можно добиться за счет вовлечения сотрудников, поддержки их инициатив и создания комфортных условий работы. Работодатели в ГОСТе призвали проводить консультации с работниками, обмениваться информацией, поощрять их участие в развитии организации, объяснять смысл поставленных задач. Также рекомендуется предотвращать травлю, социальную изоляцию и проявление неравенства среди сотрудников. Более 400 человек во Франции задержано с начала лета по подозрению в причастности к возникновению природных пожаров. Об этом сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес. По данным МВД, с начала лета в стране зафиксировано 14 тысяч возгораний. Пожарами выжжено 120 тысяч гектаров. В 16 департаментах действует оранжевый уровень погодной опасности в связи с жарой. В департаменте ВАР уже 2 недели бушует огонь, с которым борются тысячи пожарных. Собрание Государственного музея Востока пополнили 4 живописные работы из коллекции писателя Максима Горького эпохи Каджаров. Это период правления в Иране Тюркской династии с 1795 по 1925 год. В музее назвали беспрецедентным предложение от наследников Горького приобрести несколько произведений такого высокого художественного уровня, замечательной сохранности и столь безупречного провинанса. Такие картины всплывают не каждый день, отметил генеральный директор музея Александр Седов. Приобретение полотен помогло Минкультуре. Горький купил эти работы в 20-30-х годах прошлого века на распродаже в иранском посольстве в Москве. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о новых релизах «Дельфина» и «Краснознаменной дивизии» имени моей бабушки. Краснознаменная дивизия имени моей бабушки выпустила новый сингл под названием «Лавер». Иван Смирнов рассказал, что это за персонаж и чем вдохновлялись музыканты, придумывая обложку релиза.
2: Это такой прыгучий летний инди-рок с фанковым грувом и хаос-синтами. Это песня о самом мутном парне на свете. У каждого из нас, и особенно в среде музыкантов, есть такой бесстыжий знакомый, который всегда пропадает в самый важный момент. Если к вам такой прилип, спасайтесь. Обложка сингла – отсылка к дешевым любовным романам, которые есть на любой даче, на полке между детективом про бандосов и сборником рецептов для консервации овощей. На таких обложках всегда полуобнаженные девушка и мужик. Могут меняться времена и костюмы, но герои одни и те же.

0: Послушать песню «Лавер» и увидеть ту самую обложку уже можно на всех цифровых площадках. «Дельфин» представил новую песню «Яблоки» и одноименный клип. Композиция стала первым синглом с грядущего альбома музыканта, который откроет новый этап его творчества. Изменится музыкальное звучание, а вместе с ним и образ лирического героя. Главную роль в клипе исполнил актер Петр Федоров. Видео уже доступно на всех цифровых площадках.
1: И лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах. Под землю вдруг проникнет

песня «Яблоки» на прошлой неделе стала новинкой хит-парада «Чартова дюжина». Поддержать песню и отдать за нее свой голос можно на сайте наши.ру. И на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале «Наше подчеркивание.ру». Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Калинина.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агреэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
4: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин подписал закон о запрете получения гражданства России иностранцами с неснятой или непогашенной судимостью, вне зависимости от тяжести правонарушения. Этот фактор также будет основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство. Кроме того, мигранты, достигшие 14-летнего возраста, обязаны принести в территориальные органы МВД справку об отсутствии судимости. Ее должны выдать в стране происхождения не ранее, чем за 3 месяца до подачи заявления на РВП или ВНЖ в России. При атаке беспилотника в Белгородской области пострадали 5 сотрудников МЧС, сообщил региональный оперативный штаб. В городе Шебекино от удара дрона загорелся грузовой автомобиль. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Однако, когда уезжали с места происшествия, произошла повторная атака дрона на служебный автомобиль. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. В городе при падении дрона повреждено остекление частного дома. Второй дрон ударил по предприятию. Повреждены склад и грузовой автомобиль. В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате обстрела повреждены 3 частных дома. Дома и линия электропередачи. Ректор Российского театрального института ГИТИС Григорий Заславский покинул свой пост, сообщил телеграм-канал вуза. Сегодня заявление Заславского с просьбой освободить его от занимаемой должности по собственному желанию подписала министр культуры Ольга Любимова. Исполняющая обязанности ректора назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова. Министерство культуры ранее согласовало дату проведения выборов ректора ГИТИСа. Они пройдут 15 сентября. Григорий Заславский, который возглавлял институт с 2016 года, в комментарии на СН не исключал, что будет выдвигать себя на 3-й срок. В конце июля стало известно, что правоохранительные органы проводят проверки в нескольких крупных российских вузах, в том числе в ГИТИСе, на фоне сообщения о возможных хищениях и конфликтах интересов, утверждала РЕН-ТВ. Соединенные Штаты достигли прогресса в переговорах с Ираном по открытию Ормузского пролива, однако сделка еще не заключена, об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Руби. Он выразил надежду, что это произойдет очень скоро. Ранее глава американского министерства финансов Скотт Бессон заявил, что США могут заключить с Ираном сделку по открытию пролива сегодня или завтра. После этого заявления стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent упала ниже $81 за баррель. Российские синхронистки завоевали 2-ю золотую медаль на чемпионате Европы в Париже. Они победили в технической программе командных соревнований. 2-е место заняла сборная Испании, 3-я Италия. Ранее россиянки победили в произвольной программе. Всего на счету отечественных атлетов на чемпионате Европы также 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Российские спортсмены выступают на европейском первенстве в нейтральном статусе. Они приехали на чемпионат впервые с 2021 года. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся, читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

пройти мне ответом. Там, где пулей вопрос, где каждый взгляд миллиметром. Время пять папирос мертвый город хоронит. Свои голоса потерялись и бродят между стен небеса.

долгого огня. Этот снег убил меня, погасил короткий век. Я набрал его в ладонь,

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217003898598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
10: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин подписал закон о расширении перечня административных правонарушений, за которые иностранцы могут быть выдворены из России. Число соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях увеличилось с 22 до 45. В их числе дискриминация по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основаниям. Ранее за это был предусмотрен только штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Теперь для иностранцев наказание будет включать такой же штраф с обязательным выдворением. В перечень правонарушений включены, в частности, мелкое хулиганство, несоблюдение правил проведения митингов и пикетирования, организации массовых мероприятий. Одновременно повышены штрафы по миграционным статьям. Стационары Кубани продолжают оказывать медпомощь 21 пострадавшему при атаке беспилотника в селе Архипово-Осиповка под Геленджиком. Среди пациентов трое детей, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий. Состояние большинства пациентов средней степени тяжести. Накануне в результате атаки беспилотника в курортном селе Архипово-Осиповка погибли 7 человек, в том числе 4 детей. Пострадали 58 человек. 37 получили амбулаторную медицинскую помощь. Пострадавшим и их родственникам оказывается психологическая помощь. Владимир Путин присвоил звание Героя труда главе Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаилу Ковальчуку за особые заслуги в развитии отечественной науки и многолетнюю плодотворную работу. В марте прошлого года президент назначил его заместителем председателя морской коллегии. Этот орган отвечает за реализацию национальной морской политики, защиту интересов страны и укрепление оборонного потенциала в Мировом океане. Михаил Ковальчук – старший брат миллиардера Юрия Ковальчука, председателя Совета директоров Банка России. Минский городской суд заочно приговорил одного из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Музыканта обвиняют в публичном оскорблении президента Беларуси Александра Лукашенко. Кроме того, в деле фигурирует статья «Умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни». Сергей Михалок проживает сейчас в Эстонии. Московская «Родина» со счетом 5-0 разгромила казанский «Рубин» в стартовом матче группового этапа пути российской премьер-лиги Кубка России. Встреча прошла в подмосковных Химках. До «Родины» это первая победа после повышения в классе. В двух турах чемпионата России команда не набрала очков. Она проиграла московскому «Спартаку» 0-3 и Ростову 2-4. В прошлом сезоне «Родина» стала победителем первой лиги. «Родина» и «Рубин» выступают в одной группе с «Оренбургом» и «Спартаком». В другом матче «Крылья Советов» обыграли на выезде махачкалинское «Динамо» со счетом 2-1. Кубок России разделен на «Путь РПЛ» и «Путь регионов». Действующий победитель Кубка – московский «Спартак». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. «Радио.НСН».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в Архипоосиповке, назвав удар украинского беспилотника по мирным жителям безрассудной звериной жестокостью врага. Среди госпитализированных две жительницы Воронежской области 56 и 47 лет. Им оказана вся необходимая помощь. Воронежские медики уже на связи с коллегами из Краснодарского края. Глава региона также адресовал слова поддержки жителям всех регионов, чьи земляки пострадали. Напомню, в результате теракта погибли 7 человек, около 40 получили травмы. Создание Воронежской области новых культурно-просветительских пространств для детей и молодежи обсудили на оперативном совещании у губернатора. В рамках нацпроекта «Семья» в этом году на базе учреждений культуры откроются 8 детских центров. На 2027 год подано 25 заявок. Александр Гусев поручил детально проработать вопрос реконструкции дома губернатора, который ранее использовался как молодежный центр. Глава Анинского района Василий Авдеев рассказал о развитии конкуренции и экономики. Анинский район – агроиндустриальный муниципалитет с ростом в промышленности, сельском хозяйстве, МСП и инвестиционной привлекательности. Строятся новые производства, создаются рабочие места. По итогам прошлого года район занял первое место в рейтинге муниципалитетов по развитию конкуренции и инвестиционному климату. Губернатор положительно оценил опыт муниципалитета. Губернатор Александр Гусев провел встречу с представителями фонда «Росконгресс» и ОНО «Лаборатория цифровой трансформации». Стороны обсудили возможные варианты сотрудничества. Губернатор выразил заинтересованность в совместной работе. В соответствии с подписанным на встрече соглашением, сотрудничество будет направлено на продвижение инвестиционного, экспортного, экономического, промышленного, технологического, научного, образовательного, туристического и культурно-гуманитарного потенциала региона. Стороны планируют работать на межрегиональном и международном уровнях. Еще за 2 года с помощью платформы МОЗ, МЕД и ИЭ в Воронежской области было обработано более 1 миллиона медицинских снимков. Искусственный интеллект помогает врачам быстро выявлять патологии и заболевания на ранних стадиях, ускоряя процесс диагностики. Однако окончательное решение всегда остается за специалистом. Платформа включает 18 сервисов для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии и КТ, улучшая качество и скорость диагностики. Новоусманский районный суд взыскал с администрации Усманского первого сельского поселения 337 тысяч рублей материального ущерба и 55 тысяч судебных расходов в пользу владельца Mitsubishi Lancer, поврежденного упавшим деревом на улице Центральной в Новоусмане в августе прошлого года. Суд посчитал, что повреждение произошло из-за бездействия местных властей, не выполнивших обязанности по благоустройству и вырубке аварийных деревьев. Решение вступило в силу. Это были новости региона.
0: Радио. Это навсегда.

0: утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро

письма, ветер в спину.

0: печать, наша печаль.
1: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

осенняя пора. Давным-давно пора, разок и навсегда. И зимняя пора, и зимняя пора, разок

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в Архипо-Осиповке, назвав удар украинского беспилотника по мирным жителям безрассудной звериной жестокостью врага. Среди госпитализированных две жительницы Воронежской области 56 и 47 лет. Им оказана вся необходимая помощь. Воронежские медики уже на связи с коллегами из Краснодарского края. Глава региона также адресовал слова поддержки жителям всех регионов, чьи земляки пострадали. Напомню, в результате теракта погибли 7 человек, около 40 получили травмы. Создание в Воронежской области новых культурно-просветительских пространств для детей и молодежи обсудили на оперативном совещании у губернатора в рамках нацпроекта «Семья». В этом году на базе учреждений культуры откроются 8 детских центров. На 2027 год подано 25 заявок. Александр Гусев поручил детально проработать вопрос реконструкции дома губернатора, который ранее использовался как молодежный центр. Глава Анинского района Василий Авдеев рассказал о развитии конкуренции и экономики. Анинский район – агроиндустриальный муниципалитет с ростом в промышленности, сельском хозяйстве, МСП и инвестиционной привлекательности. Строятся новые производства, создаются рабочие места. По итогам прошлого года район занял первое место в рейтинге муниципалитетов по развитию конкуренции и инвестиционному климату. Губернатор положительно оценил опыт муниципалитета. Губернатор Александр Гусев провел встречу с представителями фонда «Росконгресс» и ОНО «Лаборатория цифровой трансформации». Стороны обсудили возможные варианты сотрудничества. Губернатор выразил заинтересованность в совместной работе. В соответствии с подписанным на встрече соглашением, сотрудничество будет направлено на продвижение инвестиционного, экспортного, экономического, промышленного, технологического, научного, образовательного, туристического и культурно-гуманитарного потенциала региона. Стороны планируют работать на межрегиональном и международном уровнях. Еще за 2 года с помощью платформы МОЗ, МЕД и ИЭ в Воронежской области было обработано более 1 миллиона медицинских снимков. Искусственный интеллект помогает врачам быстро выявлять патологии и заболевания на ранних стадиях, ускоряя процесс диагностики. Однако окончательное решение всегда остается за специалистом. Платформа включает 18 сервисов для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии и КТ, улучшая качество и скорость диагностики. Новоусманский районный суд взыскал с администрации Усманского первого сельского поселения 337 тысяч рублей материального ущерба и 55 тысяч судебных расходов в пользу владельца Mitsubishi Lancer, поврежденного упавшим деревом на улице Центральной в Новоусмане в августе прошлого года. Суд посчитал, что повреждение произошло из-за бездействия местных властей, не выполнивших обязанности по благоустройству и вырубке аварийных деревьев. Решение вступило в силу. Это были новости региона.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Наше радио. Это навсегда.

0: дела.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в Архипо-Осиповке, назвав удар украинского беспилотника по мирным жителям безрассудной звериной жестокостью врага. Среди госпитализированных две жительницы Воронежской области 56 и 47 лет. Им оказана вся необходимая помощь. Воронежские медики уже на связи с коллегами из Краснодарского края. Глава региона также адресовал слова поддержки жителям всех регионов, чьи земляки пострадали. Напомню, в результате теракта погибли 7 человек, около 40 получили травмы. Создание в Воронежской области новых культурно-просветительских пространств для детей и молодежи обсудили на оперативном совещании у губернатора в рамках нацпроекта «Семья». В этом году на базе учреждений культуры откроются 8 детских центров. На 2027 год подано 25 заявок. Александр Гусев поручил детально проработать вопрос реконструкции дома губернатора, который ранее использовался как молодежный центр. Глава Анинского района Василий Авдеев рассказал о развитии конкуренции и экономики. Анинский район – агроиндустриальный муниципалитет с ростом в промышленности, сельском хозяйстве, МСП и инвестиционной привлекательности. Строятся новые производства, создаются рабочие места. По итогам прошлого года район занял первое место в рейтинге муниципалитетов по развитию конкуренции и инвестиционному климату. Губернатор положительно оценил опыт муниципалитета. Губернатор Александр Гусев провел встречу с представителями фонда «Росконгресс» и ОНО «Лаборатория цифровой трансформации». Стороны обсудили возможные варианты сотрудничества. Губернатор выразил заинтересованность в совместной работе. В соответствии с подписанным на встрече соглашением, сотрудничество будет направлено на продвижение инвестиционного, экспортного, экономического, промышленного, технологического, научного, образовательного, туристического и культурно-гуманитарного потенциала региона. Стороны планируют работать на межрегиональном и международном уровнях. Еще за два года с помощью платформы МОЗ, МЕД и ИА в Воронежской области было обработано более 1 миллиона медицинских снимков. Искусственный интеллект помогает врачам быстро выявлять патологии и заболевания на ранних стадиях, ускоряя процесс диагностики. Однако окончательное решение всегда остается за специалистом. Платформа включает 18 сервисов для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии и КТ, улучшая качество и скорость диагностики. Новоусманский районный суд взыскал с администрации Усманского первого сельского поселения 337 тысяч рублей материального ущерба и 55 тысяч судебных расходов в пользу владельца Mitsubishi Lancer, поврежденного упавшим деревом на улице Центральной в Новоусмане в августе прошлого года. Суд посчитал, что повреждение произошло из-за бездействия местных властей, не выполнивших обязанности по благоустройству и вырубке аварийных деревьев. Решение вступило в силу. Это были новости региона.
1: Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио. Проверено временем.

0: домой.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в Архипоосиповке, назвав удар украинского беспилотника по мирным жителям безрассудной звериной жестокостью врага. Среди госпитализированных две жительницы Воронежской области 56 и 47 лет. Им оказана вся необходимая помощь. Воронежские медики уже на связи с коллегами из Краснодарского края. Глава региона также адресовал слова поддержки жителям всех регионов, чьи земляки пострадали. Напомню, в результате теракта погибли 7 человек, около 40 получили травмы. Создание в Воронежской области новых культурно-просветительских пространств для детей и молодежи обсудили на оперативном совещании у губернатора в рамках нацпроекта «Семья». В этом году на базе учреждений культуры откроются 8 детских центров. На 2023